0: Твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны. То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
1: Так я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда, три вида управления есть у человека. Управление разумом и мудрости. Разум мудрости он называется сила души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
1: Мы прошли статью «Шлове Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Если человек приходит к состоянию, что он находится в Илуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Илуней Мамре, человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Илуней Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Раскрылся ему Творец в Илуней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы? Да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
1: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека. Ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. На самом деле, падений и подъемов. То есть, по сути дела, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем. Это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию. Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее. Так я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. Против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свою... пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это... называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели. Одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны... быть больше разнесены, быть больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это... тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А о Творце говорить только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. То в этом он раскрывает тебе истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как высшее знание, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... как сказать, отчаялся во всех силах, значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать, если не я себе, то кто мне, тогда он удостаивается крика, то есть тогда уже нечего делать. Творец не дает еще какую-то как бы надежду, что ты можешь преуспеть с помощью чего-то еще. Тогда ты уже остаешься с желанием к цели и без всякого средства, тогда ты кричишь. Ты кричишь от того, что ты не видишь никакого прорыва дальше, тебе не дают больше.
1: Период того состояния, в котором человек начинает ощущать, что отчаялся в собственных силах, и параллельно эти две точки, когда с одной стороны он каждый раз все больше отчаивается себя, с другой стороны у цели растет ее важность. Ее важность, ведь не верно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
2: важность цели и верхняя точка, то есть достижение важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает это и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
1: Да. Если каждая точка – это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
2: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как я всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, и все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
1: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
2: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все пробовал все, и больше нечего сделать. Это точка высшего знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
1: Как будто раскрывается новое средство.
2: Да, раскрывается как бы новое средство, и ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение – это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, не состояние, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят. В отчаянии имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, ему не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, это когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее. Не направлены к цели. Да.
1: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния? Обращение к Творцу?
2: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или скрытия, или раскрытия, как он раскрывает человеку, он вызывает у человека это обращение, не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него. Обращение – это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилий должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы. Да.
1: Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падение?
2: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающих. Начинающий может быть много лет, но это только начинающий. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях, все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут в ощущении. Это будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, вечная любовь. Когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие – это когда он уже как-то чувствует, что это приходит, вид, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только... Только так чувствует и все. Потому что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний. Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
2: Цель становится важнее, то, что человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Если я вкладываю во что-то, я помещаю туда, вношу туда себя. От того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цели. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новое кли, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. Вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
0: араха.
2: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное. Это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь клита, почему падения становятся, по сути, все более и более тяжелыми?
2: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. В падениях ахураем окружающего света. То же состояние, только раскрытие клея, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение – это то же самое состояние, только со стороны клея или со стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что клея становится, когда клея становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Клея светит как свет. Кли с экраном просто ощущается, как сам свет. И мы видим это в учении десяти сферот. Хелим высшего – это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
2: Как человек развивает страх? На самом деле, невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего, я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньшей. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в Прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да? Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. Я не знаю... В этом что называется страх, что называется обратно, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно выше, чтобы раскрылся ему, чтобы был хаб высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояния, нельзя притягивать. Как будто ты можешь, есть частное и общее, в каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание по всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, а через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
2: Тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание – это я. Знание называется «что делать с моим желанием получать». То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте, забирают от себя все знания, все-все-все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких, как у ребенка. Я могу существовать. Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то, как себя вести. Все, что мое «я» внутри, это все неверно.
0: Так
2: я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому тот, что он оставляет знания, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... Там, каббалисты в этом мире, они не... опытные такие, как это... Не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, знаешь, человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет знание каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. Как больше украсть из банка, ты не узнаешь. От этого не потому, что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественное, поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы – Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да?» То есть, что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
0: Шлошта хаверима элу.
2: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да.
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
2: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудей. Кто-то работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние и дальше, будут только для подобления по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь ее?
2: В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там случаи, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
1: в Шхеме.
2: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
0: Кен.
2: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
0: Ахарей абрит, эйн ли адам.
2: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
2: Другая работа. Действительно, человек тогда пользуется прегрешениями, как это называется? Злодеяния, заблуждения. Которые были у него до этого, он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так о чем он сожалеет, если это было предназначено?
2: Он сожалеет о том, что... Дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что... Ты все-таки находишься или в том, или в этом.
0: Я
2: не знаю, как объяснить это тебе.
0: Якобы,
2: потом все же... Да, ты как будто не можешь соединить самое животное ощущение с возвышенным намерением. Ну, начни, когда ты наслаждаешься просто едой, начинать думать о духовном. Или когда ты находишься в животном наслаждении, думать о Творце. Одно гасит другое, как бы.
0: Так
2: это страдание, что нельзя все еще сочетать крайности, это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется. Ну, еще несколько минут, да.
1: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
0: Адам царих лагит имена нили мили биколь маца.
2: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баля Сулам в Прихахам. Теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. И я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Ребе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах окончательно, этого мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море и хочет сам перейти в море. И тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние. Мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать. Я верю, что ты еще не согласен.
1: Что значит, что нет никого, кроме него?
2: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
1: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
2: Я понимаю, ты спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все искажение, значит, искажение. Там, где мы не способны пользоваться желанием получать в настоящем прямом виде, как дети хватать, и не давать другому, там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Ну, так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинности мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать в его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай» или «я хочу, убью тебя», а «или я убиваю тебя». Поэтому, в частности, есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправления на это, они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения, это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали прыгать. Куда прыгать?
2: То, что Нахшон прыгает в то, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
2: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после?
2: Это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим. До Махсома.
1: Это только качество усилия, или это не связано?
2: Не-не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так... Так это выясняется в чувствах.
1: Когда Нахшон прыгает в море, он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
2: Когда прыгают в море, не ожидают чуда. и не собираются покончить с собой, потому что хотят жить и пройти его. А от безвыходности входят изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
2: Он верит собственными силами. Не то, что верит. У него нет выбора, с одной стороны. А с другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
2: Безвыходность не из отчаяния. Это решение. Но... Я не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы мне рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации в десятке?
2: Секунду, я не готов.

0: это изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъема или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое луны мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его в голове его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах, Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что отчаялись в своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над ощущением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение, и в простом скрытии там уже без сознания, только чувства.
0: Я говорил о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время. Говорит себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
2: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне, нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Рав говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними постепенно раскрывается точка выше знания, и это не раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.

0: Учение десяти сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть. Четвертый пункт, текст
2: Ари.
1: А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? А поскольку ниже табора все относится к вакакзон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алифавиют, это зон, значит, есть подобие с килим. И поэтому килим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие? И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень. Килим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечно, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому он, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хиссарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различия между келим. Когда вышел Парцу в Гальгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. У них осталось решимо, то есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохме. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там гемел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это гемел не получает наполнение. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зонна. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон, уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон, далет гимел, не получают наполнение. Но только ма и бон, далет геймел стадии бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение. Но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Абба... Подожди, как Абба наполняет пустые кили? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет... Что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далит. Это нет. Это далит гимел не настоящий. Настоящий далит гимел, истинный гимел. А здесь осталось далит гимел. Зон далит гимел. Вак далит гимел. Майбон далит гимел. Но свет, который приходит сейчас, это ма бон в гимел бет, можно сказать. Гимел бет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажет. Это ма и бон, это ма и бон, скажем иначе. Ма и бон, которые остались от авиюта стадии далит. Ма и бон остались... От сак, бэцак, но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри, когда мы говорим, что парцуф Гальгальта, то есть Далет, весь Далет ослабел или нет? В парцуфе Гальгальта весь Далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальта? Только настоящий Гимел. Что же осталось? У нее нет больше Далит. Далит ушла. Что такое Решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об Авиюте Далит Кетера, ведь Авиют Шореш Далит тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут Табора Гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось Решимо. То, что Решимо Далит Итлапшута, это осталось, как Решимо Далит Итлапшута. Но не свет, а Виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об Виюте. Не об Аб я говорю. Парцуфе Гальгальт не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на гивел Авиюта, это гимел, но это не тот гимел, который в Далет. У кого это все остается? У Аб или у Гальгальты? Я спрашиваю. У Гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты спрашиваешь меня, если я говорю, что не осталось ничего, кроме Авиюта, стадии Гимел. Слушай, мы учим, что когда свет уходит, остается Решимо Келим. Да или нет?
1: Да.
0: Какое Решимо остается? Больше остается от Итлапшута облачение. Облачение остается. Но вот Авиют не остается. Если так, я могу сказать, что когда потом приходит свет Хохма, Авиют и Гимел в кли Кетера, то есть Решимо Далит облачение, это называется недостаток. Почему кли называется недостатком? Потому что в кли остается Решимо облачение Далит. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались Решимот. Ниже табора Гальгальты. Вак. Далит Гимел. То есть, что такое вак Далит Гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через Аба Сага. А ниже, под табором, то, что называется вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только вак дали дейт лапшут. И вак гимел авиюта в келим, который под табором деак.

0: А потом мы учим в Никудот де Саг. Какой уровень Никудот де Саг? То, что ниже табора. Также Майбон Вавей. Но эти Вавей, какой авиют? Стадии Бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между Вак Бет и Вак Гимел. Ведь это Гимел, а там Бет. Так вот он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимел Авиюду в Парцуфе Абба, остается решимо Далет, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Аб наполняет Гимел Авиюта, которые остались в Парцуфе Гальгальта. Сага наполняет Бет Авиюта, которые остались в Парцуфе Аба. И мы говорим, что Сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из Кетер. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Да, что есть у Саг? Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит? Так там написано.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
2: סיתרו בכל נפלאותיו

0: טוב, שלום חברים, אנחנו...
1: Здравствуйте, друзья! Строим духовное общество, мы вместе строим его, и мы открываем серию встреч «Основы нашей группы», мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основу нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется, рав говорит об этом, чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами. Держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. В последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии рава, рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии. А сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет, сейчас это важно или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что рав построил, все эти распорядки. И связь с равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, где они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано, во множестве народа величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца, и тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю, и тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца. То в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственность требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что это ככה שיעור ישיר בהמשך למפגש עשירי.
1: Я думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется, поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение, как бы вот этого упражнения, глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент и успех этой главы. Тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок и смысл, и управление нашими каббалистами, мы да показывать личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так и будем транслировать это наружу.
1: Да, есть все эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
4: לכוון את עצמנו בעצמנו או משהו כזה ו...
1: сейчас мы сами должны направлять себя.
4: באמת אני לא יודע כאילו מה... איך זה יכול לקרות ו... אבל אולי באמת...
1: я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки... Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое голова, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, который мы должны изучать, и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки. И как Сагиев сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на Конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимо, время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003-го, по-моему, года. И там как раз Рав какой-то... Да, вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. или действительно главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на этой последней неделе, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колени. У нас есть пример, скажем, руководство. И можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое кли, чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность. Как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях, и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет. Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
5: כן, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
2: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, и если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, и тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь. Что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы? Какая новая ответственность требуется от нас сейчас от всей мировой группы?
6: Эйал.
2: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клине. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решениям там, умозрительным.
1: Мы говорили о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше. И сейчас снизу — это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
2: А то, что Рав сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, ведьминый барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. И если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжение хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
2: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир и Творца. То, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над, выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творений, творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках. И не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь. Но только лишь... Только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
6: Да, мы, здравствуйте, величайшие товарищи, благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
7: Тогда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле, все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс, в общем, действие с нашей стороны. Но когда конгресс закончился, и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
8: Раз. А, да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми. Мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе, И укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещений, есть кампусы, есть глобальный курс, МАК, есть очень много новых людей, которые должны прийти, и мы должны им дать пример. И поэтому мы должны укрепляться внутри, очень сейчас мощно направить все свои силы на это, вот, и поднимать молитву, чтобы у нас это получилось. Лехаем.
9: Амен. הדבר הראשון שבו אנחנו רוצים להתמקד אחרי שדיברנו
1: Первое, что мы хотим, на чем сосредоточиться после того, как мы поговорили о нашей ответственности групповой, о нашем продвижении к высшему свету, это утренний урок. Утренний урок — это основа жизни. Ави говорил о том, что свет выходит, и мы должны снизу пробуждать каждый день. У нас есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от Высшего Света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу через нас, передаться всему творению, и наша ответственность обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший Свет, и мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
2: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. И Тарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. И Тарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждают, будят, все, они вскочили, и в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
1: Клип, который мы слышали сейчас в Трава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждает свыше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример. Вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой, десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
2: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. И мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует десятка, когда действует и обязует, как одно целое, как это все влияет и воздействует на все.
1: Да, можно увидеть в нашей десятке, можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием. Мы видим, как это работает. Есть еще рекомендация Равра, говорит о том, что мы должны говорить о важности присутствия. То есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
2: Да, продвижение десятки, в принципе, это в объединении, как Рав сказал. Все становится как что-то такое групповое, совместное, то есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли, а кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути, понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
1: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что не важно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
2: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, которая находится внутри них. Эта сила — это то, кто при вводит человека, да, скажем, приводит к решению десятки.
1: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав. Как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять. Потому что жизнь так качает нас. И если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. Мы все время приходим сюда. И дальше нужно углублять это, как быть в молитве все время в течение дня вместе с товарищами.
2: Меняется кли, с которым мы работаем, совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. И в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
10: שבאמת בשביל לממש את כל מה ש...

0: как мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
1: Мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях, можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа. Это основа всех каббалистов. Всегда в мире никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рава много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на внутреннем уроке, поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки, группы, относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут удачи вам.
0: Не знаю, пробуждать важность у товарищей, по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
1: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
0: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет. Быть вместе с товарищами на уроке.
1: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
0: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему.

0: Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
1: Добавить молитву о товарищах, которым трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
0: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, не уменьшать эту скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думала, что я делаю в Зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
2: Наверняка
1: это поможет больше молиться. Прилагать усилия. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
0: То есть каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке, и ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся. Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь, и вот этот дух должен быть в десятке. И идти там за статьей, которую мы учили в тот день, готовиться к утреннему уроку завтрашнего дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни, и все надо делать в том, чтобы держать это.
1: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
0: Да, хаверим. Надо напоминать товарищам, или доказывать, да, или восхвалять, или, короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
1: Итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит. А если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его? Где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать. Это нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и макифим, как мы слышали, окружающие света, поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины, приезжают на две недели. Мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами. Вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит. Он приезжает до двух недель, можно и меньше. Да, ну, по крайней мере, не меньше недели. От недели до двух. Можно приезжать и как десятка, или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились с состоянием нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... Либо всякие посещения, экскурсии, или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Петах-Тикву, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место и для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку. Это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
0: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессии. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессиональной работы. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу. Там, если человек не может, он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарища. Есть разные команды, есть всякие, есть системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
2: כן, חברים, עוד נושא שהוא נושא חשוב בעיקר לכלי העולמי האהוב שלנו.
1: Еще важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть текст этих клипов, стенограммы и скажем, те, кто преподают, они потом цитируют эти клипы, делают акцент, и, к сожалению, пока что этого нет на других языках, это не просто, понятно, что часто готовят уроки там за день, за два.
2: Ну,
1: короче говоря, вот это мы позаботимся о том, чтобы это было доступно на всех языках. Сейчас руководство проверяет возможности переводов. Иногда есть переводы искусственного интеллекта, и когда этот искусственный интеллект переводит травы или другие источники, они не всегда точны и часто даже вводят в заблуждение. Поэтому нужно создать какой-то механизм, чтобы человеческий источник переводил опытный, и чтобы этот перевод передавал и был точным. Потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменит.
0: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. Еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
3: כי ברגע שיש הקלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
0: чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть, да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море, и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен, ну там сзади и спереди, ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да, и опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море, должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет, но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим песней.

0: Адам мефатех леэлокут рацон. Вы мегиа ле мацав.
1: Человек развивает к Творцу желание, приходит к состоянию, куда не может спать, и тогда он удостаивается, что Творец начинает раскрываться перед ним. Человек развивает к Творцу желание и приходит к состоянию, что не может спать, и тогда он удостаивается того, что Творец начинает раскрываться перед ним. Я думаю, что нету здесь товарища, который не хотел бы почувствовать это сладкое ощущение, что не может заснуть. Сегодня, именно сегодня мы учили, как именно мы приходим через падение, подъемы, мы приходим к такой важности Творца, к такой величие, к такому величию цели, к такому принижению себя, к ощущению, что нет моей силы прийти к этому ощущению, пока эта разница не дает необходимую мощность молитвы, которая приводит нас к устремлению почувствовать Творца, приблизиться к Нему до той степени, что не могу заснуть. Давайте удостоимся, товарищ Лихаим. Со слов Рава, молитва многих — это раскрыть важность Творца. Молитва многих — это раскрыть важность Творца. Это понятно, что все хотят того же самого, чтобы была атмосфера добра, творящего добро в каждом, по отношению к его товарищам, по отношению к десятке, по отношению к другим десяткам, ко всей нашей группе мировой и в конце даром во всем мире. По отношению к Творцу, чтобы его поблагодарить и восхвалить, сколько подарок, сколько деталей он делал и делает, и сколько он еще сделает, это совершенно только для того, чтобы прийти к раскрытию величия Творца. И это наша мысль.
2: Рав Шилану умер как.
1: Наш Рав говорит так. Человек обязан работать о сближении с Творцом для того, чтобы свет исправил желание получать. Человек обязан работать над сближением с Творцом и над тем, чтобы свет исправил желание получать. Я хочу выпить лехам, что мы находимся на трапезе, сидим вместе, объединены. И у нас есть такая возможность, мы даем условия приблизиться к Творцу. Доставить ему наслаждение. Лихаем, товарищи. И вот они еще говорят, и я услышу. То есть уровень слышания Творца зависит от насколько скучаем к молитве. Баль-Сулам, снова. Они еще говорят, я буду слышать. То есть уровень слышания Творца действительно зависит от уровня доски, которая раскрывается в молитве. Мы сейчас на конгрессе, действительно. Сейчас это действительно конгресс. И нет вот таких всех символов Конгресса, но это действительно центр Конгресса сейчас. И насколько мы слышали, все, что приходит, оно приходит из молитвы. Давайте поднимем сейчас молитву, все вместе. Поднимем молитву к Творцу, восхваление Творца, в радости к Творцу. Какая радость сидеть здесь с товарищем, то, что мы можем сидеть рядом с ними, получили бесконечные подарки, был у нас урок, есть у нас великий товарищ, что мы можем смотреть на товарища в его глаза и раскрыть Творца. Давайте дадим восхваление внутри. Давайте сделаем это.

0: חי בני ברוך!
1: חי בני
2: ברוך! דברי רב.
3: Со слов Рава. Все время нам необходимо увеличить благодарность за то, что Творец заботится о нас. Каждый раз нам увеличивать благодарность за то, что Творец заботится о нас.
4: Товарищи,
3: следующая наша встреча без 15:04, подготовка к дневному уроку.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Велоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: «Ваяр элав Ашем Беэлоней Мамре».
2: Явился ему Творец Велоней Мамре. Явился ему Творец Велоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Велоней Мамре. И Зоар спрашивает, почему Велоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека. То есть это желание, находящееся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее.

0: Следующее тело, и оно называется душой тела.
1: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваеван, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указание Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Эшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
1: Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе. И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников, а потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но, тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
1: Окей, как я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разума и мудрости. Разум мудрости он называется сила души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
1: Мы прошли статью «Шлове Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Илуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Илуней Мамре, человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Илуней Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Раскрылся ему Творец в Илуней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы, да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
1: вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека. Ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. На самом деле, падений и подъемов. То есть, по сути дела, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем. Это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и к как бы преуспеваю. Я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что... что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от постижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее, так я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше. Против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свой пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны быть больше разнесены, быть бы больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А о Творце говорить только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. Что в этом он раскрывает тебе истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знание, я не знаю. Я иду и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек, как сказать, отчаялся во всех силах, значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда он удостаивается крика, то есть тогда ему уже нечего делать. Творец не дает еще какую-то как бы надежду, что ты можешь успеть с помощью чего-то еще. Тогда ты уже остаешься с желанием к цели и без всякого средства. Тогда ты кричишь. Ты кричишь от того, что ты не видишь никакого прорыва дальше, тебе не дают больше.
1: Период того состояния, в котором человек начинает ощущать, что отчаялся в собственных силах. И параллельно эти две точки, когда с одной стороны он каждый раз все больше отчаивается себя, с другой стороны у цели растет ее важность. Ее важность, ведь не верно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
2: Важность цели и верхняя точка, то есть в достижении важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что Подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает и то, и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
1: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
2: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как Рэбе всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, и все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
1: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
2: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все, пробовал все, и больше нечего сделать. Это точка высшего знания, рассечения Конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
1: Как будто раскрывается новое средство.
2: Да, раскрывается как бы новое средство. И ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение – это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, нет состояния, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят, в отчаянии, имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, ему не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу – это наибольшее усилие после всего этого состояния, обращение к Творцу?
2: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде скрытия или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение, не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него обращение. Обращение – это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилий должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы.
1: Да. Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падении?
2: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающие, может быть, много лет, но это только начинающие. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях, все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями, и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. Это будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит, видит, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только... Только так чувствует и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то, каком-то как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний. Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
2: Цель становится важнее, то человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Что если я вкладываю во что-то, я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цель. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новые клеи, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. Вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
0: араха.
2: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное, это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь кли, то почему падения становятся, по сути, все более и более тяжелыми?
2: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. Понимаешь, охраняем окружающего света. То же состояние, только раскрытие клея, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение – это то же самое состояние, только со стороны клея или со стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что клея становится, когда клея становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Клея светит как свет. Клея с экраном просто ощущается как сам свет. И мы видим это и в учении 10 сферот. Хелим высшего — это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
2: Как человек развивает страх? На самом деле невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего. Я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньше. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в Прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да. Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратное, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно выше, чтобы раскрылось ему, чтобы был хаб высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояние нельзя притягивать, как будто ты можешь, есть частное и общее. В каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание по всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, а через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
2: Тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется, что делать с моим желанием получать. То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте собираю от себя все знания, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать? Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то, как себя вести. Все, что мое «я» внутри, это все неверно.
0: Так
2: я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая, это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому тот, что он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... каббалисты в этом мире, они не... опытные такие, как это, не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, наш человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет в знании каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. Как больше украсть из банка, ты не узнаешь. От этого не потому, что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы – Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре – это сила, которая говорит ему. Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. То есть он сказал ему, ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да? То есть что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
0: Шлошта хаверима эру.
2: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да?
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
2: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудеец. Кто-то работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние и дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь
2: ее? В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там в случае, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
1: в Шхеме.
2: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
0: Кен.
2: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
0: Ахарей абрит.
2: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
2: Другая работа. И действительно, человек тогда пользуется прегрешениями, как это называется? Злодеяние, заблуждение. Которые были у него до этого, он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так о чем он сожалеет, если это было предназначено?
2: Он сожалеет о том, что дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе.

0: как бы.
1: Это страдание, что нельзя все еще сочетать крайности, это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется.
2: Ну,
1: еще несколько минут, да.
3: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
2: Адам царих лагит имена нили мили биколь маца.
1: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баля Сулам в Прихахам. Теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. Я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Ребе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах окончательно, этого мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море, хочет сам перейти в море, и тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние, мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. Только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать. Я верю, что ты еще не согласен.
3: Что значит, что нет никого, кроме него?
1: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
3: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
1: Я понимаю, ты спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все

0: в искажении. Что значит в искажении? Там, где мы не способны пользоваться желанием получать в настоящем прямом виде, как дети хватать, и не давать другому. Там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Вот так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинности мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать в его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай» или «я хочу, убью тебя», а «или я убиваю тебя». Поэтому, в частности, есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправления на это, они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения, это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали прыгать. Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает в то, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после?
0: Это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим. До Махсома.
1: Это только качество усилия, или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так...
2: Как замедбаер бихушим.
0: Так это выясняется в чувствах.
1: Тогда Нахшон прыгает в море. Он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда. И не собираются покончить с собой. Потому что хотят жить и пройти его.
2: А
0: от безвыходности входит изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит. У него нет выбора, с одной стороны. А с другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния, это решение. Но... Я не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы мне рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации десятки?
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это. Это не то, что он может собственными силами. Это подарок, который приходит свыше. И пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. И за секунду только это происходит, человек должен продолжать пытаться, а не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал. Он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое Луны Мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его в голове его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах. Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что отчаялись в своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над ощущением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение, И в простом скрытии там уже без сознания, только чувства.
0: Я говорю о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
2: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне? Нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Ру говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними, постепенно раскрывается точка выше знания, и до нее раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть. Четвертый пункт, текст
2: Ари.
1: А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаем, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? А поскольку ниже табора все относится к варках зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алифавиют, это зон, значит, есть подобие с килим. И поэтому килим наполняются вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие? И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень, килим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечным, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? А вот здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хиссарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различие между келим. Когда вышел Парцуф Галгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. В них осталось решимо. То есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохма. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там геймел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это геймел не получает наполнение. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зонна. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон. Уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон далет гимел не получают наполнение. Но только ма и бон далет гимел стадии бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение. Но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Аб... Подожди, как Аб наполняет пустые келим? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет, что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далет. Это нет. Это далет гимел не настоящий. Настоящий далет гимел, истинный гимел. А здесь осталось далет гимел. Зон далет гимел. Вак далет гимел. Майбон далет гимел. Но свет, который приходит сейчас, это Майбон в гимел бет, можно сказать. Гимел бет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажет. Это майбон, скажем иначе. Майбон, которые остались от авиюта стадии далит. Майбон остались от сак, бет сак. Но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри. Когда мы говорим, что парцов Гальгальта, то есть Далет, весь Далет ослабел или нет? В парцуфе Гальгальта весь Далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальте? Только настоящий Гимел. Что же осталось? У нее нет больше Далет. Далет ушла. Что такое Решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об Авиюте Далет Кетера, ведь Авиют Шореш Далет тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут Табора Гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось Решимо. То, что Решимо Далет Итлапшут, это осталось, как Решимо Далет Итлапшута. Но не свет, а Виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об Виюте. Не об Аб я говорю. В Парцуфе Гальгальт не осталось. Подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на Гивелавиюта, это гимел, но это не тот гимел, который вдалит. У кого это все остается? У Аб или у Гальгальты? Я спрашиваю. У Гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты спрашиваешь меня, если я говорю, что не осталось ничего, кроме Авиюта, стадии Гимел. Слушай. Мы учим, что когда свет уходит, остается Решимо Келим. Да или нет?
1: Да.
0: Какое Решимо остается? Больше остается от Итлапшута облачение. Облачение остается. Но вот Авиют не остается. Если так, я могу сказать, что когда потом приходит свет Хохма, Авиют Гимел в Кли Кетера, то есть Решимо Далет, облачение, это называется недостаток. Почему Кли называется недостатком? Потому что в Кли остается Решимо облачение Далет. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались Решимот. Ниже табора Гальгальты. Вак? Далет Гимел. То есть что такое Вак Далет Гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через Аба Сага. А ниже, под табором, то, что называется Вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только Вак далит дает лапшут. И Вак гимел Авиюта в келим, который под табором Деак. А потом мы учим в Никудот Десаг. Какой уровень Никудот Десаг? То, что ниже табора. Также Майбон Вавей. Но эти Вавей, какой Авиют? Стадии Бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между Вак Бет и Вак Гимел. Ведь это Гимел, а там Бет. Так вот, он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимел, Авиюду, в Парцуфе Абба, остается решимо Далет, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Аб наполняет Гимел Авиюта, которые остались Парцуфи Гальгальта. Сага наполняет Бет Авиюта, которые остались Парцуфи Абба. И мы говорим, что Сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из Кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Да, что есть у Саг? Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит? Так там написано.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
3: Сиху бехол нифле утах.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его, и мы открываем серию встреч «Основы нашей группы». Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основу нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется, рав говорит об этом, чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами, держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. В последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии рава, рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии, а сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет, сейчас это важно или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что рав построил, все эти распорядки. И связь с равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, где они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано, во множестве народа величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца, и тогда тело каждого чувствует, что все действия который он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю, и тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца, то в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственности требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что это ככה שיעור ישיר בהמשך למפגש עשירי
1: я думаю что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется, поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение как бы вот этого упражнения, а глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент и успех этой главы. Тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так и будем транслировать это наружу.
1: Да, есть все эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое равом.
4: А сейчас
1: мы с вами должны направлять себя. Я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки, рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое глава, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, который мы должны изучать, и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки. И как Сагия сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимо, время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от трава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003-го, по-моему, года. И там как раз Рав какой-то... Да, вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. И действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колени. У нас есть пример, скажем, руководство. И можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое кли, чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность. Как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях, и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет. Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
4: כן, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
2: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, и если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, и тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, от всей мировой группы.
5: Эйал.
2: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом кли. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решением там, умозрительным.
1: Мы говорили о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше. И сейчас снизу — это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс, мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
2: А то, что Рав сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, ведьмный барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. И если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжении хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
2: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир и Творца. То, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках. И не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь. Но только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
5: Да, мы... Здравствуйте, величайшие товарищи. Благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
6: Лехаем.
7: Туда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс в общем действии с нашей стороны. Но когда конгресс закончился и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
8: Дорогие товарищи, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми. Мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе. И укрепляя это, мы должны, потому что придет

0: приходит, и мы должны снизу пробуждать каждый день. У нас есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от Высшего Света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу через нас, передаться всему творению. И наша ответственность — обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший Свет, и мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
1: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. Итарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. Итарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждаю, будят, все, они вскочили, и в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
0: Клип, который мы слышали сейчас от Рава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждает свыше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример. Вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой, десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре. Что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
1: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. И мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует

0: первая десятка, когда действует, обязует, как одно целое, как это все влияет и воздействует на все.
1: Да, можно увидеть в нашей десятке, можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием, мы видим, как это работает. И есть еще рекомендация Рава. Рав говорил о том, что мы должны говорить о важности присутствия. То есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
0: Да, продвижение десятки, в принципе, это в объединении, как Рав сказал. Все становится как что-то такое групповое, совместное, то есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли, а кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути, понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
1: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что неважно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
0: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, которая находится внутри них. Эта сила — это тот, кто приводит человека, да, скажем, приводит к решению десятки.
1: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав, как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять, потому что жизнь так качает нас, и если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. Мы все время приходим сюда. И дальше нужно углублять это, как быть в молитве, все время в течение дня вместе с товарищами.
0: Меняется кли, с которым мы работаем совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. И в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
2: Кенчезе, бемет, хлагит, килуше.
1: Для того, чтобы реализовать все, что у нас есть от Рава, нужно делать это просто, как учили каббалисты, быть постоянными в уроке, в работе и все время просить силы для всей десятки, для всего мирового клии, и как один человек реализовывать то, что говорит Рав, делать это между нами.
0: Ну да, меняется то, что мы, в первую очередь, десятка чувствует сильнее, когда они вместе, когда мы вместе на утреннем уроке, есть сила, которая передается друг от друга, и тут мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
3: Кен, хаверим, אנחנו יודעים ש כל מי שמשתתף בדיונים, בהחלטות,
1: мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях, можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа. Это основа всех каббалистов. Всегда в мире никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть как делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рава много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на утреннем уроке, и поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут удачи вам.
0: Не знаю, пробуждать важность у товарищей по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
1: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
0: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет. Быть вместе с товарищами на уроке.
1: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
0: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему. Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я вообще, я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
1: Добавить молитву о товарищах, которым... трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
0: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, не уменьшать эту скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думала, что я делаю в зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
2: Наверняка
1: это поможет больше молиться. Прилагать усилия. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
0: каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке. И ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся. Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь. И вот этот дух должен быть в десятке. И идти там за статьей, которую мы учили в тот день, готовиться к утреннему уроку завтрашнему дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни. И все надо делать в том, чтобы держать это.
1: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
0: Да, хаверим. Надо напоминать товарищам, или доказывать, да, или восхвалять, или... Короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
1: Итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит. А если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его? Где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать. Это нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и макифим, как мы слышали, окружающие света. Поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, а мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины приезжают на две недели. Мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами. Вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит, он приезжает до двух недель, можно и меньше. Да, ну, по крайней мере, не меньше недели, от недели до двух. Можно приезжать и как десятка или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились с состоянием нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... либо всякие посещения, экскурсии или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Питахтику, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку, это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
0: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессия. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессиональной работы. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу. Если человек не может, то он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарища. Есть разные команды, есть всякие, есть системы, системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
3: כן, חברים, עוד נושא שהוא נושא חשוב בעיקר לכלי העולמי האהוב שלנו.
1: Еще важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть тексты этих клипов, стенограммы, и скажем, те, кто преподают, они потом цитируют эти клипы, делают акцент. И, к сожалению, пока что этого нет на других языках. Это не просто, понятно, что часто готовят уроки там за день, за два.
3: Ну,
1: короче говоря, вот это мы позаботимся о том, чтобы это было доступно на всех языках. Сейчас руководство проверяет возможности переводов. Иногда есть переводы искусственного интеллекта, и когда этот искусственный интеллект переводит Рава или другие источники, они не всегда точны и часто даже вводят в заблуждение. Поэтому нужно создать какой-то механизм, чтобы человеческий источник переводил опытный, и чтобы этот перевод передавал и был точным, потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменится.
0: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. И еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
4: כי ברגע שיש הקלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
0: Чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть. Да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен. Но там сзади и спереди ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да, и опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море. Должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет. Но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Волоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: Явился ему Творец Волоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зор сказано, явился ему Творец Волоней Мамре. И Зор спрашивает, почему Волоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека. То есть это желания, находящиеся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила Святой Души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
1: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Айшколь. Это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
1: Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда, как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
1: Так я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разумом и мудрости. Разум и мудрости он называет силой души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
1: Мы прошли статью «Шловес Улам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Илуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Мамре человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Элоне Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Элоне Мамре. Раскрылся ему Творец в Элоне Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы? Да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
1: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека, ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. на самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от, подъем, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом, и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее, только я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. То есть против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свой пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны быть больше разнесены, быть бы больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А о Творце говорить только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. Что в этом он раскрывает тебе истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... Как сказать? Отчаялся во всех силах. Значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше.

0: воротах. И параллельно эти две точки, когда с одной стороны он каждый раз все больше отчаивается себя, с другой стороны у цели растет ее важность. Ее важность, ведь неверно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
1: Важность цели, верхняя точка, то есть в достижении важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей, и от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает и то, и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
0: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
1: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение Мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как бы всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, и все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
0: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
1: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все, пробовал все, и больше нечего делать. Это точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
0: Как будто раскрывается новое средство.
1: Да, раскрывается как бы новое средство, и ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти и сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение — это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, не в состоянии, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят. В отчаянии имеется в виду, что он находится в полном

0: сознании, в полном выяснении, в трезвом уме, и знает, что просто сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, не с кем говорить. Это такое в чувстве, как говорится, это когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния, обращение к Творцу?
0: Обращение к Творцу, смотри, это надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или скрытия, или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение, не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него. Обращение — это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилий должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы.
2: Кен?
0: Да.
1: Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падение?
0: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающие. Начинающий, может быть, много лет, но это только начинающий. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях. Все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто
2: על האדם כזה עדיין אנחנו לא
0: находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями, и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. Это будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что, что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, и вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит, видит, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне это. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только... Только так чувствует, и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда мы можем говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний.
1: Okay.
0: Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
0: Цель становится важнее, то, что человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Что если я вкладываю во что-то, и я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цели. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новое кли, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. Вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
2: араха.
0: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное. Это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь кли, то почему падение становится, по сути, все более и более тяжелыми?
0: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. В падениях ахураем окружающего света. То же состояние, только раскрытие кли, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение — это то же самое состояние, только со стороны кли или со стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что кли становится, когда кли становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Кли светит как свет. Кли с экраном просто ощущается как сам свет. И мы видим это и в учении десяти сферот. Хелим высшего — это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
0: Как человек развивает страх? На самом деле невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего. Я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньше. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да? Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратно, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно выше, чтобы раскрылся ему, чтобы был ахап высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояния, нельзя притягивать. Как будто ты можешь, если частное и общее, в каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание во всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут высшие знания, где нет никакого разума, А через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
0: Тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется, что делать с моим желанием получать. То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте забираю от себя все знание, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать. Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то, как себя вести. Все, что мое «я» внутри, это все неверно.
2: Так
0: я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому да, что он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... каббалисты в этом мире, они не... опытные такие, как это... Не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, значит, человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет знание каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. как больше украсть из банка, ты не узнаешь от этого. Не потому что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы — Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему. «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему, ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да? То есть, что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно его как-то пробудить, как бы?
2: Шлошта хаверим аэлу.
0: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да.
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
0: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудей. Кто-то работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь ее?
0: В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там случаи, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было...
1: В Шхеме.
0: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
2: Кен.
0: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
2: Ахаре обрит.
0: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
0: Другая работа. Действительно, человек тогда пользуется прегрешениями. Как это называется? Злодеяние, заблуждение. Которые были у него до этого. Он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так а о чем он сожалеет, если это было предназначено?
0: Он сожалеет о том, что... Дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что ты все-таки находишься или в том, или в этом.
2: Я
0: не знаю, как объяснить это тебе.
2: Якобы,
0: потом все же... Да, ты как будто не можешь соединить самое животное ощущение с возвышенным намерением. Ну, начни, когда ты наслаждаешься просто едой, начинать думать о духовном. Или когда ты находишься в животном наслаждении, думать о Творце. Одно гасит другое, как бы.
2: Так
0: это страдание, что нельзя все еще сочетать крайности, это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется.
2: Ну,
0: еще несколько минут, да.
1: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
2: Адам царих лагит имена нили мили биколь маца.
0: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баля Сулам в Прихахам. Теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. Я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Ребе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах, окончательно. Это мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море, хочет сам перейти в море, и тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние, мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать.
2: Это
0: я верю, что ты еще не согласен.
1: Что значит, что нет никого, кроме него?
0: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
2: Okay.
1: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
0: Я понимаю, ты спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным неверкой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все искажение, что значит искажение. Там, где мы не способны пользоваться желанием получать в настоящем в прямом виде, как дети хватать и не давать другому, там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Ну, так мы думаем в этом мире, что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной, истинной природе, и в ее истинности мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай», или «я хочу, убью тебя», а «или я убиваю тебя». Поэтому в частности есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправление на это... Они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения — это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали «прыгать». Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает, в том, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Но человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после
0: это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим до Махсома.
1: Это только качество усилия или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так.
2: Как за мидбаэр бихушим?
0: Так это выясняется в чувствах.
1: Тогда Нахшон прыгает в море. Он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда. И не собираются покончить с собой, потому что хотят жить и пройти его. От безвыходности входит изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит, у него нет выбора, с одной стороны. С другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния, это решение. Но... Я не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы мне рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации в десятке?
3: Рега. Лайтхоланте.
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это. Это не то, что он может собственными силами. Это подарок, который приходит свыше. Пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. За секунду только это происходит, человек должен продолжать пытаться, не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал. Он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое луны мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его во главе его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах, Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творец существует через своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над очищением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение. И в простом скрытии там уже без сознания, только чувства.
0: Проговорил о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
4: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне? Нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними постепенно. Раскрывается точка выше знания, и да не раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть. Четвертый пункт, текст Ари. А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? А поскольку ниже табора все относится к вак, к зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавиют до алифавиют, это зон, значит, есть подобие с килим. И поэтому килим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какой

0: Подобие имеется в виду, когда говорится, что ВАК — это ВАК, ведь ВАК — это четвертая стадия, а ведь это ВАК второй стадии, как говорится, что между ними есть подобие. И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между ГАР и ВАК, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень. Келим, он говорит, требует подобия между Гар и Вак. Но когда у Кли есть подобие с Вак, она уже может получить Вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что, что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различия между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечным, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому он, когда находится на какой-то ступени, свет готов... Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между Гар и Вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть из Хиссарон это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различие между Келим. Когда вышел Парцуф Гальгальта, ушел. Келим остались пустыми. У них осталось решимо, то есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется Кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет Хохма в Кли де Кетер. Свет Бина в Кли Хохме. Получается, что свет Кли Кетера уже не имеет собственного света, а только свет Хохма. Ему не достает Кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там геймел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это геймел не получает наполнения. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зонна. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон, уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон, далет гимел, не получают наполнение. Но только ма и бон, далет гимел, стадии бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение, но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Аб, подожди, как Аб наполняет пустые келим? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет, что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далет. Это нет. Это далет гимел не настоящий. Настоящий далет гимел, истинный гимел. А здесь осталось далет гимел. Зон далет гимел. Вак далет гимел. Майбон далет гимел. Но свет, который приходит сейчас, это майбон в гимел бет. Можно сказать. Гимел бет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажет. Это майбон, это майбон, скажем иначе. Майбон, которые остались от авиюта стадии далит. Майбон остались от сак, бетсак. Но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри, когда мы говорим, что парцуф Гальгальта, то есть далет, весь далет ослабел или нет? В парцуфе Гальгальта весь далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальте? Только настоящий гимел. Что же осталось? У нее нет больше далит. Далит ушла. Что такое решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об авиюте далет кетера, ведь авиют шорош далет тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут табра гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось решимо. То, что решимо далит итлапшут, это осталось, как решимо далит итлапшута. Но не свет, а виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об виюте. Не об я говорю. Парцуфе Гальгальт не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на гивел авиюта, это гимел, но это не тот гимел, который вдалит. У кого это все остается? У Аб или у Гальгальты? Я спрашиваю. У Гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты

0: в кли кетера, то есть решимо далит, облачение. Это называется недостаток. Почему кли называется недостатком? Потому что в кли остается решимо облачение далит. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались решимот. Ниже табора Гальгальты. Вак. Далит Гимел. То есть что такое вак далит Гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через Абба Сага. А ниже, под табором, то, что называется вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только вак далит дейт лапшут. И вак гимел авиюта в келим, который под табором деак. А потом мы учим в никудо десаг. Какой уровень никудот десак? То, что ниже табора. Также майбон вавей, но эти вавей, какой авиют? Стадии бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между вак бет и вак гимел. Ведь это гимел, а там бет. Так вот он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на гимел авиюду в парцуфе Абба, остается решимо далит, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Абб наполняет гимел авиюта, которые остались парцуфе Гальгальта. Сага наполняет бет авиюта, которые остались в парцуфе Абба. И мы говорим, что сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Так что есть у Саг Бет. Как Бет может наполнять гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит? Так там написано.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его. И мы открываем серию встреч, основы нашей группы. Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основы нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется. Рав говорит об этом. Чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами. Держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. Последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше Рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии Рава, Рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии. А сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет: сейчас это важно или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что Рав построил, все эти распорядки. И связь с Равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано, во множестве народа величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца, и тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю, и тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца. То в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственности требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.

0: אני חושב שזה ממש ככה שיעור ישיר בהמשך למפגש עשירי.
1: Я думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется. Поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение, как бы вот этого упражнения, глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент. И успех этой главы, и тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок, и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так, и будем транслировать это наружу.
3: Да, есть
1: эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
3: לכוון את עצמנו בעצמנו או משהו כזה.
1: сейчас мы сами должны направлять себя.
3: באמת אני לא יודע, כאילו מה... איך זה יכול לקרות ו... אבל אולי באמת
1: я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки, Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое голова, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, который мы должны изучать, и нет особенно, об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки. И как Саги сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимо, время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003, по-моему, года. И там как раз Рав какой-то вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. И действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колени. У нас есть пример, скажем, руководства, и можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое колени. Чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность. Как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях, и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет. Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
4: כן, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
2: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас от всей мировой группы.
5: Эйал, пожалуйста. Эйал.
2: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клине. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решениям там, умозрительным.
6: Мы говорили,
1: о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше, и сейчас снизу — это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс, мы сделали это сами, и все мировое клей.

0: было рада. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
1: Лефимаши Рав Амар Баклип.
2: А то, что Рав сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, Вейдный Барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. Если можно еще раз послушать этот клип.
0: В продолжении хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
2: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир и Творца. То, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках. И не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь. Но только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
3: Да, мы, здравствуйте, величайшие товарищи, благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
4: Тогда, Ави.
0: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс в общем действии с нашей стороны. Но когда конгресс закончился и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
5: Дорогие товарищи, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми. Мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе. И укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещения, есть кампусы, есть глобальный курс МАК, есть очень много новых людей, которые должны прийти, и мы должны им дать пример. И поэтому мы должны укрепляться внутри, очень сейчас мощно направить все свои силы на это, вот, и поднимать молитву, чтобы у нас это получилось. Лихай.
6: Амин.
0: Первое, что мы хотим, на чем сосредоточиться после того, как мы поговорили о нашей ответственности групповой, о нашем продвижении к высшему свету, это утренний урок. Утренний урок — это основа жизни. Ави говорил о том, что свет выходит, и мы должны снизу пробуждать каждый день. У нас есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от высшего света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу и через нас передаться всему творению. И наша ответственность — обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший свет. И мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
2: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. И Тарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. И Тарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждают, будят, все, они вскочили, и в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
0: Клип, который мы слышали сейчас в Трава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждается выше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример, вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой, десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
2: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. И мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует десятка, когда действует, обязует, как одно целое, как это все влияет и воздействует на
6: все.
0: Да, можно увидеть в нашей десятке. Можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием. Мы видим, как это работает. И есть еще рекомендация Равра, говорит о том, что мы должны говорить о важности присутствия. То есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
2: Да, продвижение десятки, в принципе, это в объединении, как Рав сказал. Все становится как что-то такое групповое, совместное. То есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли. А кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути. Понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
0: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что не важно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
2: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, которая находится внутри них. Эта сила — это тот, кто приводит человека, да, скажем, приводит к решению десятки.
0: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав. Как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять, потому что жизнь так качает нас, и если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. И мы все время приходим сюда,
6: И
0: дальше нужно углублять это, как быть в молитве все время в течение дня вместе с товарищами.
2: Меняется кли, с которым мы работаем совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. И в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
7: Кенчезе, бемет хлагит килуше.
0: Для того, чтобы реализовать все, что у нас есть от Рава, нужно делать это просто, как учили каббалисты, быть постоянными в уроке, в работе и все время просить силы для всей десятки, для всего мирового клии, и как один человек реализовывать то, что говорит Рав, делать это между нами.
2: Ну да, меняется то, что мы, в первую очередь, десятка чувствует сильнее, когда они вместе, когда мы вместе на утреннем уроке, есть сила, которая передается друг от друга, и тут мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
8: Кен, хаверим, אנחנו יודעים ש כל מי שמשתתף בדיונים, בהחלטות, אי
0: פעם. Мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях. Можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа. Это основа всех каббалистов. Всегда в мире никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рава много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на внутреннем уроке, поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки, группы, относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут удачи вам.
2: Не знаю, пробуждать важность у товарищей по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
0: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
2: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет. Быть вместе с товарищами на уроке.
0: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
2: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему. Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
0: Добавить молитву о товарищах, которым... трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
2: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, не уменьшать эту скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думала, что я делаю в зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
0: Наверняка это поможет больше молиться. Прилагать усилия. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
6: כל אחד באמת אחראי על השלמות של השיעור בוקר, על זה שהעשירייה תהיה...
2: То есть каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке. И ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся. Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь. И вот этот дух должен быть в десятке. И идти там за статьей, которую мы учили в тот день, готовиться к утреннему уроку завтрашнего дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни. И все надо делать в том, чтобы держать это.
0: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
2: Да, хаверим. Надо напоминать товарищам, или доказывать, да, или восхвалять, или... Короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
0: Итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит, а если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его, где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать. Это нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и мы кефим, как мы слышали, окружающие света, поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, а мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины приезжают на две недели. Мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами. Вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит, он приезжает до двух недель, можно и меньше. Да, ну, по крайней мере, не меньше недели, от недели до двух. Можно приезжать и как десятка или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились с состоянием нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... либо всякие посещения, экскурсии, или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Питахтику, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку, это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
2: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессии. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессиональных работы. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому, у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу. Там. Если человек не может, он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарища. Есть разные команды, есть всякие, есть система, системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
8: כן, חברים, עוד נושא שהוא נושא חשוב בעיקר לכלי העולמי האהוב שלנו.
0: Еще важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть текст этих клипов, стенограммы, и, скажем, те, кто преподают, они потом цитируют.

0: перевод передавал и был точным, потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменится.
1: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. Еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
2: כי ברגע שיש החלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
1: Чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть. Да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен. Ну там сзади и спереди ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да, и опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море. Должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет. Но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Вэлоне Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: Явился ему Творец Вэлоне Мамре. Явился ему Творец Вэлоне Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Вэлоне Мамре. И Зоар спрашивает, почему Вэлоне Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека. То есть это желания, находящиеся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
1: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, что с точки зрения знания Анер прав, ты иди выше знания.
0: Эшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеются в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
1: В Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные. А сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. И следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но, тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
1: Окей, как я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разума и мудрости. Разум и мудрости он называется сила души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
1: Мы прошли статью «Шлове Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Илуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда Илуней Мамре, человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Илуней Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Раскрылся ему Творец в Илуней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы? Да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
1: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека, ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом, и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее. Так я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. Против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свою... пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это... называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны... быть больше разнесены, быть больше, вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это... тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А о Творце говорить только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. Что в этом он раскрывает тебе... истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... как сказать, отчаялся во всех силах, значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать, если не я себе, то кто мне, тогда он удостаивается крика, то есть тогда ему уже нечего делать. Творец не дает еще какую-то как бы надежду, что ты можешь преуспеть с помощью чего-то еще. Тогда ты уже остаешься с желанием к цели и без всякого средства, тогда ты кричишь. Ты кричишь от того, что... ты не видишь никакого прорыва дальше, тебе не дают больше.
1: Период того состояния, в котором человек начинает ощущать, что отчаялся в собственных силах. И параллельно эти две точки, когда с одной стороны он каждый раз все больше отчаивается себя, с другой стороны у цели растет ее важность. Ее важность, ведь не верно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
2: важность цели и верхняя точка, то есть достижение важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что Подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает это и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
1: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
2: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как Рэбе всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, и все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам снова как бы к ней и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
1: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
2: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все, пробовал все, и больше нечего сделать. Эта точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
1: Как будто раскрывается новое средство.
2: Да, раскрывается как бы новое средство. И ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти и сделать. Да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение – это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, не состояние, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят. В отчаянии имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, ему не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, это когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния, обращение к Творцу?
2: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или скрытия, или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение, не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него обращение. Обращение — это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилий должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы.
1: Да. Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падении?
2: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающий, может быть, много лет, но это только начинающий. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях, все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. Это будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, и вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит в вид, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне это. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только так чувствует, и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то, каком-то как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний.
1: Okay.
2: Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
2: Цель становится важнее, то, что человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Что если я вкладываю во что-то, я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цель. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новое кли, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. А вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
1: араха.
2: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное. Это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь кли, то почему падения становятся, по сути, все более и более тяжелыми?
2: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. Вполне охраняем окружающего света. То же состояние, только раскрытие клея, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение – это то же самое состояние, только стороны клея или стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что клея становится… Когда клея становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Клея светит как свет. Клея с экраном просто ощущается как сам свет. И мы видим это и в учении десяти сферот. Хелим высшего – это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно, но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
2: Как человек развивает страх? На самом деле, невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего, я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньше. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в Прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да. Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратное, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно выше, чтобы раскрылся ему, чтобы был хаб высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояние нельзя притягивать, как будто ты можешь, есть частное и общее. В каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание во всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, а через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше

0: знание раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
1: Тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется «что делать с моим желанием получать». То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте собираю от себя все знание, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать. Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то, как себя вести. Все, что мое «я» внутри, это все неверно.
2: Так
1: я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому за то, что он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... каббалистов в этом мире, они не... опытные такие, как это, не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, значит, человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет в знании каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. Как больше украсть из банка, ты не узнаешь. от этого. Не потому что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
0: В статье он пишет, что в человеке есть три силы — Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да?» То есть что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
1: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да.
0: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
1: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудеец. Кто-то работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
0: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь ее?
1: В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там в случае, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
0: в Шхеме.
1: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
2: Кен.
1: Да.
0: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
2: Ахарей абрит.
1: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
0: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
1: Другая работа. И действительно, человек тогда пользуется прегрешениями, как это называется? Злодеяния, заблуждения, которые были у него до этого. Он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
0: Так о чем он сожалеет, если это было предназначено?
1: Он сожалеет о том, что дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что

0: Это страдание, нельзя все еще сочетать крайности, это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется. Ну, еще несколько минут, да.
1: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
2: Адам царих лагит имена нили мили биколь маца.
0: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баля Сулам в Прихахам. Теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. Я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Ребе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах окончательно, этого мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море, хочет сам перейти в море, и тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние, мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать. Я вижу, что ты еще не согласен.
1: Что значит, что нет никого, кроме него?
0: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
1: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
0: Я понимаю, спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все искажение, значит,

0: движение. Там, где мы не способны пользоваться желанием получать в настоящем прямом виде, как дети хватать, и не давать другому. Там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Ну, так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинности мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай, или я хочу, убью тебя, а или я убиваю тебя». Поэтому, в частности, есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе желания, физической силе, и все. То есть исправления на это, они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения, это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали прыгать. Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает в то, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Но человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после?
0: Это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим до Махсома.
1: Это только качество усилия, или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так...
2: Как замедбаер бихушим.
0: Так это выясняется в чувствах.
1: Когда Нахшон прыгает в море, он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда. И не собираются покончить с собой, потому что хотят жить и пройти его.
2: А
0: от безвыходности входит изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит. У него нет выбора, с одной стороны. С другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния, это решение. Но... Я не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы мне рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации в десятке?
2: Рега. Лайтхоланте.
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это не то, что он может собственными силами, это подарок, который приходит свыше, пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. За секунду только это происходит, человек должен продолжать пытаться, не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал, он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое Луны Мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его во главе его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах, Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что отчаялись в своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над ощущением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение, И в простом скрытии там уже без сознания, а только чувства.
0: Я говорил о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
3: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне? Нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Рав говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними постепенно. Раскрывается точка выше знания, и да не раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд Эсра Сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня, и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть.
2: Одалет Диврей Ари.
1: Четвертый пункт, текст
2: Ари.
1: А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? А поскольку ниже табора все относится к вак, к зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алефавиют, это зон. Значит, есть подобие с килим. И поэтому келим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, а ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие? И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень, келим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечно, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому он, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот, ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хиссарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различие между келим. Когда вышел Парцуф Гальгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. В них осталось решимо, то есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохме. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там геймел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это геймел не получает наполнения. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зонна. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон. Уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон далет гимел не получают наполнение. Но только ма и бон далет гимел стадии бет. Если так, то то же самое. Не получают наполнение. Но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Абба... Подожди, как Абба наполняет пустые кили? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет. Что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далет. Это нет. Это далет гимел не настоящий. Настоящий далет гимел, истинный гимел. А здесь осталось далет гимел. Зон далет гимел. Вак далет гимел. Майбон далет гимел. Но свет, который приходит сейчас, это майбон в гимел бет, можно сказать. Гимел бет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажут. Это майбон, скажем иначе. Майбон, которые остались от авиюта стадии далит. Майбон остались от сак, бет сак. Но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри. Когда мы говорим, что парцов Гальгальта, то есть Далет, весь Далет ослабел или нет? В парцуфе Гальгальта весь Далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальта? Только настоящий Гимел. Что же осталось? У нее нет больше Далет. Далет ушла. Что такое Решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об Авиюте Далет Кетера, ведь Авиют Шореш Далет тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут Табора Гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось Решимо. То, что Решимо Далет Итлапшут, это осталось, как Решимо Далет Итлапшута. Но не свет, а Виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об Виюте. Не об Аб я говорю. Парцуфе Гальгальта не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на гивел Авиюта, это гимел, но это не тот гимел, который в Далет. У кого это все остается? У Аб или у Гальгальты, я спрашиваю? У Гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты спрашиваешь меня, если я говорю, что не осталось ничего, кроме Авиюта, стадии Гимел. Слушай, мы учим, что когда свет уходит, остается Решимо Келим. Да или нет?
1: Да.
0: Какой Решимо остается? Больше остается от Итлапшута облачение? Облачение остается. Но вот Авиют не остается. Если так, я могу сказать, что когда потом приходит свет Хохма, Авиют и Гимел в кли Кетера, то есть Решимо Далет, облачение, это называется недостаток. Почему кли называется недостатком? Потому что в кли остается Решимо облачение Далет. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались Решимот. Ниже Табора Гальгальты. Вак? Далет Гимел. То есть что такое Вак Далет Гимел? Еще раз. Выше над Табором наполняется через Аба Сага, а ниже под Табором то, что называется Вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только Вак дали дейт лапшут. И Вак Гимел Авиюта в келим, который под Табором Деак. А потом мы учим в Никудот Десаг. Какой уровень Никудот Десаг? То, что ниже Табора. Также Майбон, Вавей. Но эти Вавей, какой Авиют? Стадии Бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между Вак Бет и Вак Гимел. Ведь это Гимел, а там Бет. Так вот, он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимел, Авиюду, в Парцуфе Абба, остается решимо Далет, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Абб наполняет Гимел Авиюта, которые остались Парцуфи Гальгальта. Сага наполняет Бет Авиюта, которые остались в Парцуфе Абба. И мы говорим, что Сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из Кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Да, что есть у Саг? Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит, так там написано.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.
4: Сиху бехол нифле утах.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его. И мы открываем серию встреч «Основы нашей группы». Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. И если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основы нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется. Рав говорит об этом. Чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами. Держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. Последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше Рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии Рава, Рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии. А сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет, сейчас это важно или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что Рав построил, все эти распорядки. И связь с Равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано во множестве народа, величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю. И тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца. То в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственности требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что это Я
1: думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется. Поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение, как бы вот этого упражнения, глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент. И успех этой главы, и тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать и личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так и будем транслировать это наружу.
1: Да, есть все эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
4: А
1: сейчас мы с вами должны направлять себя. Я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки, Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое глава, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, который мы должны изучать, и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки. И как Саги сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимо, время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003-го, по-моему, года, и там как раз Рав какой-то, да, вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты.

0: в разных неисправностях, которые имеют место, и действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колее. У нас есть пример, скажем, руководства, и можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое колее, чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность, как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет, Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
2: אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
0: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, и если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, от всей мировой группы.
3: Эйал.
0: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клине. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решениям там, умозрительным.
4: Мы говорили,
1: о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше, и сейчас внизу это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
3: Лефимаши Рафа Марба клип.
0: А то, что Раф сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, ведьмный барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. И если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжении хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
0: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир. И Творца, то, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках, и не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь, но только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
4: Да, мы, здравствуйте, величайшие товарищи, благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
5: Тогда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле, все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс, в общем, действий с нашей стороны. Но когда конгресс закончился, и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
6: Дорогие товарищи, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми. Мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе, И укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещений, есть камни.

0: Есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от Высшего Света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу через нас, передаться всему творению, и наша ответственность обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший Свет, и мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
1: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. Итарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу, Итарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждают, будят, все, они вскочили, и в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
0: Клип, который мы слышали сейчас в Трава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждает свыше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример. Вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой, десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
1: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. Мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует десятка, когда действует, обязует, как одно целое, как

0: Это все влияет и воздействует на
1: все. Да, можно увидеть в нашей десятке. Можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием. Мы видим, как это работает. И есть еще рекомендация Рава. Рав говорил о том, что мы должны говорить о важности присутствия. То есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
0: Да, продвижение десятки, в принципе, это в объединении, как Рав сказал. Все становится как что-то такое групповое, совместное. То есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли. А кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути, понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
2: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что не важно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
0: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, которая находится внутри них. Эта сила — это тот, кто приводит человека, да, скажем, приводит к решению десятки.
2: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав. Как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять, потому что жизнь так качает нас, и если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил, и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. И мы все время приходим сюда. И дальше нужно углублять это, как быть в молитве все время в течение дня вместе с товарищами.
0: Меняется кли, с которым мы работаем совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. И в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
3: Для
2: того, чтобы реализовать все, что у нас есть от Рава, нужно делать это просто, как учили каббалисты, быть постоянными в уроке, в работе и все время просить силы для всей десятки, для всего мирового клии, и как один человек реализовывать то, что говорит Рав. Делать это между нами.
0: Ну да, меняется то, что мы, в первую очередь, десятка чувствует сильнее, когда они вместе, когда мы вместе на утреннем уроке, есть сила, которая передается друг от друга, и тут мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
2: Кен, хаверим, אנחנו יודעים ש כל מי שמשתתף בדיונים, בהחלטות,
1: мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях, можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа, это основа всех каббалистов. Всегда в мире никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рав много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на внутреннем уроке, поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки, группы, относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут. Удачи вам.
4: לא יודע, לעורר את החשיבות.
0: не знаю, пробуждать важность у товарищей по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
2: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
0: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет. Быть вместе с товарищами на уроке.
2: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
0: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему. Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я вообще, я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
2: Добавить молитву о товарищах, которым... трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
0: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, а не спускать, не ослаблять, не уменьшать этот скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думаю, что я делаю в зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
3: Наверняка
2: это поможет больше молиться. Прилагать усилия. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
0: То есть каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке. И ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся, Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь, и вот этот дух должен быть в десятке и идти там за статьей, которую мы учили в тот день. Готовиться к утреннему уроку завтрашнего дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни, и все надо делать в том, чтобы держать это.
1: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
0: Да, хаверим, надо напоминать товарищам или доказывать, да, или восхвалять, или, короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
3: То хаверим,
1: итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит, а если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его, где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать. Это нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и мы кефим, как мы слышали, окружающие света, поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины, приезжают на две недели, мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами, вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит, он приезжает до двух недель, можно и меньше, да, ну, по крайней мере, не меньше недели, от недели до двух, можно приезжать и как десятка или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились со строением нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... либо всякие посещения, экскурсии, или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Питахтику, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку, это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
0: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессии. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессионального работы. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу. Если человек не может, то он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарища. Есть разные команды, есть всякие, есть система, системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
4: Еще
1: важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть тексты этих клипов, стенограммы, и скажем, те, кто преподают, они потом цитируют эти клипы, делают акцент, и, к сожалению, пока что этого нет на других языках, это не просто, понятно, что часто готовят уроки там за день, за два.
3: Ну,
1: короче говоря, вот это мы позаботимся о том, чтобы это было доступно на всех языках. Сейчас руководство проверяет возможности переводов. Иногда есть переводы искусственного интеллекта, и когда этот искусственный интеллект переводит травы или другие источники, они не всегда точны и часто даже вводят в заблуждение. Поэтому нужно создать какой-то механизм, чтобы человеческий источник переводил опытный, и чтобы этот перевод передавал и был точным. Потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменится.
0: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. И еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
4: כי ברגע שיש הקלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
0: Чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть. Да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен. Но там сзади и спереди ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да, и опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море. Должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет. Но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Велоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: «Ваяр элав Вашем Велоней Мамре».
2: «Явился ему Творец Велоней Мамре». «Явился ему Творец Велоней Мамре». И объяснение Раши. «Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе». А в книге Зоар сказано «Явился ему Творец Велоней Мамре». И Зоар спрашивает, почему Велоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека, то есть это желание, находящееся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
2: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваевым, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Айшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
2: В Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но, тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
2: Окей, как я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разума и мудрости. Разум и мудрости он называет силы души. Есть силы души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
2: Мы прошли статью «Шлаве Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Илуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда Илуней Мамре, человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Илуней Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Раскрылся ему Творец в Илуней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Есть вопросы? Да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
2: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека. Ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом, и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее, так я не знаю, как мне выбрать средства. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. Против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свою... пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим, на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это... называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели. Одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны... быть больше разнесены, быть больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто у меня? Это...
0: что
2: тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А Творце говорит только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. То в этом он раскрывает тебе... истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... как сказать, отчаялся во всех силах, что значит во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать, если не я себе, то кто мне, тогда он удостаивает.

0: есть не верно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
1: Важность цели, верхняя точка, то есть достижение важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает и то, и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
0: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
1: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как вы всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
0: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
1: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все, пробовал все, и больше нечего сделать. Эта точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
0: Как будто раскрывается новое средство.
1: Да, раскрывается как бы новое средство, и ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение — это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, не в состоянии, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят. В отчаянии имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто сделал все, что еще сделать.

0: Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу – это наибольшее усилие после всего этого состояния? Обращение к Творцу?
0: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это не, нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде скрытия или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение, не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него обращение. Обращение – это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилие должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы. Да.
1: Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падение?
0: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающий может быть много лет, но это только начинающий. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях, все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто
2: на адам казе адайн нахнуло
0: находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два. У каждого это в соответствии с темпом, усилиями и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. Это будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит, вид, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только так чувствует, и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то, как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний.
1: Okay.
0: Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
0: Цель становится важнее, то человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Что если я вкладываю во что-то, я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цели. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новые кли, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. А вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
2: араха.
0: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное, это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь кли, то почему падения становятся, по сути, все более и более тяжелыми?
0: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. В падениях ахураем окружающего света. То же состояние, только раскрытие кли, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение — это то же самое состояние, только стороны кли или стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что кли становится... Когда кли становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Кли светит как свет. Кли с экраном просто ощущается как сам свет.
2: И
0: мы видим это и в учении десяти сферот. Хелим высшего — это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
0: Как человек развивает страх? На самом деле невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего. Я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньше. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в Прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да? Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратное, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно высшее, чтобы раскрылось ему, чтобы был хаб высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояния нельзя притягивать, как будто ты можешь, есть частное и общее, в каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание по всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут высшие знания, где нет никакого разума, А через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
0: Тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется «что делать с моим желанием получать». То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте собираю от себя все знание, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать. Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то как себя вести, все, что мое «я» внутри, это все неверно. Так я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому тот, что он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... каббалисты в этом мире, они не... опытные такие, как это... Не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, наш человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет в знании каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. как больше украсть из банка, ты не узнаешь от этого. Не потому что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы — Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да?» То есть что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
2: Шлошта хаверима эру.
0: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да?
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
0: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудеец. Кто-то работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние и дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь
0: ее? В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там в случае, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
1: в Шхеме.
0: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
2: Кен.
0: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
2: Ахарей абрит.
0: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
0: Другая работа. И действительно, человек тогда пользуется прегрешениями, как это называется? Злодеяния, заблуждения, которые были у него до этого. Он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так а о чем он сожалеет, если это было предназначено?
0: Он сожалеет о том, что... Дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что ты все-таки находишься или в том, или в этом.
2: Я
0: не знаю, как объяснить это тебе.
2: Якобы,
0: потом все же, да, ты как будто не можешь соединить самое животное ощущение с возвышенным намерением. Ну, начни, когда ты наслаждаешься просто едой, начинать думать о духовном. Или когда ты находишься в животном наслаждении, думать о Творце. Одно гасит другое, как бы. Так это страдание, что нельзя все еще сочетать крайности, это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется.
2: Ну,
0: еще несколько минут, да.
1: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
2: Адам царих лагит имена нили мили биколь маца.
0: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже я, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все. Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баалей Сулам в Прихахам. Теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. Я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Рэбби, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах, окончательно. Этого мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море и хочет сам перейти в море. И тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние. Мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет. Нет, нет. А ты должен прыгать. Я верю, что ты еще не согласен.
1: Что значит, что нет никого, кроме него?
0: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
2: Okay.
1: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
0: Я понимаю, спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все искажение, что значит искажение? Там, где мы не способны пользоваться желанием получать в настоящем в прямом виде, как дети хватать и не давать другому, там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Вот так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинности мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай», или «я хочу, убью тебя», а «или я убиваю тебя». Поэтому в частности есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправление на это... Они неестественные. Все законы нашего общества, законы поведения — это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали «прыгать». Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает в том, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием. Он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Но человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после
0: это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим. До Махсома.
1: Это только качество усилия, или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так...
2: Как за мидбаэр бихушим?
0: Так это выясняется в чувствах.
1: Когда Нахшон прыгает в море, он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда и не собираются покончить с собой, потому что хотят жить и пройти его. От безвыходности входит изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит. У него нет выбора, с одной стороны. А с другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния. Это решение. Но... Я не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы мне рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации в десятке?
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это. Это не то, что он может собственными силами. Это подарок, который приходит свыше. Пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. За секунду только это происходит, человек должен продолжать пытаться, не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал. Он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Даров объяснил, что такое Луны Мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его в главе его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах. Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человеку достаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И в продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что через своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над очищением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение. И в простом скрытии там уже без сознания, только чувства.
0: Я говорю о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
3: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне, нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними постепенно. Раскрывается точка выше знания, и да не раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня, и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть.
2: Одалет диврей Ари.
1: Четвертый пункт, текст
2: Ари.
1: А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? А поскольку ниже табора все относится к вак, к зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алифавиют, это зон. Значит, есть подобие с килим. И поэтому килим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, а ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие? И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень, килим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечно, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому он, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот, ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хиссарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различие между келим. Когда вышел Парцуф Гальгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. В них осталось решимо, то есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохме. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там гемел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это гемел не получает наполнения. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зон. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон, уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон, далет гимел, не получают наполнения. Но только ма и бон, далет гимел стадии бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение. Но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Абба... Подожди, как Абба наполняет пустые кили? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет, что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далет. Это нет. Это далет гимел не настоящий. Настоящий далет гимел, истинный гимел. А здесь осталось далет гимел. Зон далет гимел. Вак далет гимел. Майбон далет гимел. Но свет, который приходит сейчас, это ма-бон в гимел-бет, можно сказать. Гимел-бет, которая ослабла, что вместо этого? Уровень бины. По-другому скажут. Это май-бон, скажем иначе. Май-бон, которые остались от авиюта стадии далет. Май-бон остались... От сак, бэцак, но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри, когда мы говорим, то парцов Гальгальта, то есть Далет. Весь Далет ослабел или нет? В парцуфе Гальгальта весь Далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальта? Только настоящий Гимел. Что же осталось? У нее нет больше Далет. Далет ушла. Что такое Решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об Авиюте Далет Кетера, ведь Авиют Шореш Далет тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут Табора Гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось Решимо. То, что Решимо Далет Итлапшут, это осталось, как Решимо Далет Итлапшута. Но не свет, а Виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об Виюте. Не об Аб я говорю. Парцуфе Гальгальта не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на гивеле Авиюта, это гивеле.

0: Далитом, потому что в кли остается решимо облачение Далит. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались решимот. Ниже табора Гальгальты. Вак. Далит Гимел. То есть, что такое вак Далит Гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через Аба Сага. А ниже, под табором, то, что называется вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только вак далит дейт лапшут. И вак гимел авиюта в келим, который под табором деак. А потом мы учим в никудо десаг. Какой уровень никудо десак? То, что ниже табора. Также майбон вавей, но эти вавей, какой авиют? Стадии бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между вак бет и вак гимел. Ведь это гимел, а там бет. Так вот он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далит Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимела Виюда в парцуфе Абба, остается решимо Далит, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Аб наполняет Гимела Виюда, которые остались парцуфе Гальгальта. Сага наполняет бет авиюта, которые остались парцуфе Аба. И мы говорим, что сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Да, что есть у Саг? Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит? Так там написано.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его, и мы открываем серию встреч «Основы нашей группы». Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основы нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется. Рав говорит об этом, чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами. Держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. Последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше Рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии Рава, Рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии. А сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет: сейчас это важно, или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что Рав построил, все эти распорядки. И связь с Равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано во множестве народа, величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю, и тогда любое маленькое действие, которое он завершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца. То в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственности требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что это Я
1: думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется. Поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение, как бы вот этого упражнения, глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент. И успех этой главы, и тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок, и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так, и будем транслировать это наружу.
0: Да, есть
1: все эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи.
0: Но
1: на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
0: А
1: сейчас мы сами должны направлять
0: себя.
1: Я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки, Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое голова, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, которые мы должны изучать, и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках. И не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях. Но всегда это начинается с десятки. И как Саги сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе. И теперь можем говорить на разные темы. И то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты, это произошло как бы естественно, видимо, время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003-го, по-моему, года. И там как раз Рав какой-то вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. И действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колени. У нас есть пример, скажем, руководства. И можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое кли, чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность. Как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях, и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет, Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
3: כן, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
2: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, и тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас от всей мировой группы.
4: Эйал, пожалуйста. Эйал.
2: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клине. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решениям там, умозрительным.
5: Мы говорили,
1: о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше, и сейчас снизу это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс, мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
4: Лефимаши Рафа Марба клип.
2: А то, что Раф сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, Ведьмин и Барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. И если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжении хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
2: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир. И Творца, то, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над, выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творений, творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках, и не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь, но только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
5: Да, мы, здравствуйте, величайшие товарищи, благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
4: Тогда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс в общем действии с нашей стороны. Но когда конгресс закончился и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
6: Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми. Мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе. И укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещений, есть кампусы, есть глобальный курс, МАК, есть очень много новых людей, которые должны прийти, и мы должны им дать пример. И поэтому мы должны укрепляться внутри, очень сейчас мощно направить все свои силы на это, вот, и поднимать молитву, чтобы у нас это получилось. Лехаем.
7: Амен.
1: Первое, что мы хотим, на чем сосредоточиться после того, как мы поговорили о нашей ответственности групповой, о нашем продвижении к высшему свету, это утренний урок. Утренний урок — это основа жизни. Ави говорил о том, что свет выходит, и мы должны снизу пробуждать каждый день. У нас есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от Высшего Света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу через нас, передаться всему творению, и наша ответственность обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший свет, и мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
2: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. И Тарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. И Тарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждаю, будет. Все, они вскочили. И в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
1: Клип, который мы слышали сейчас в Трава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждается свыше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример. Вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто.

0: Проверка звука.
1: Звук хороший.
0: Да, у тебя тоже.
2: ו...

0: לכל העמים.
1: חברים וחברות אהובים,
2: Дорогие друзья и подруги, мы делаем много действий в десятке. Мы стараемся проводить трапезы, приходим на уроки, проводим зумы и делаем очень много действий. Но мы помним все время то, что наш учитель и то, чему учили все каббалисты до нас. То, что важно, это объединение между нами, которое приведет нас к величию Творца. Нет у нас никакого другого пути выйти из этого болота желания получать без слияние с Творцом. Давайте в ближайшие минуты постараемся поднять величие Творца на самую большую высоту, которую сможем.
3: Отрывок из первоисточника. Только соединение между вами, насколько вы будете сплочены друг с другом в одном сердце, это то, что спасет все творение. Весь мир и Творца. Это потому, как Творец говорит, что творение должны спасти его. Поднять его выше того места, где он находится сейчас, в сегодняшнем постижении. Ничего не поможет, кроме как объединение между вами. Все находится в ваших руках, и не нужно надеяться и ждать никакой другой силы, которая могла бы вам помочь. Но только лишь объединение между нами. И выполняя, и помогая друг другу, сможем прийти место, в то самое единое место, в котором раскроется Творец. Все зависит от нас, от того, насколько каждый будет вести остальных к объединению. Читаем еще раз. Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены друг с другом в одном сердце, то, что спасет все творения, весь мир и Творца. Это подобно тому, как Творец говорит, что творение должны спасти его, поднять его выше того места, где он находится сейчас в их постижении. Ничего не поможет, кроме как только объединение между вами. Все находится в ваших руках, и не нужно надеяться и ожидать никакой другой силы, которая смогла бы вам помочь, но только лишь объединение между нами. И помогая друг другу, мы сможем прийти то одно, самое одно место, в котором раскроется Творец. Все зависит от нас, от того, насколько каждый будет вести остальных к объединению. А теперь проведем активный семинар, как мне передать товарищам величие Творца. Как мне передать товарищам величие Творца.
1: Все здесь заключено в примере. Человек должен показать, насколько Творец важен. Величие Творца, с одной стороны, объективно и абсолютно, с другой стороны, человек этого не видит. И через окружение человек это может увидеть, Творца как великого.
3: Передать товарищам величие Творца, отдачи, да, отдать величие Творца товарищам. Я со своей стороны могу быть в полной отмене перед ними как великими. Итак, высвободить место для Творца в поле, благословенный Творцом. Мы только увеличиваем это самое поле.
1: Чтобы возвеличить Творца, я должен возвеличить товарищей, и чтобы вся моя цель была познать величие Творца. Поэтому все, что в моих силах сделать, это подтолкнуть товарищей к цели, к Творцу, чтобы познали его величие.
3: Мы слышали эту замечательную подготовку товарищей, что все зависит от объединения и сближения наших сердец. Бальсулям рассказывает нам в ТЭС, что вокруг нас есть бесконечный свет, он заполняет все мироздание. И это хорошо, это величие Творца. Такое ощущение. И у каждого из нас есть возможность привнести капельку этого света. То, что мы читаем в книгах, то, что мы слышим от наших учителей.
2: На самом деле, с тем, что мы читаем у Рабаша, как он говорит о том, что человек удостоился войти в группу, у которой есть только одна цель — отдавать Творцу, и что это настолько великая эта возможность, которую мы получили, и чтобы мы все больше ценили, что сделал нам Творец, дав эту возможность быть частью группы и быть в связи с товарищами, которые приняли на себя цель отдавать Творцу. И вдруг создается хиссарон, на самом деле почувствовать величие Царя, почувствовать, насколько он важен, насколько я тоже хочу это делать, отдавать Творцу, а не оставаться вне группы, где все стремятся к отдаче.
3: Да, товарищи нуждаются во мне именно в этом. Они не могут без меня. Да, чтобы был величие Творца, я также не могу без них. Надо это просто делать и внутри, и снаружи. Внутри все время надо думать о них, все время желать, чтобы они почувствовали величие Творца. И снаружи тоже показывать им это, насколько мне это важно в этом выражении величия Творца в человеке. Тем, что он вкладывается в пути, приходит, участвует, обнимает каждого, хочет преодолеть. Это можно показать товарищам. И внутри держать это желание, чтобы Творец присоединился к этому действию, пробуждал бы товарищей, почувствовали бы его величие.
2: И после того, как товарищи передали другим величие Творца, он должен отменить себя перед другими и принять то величие Творца, которое ему дают. И насколько он дает это величие, очень зависит, насколько он получает от товарища его.
3: В каждой мысли, в каждом действии моих по отношению к товарищам, то есть почему я это делаю? То есть вопрос, почему я это делаю, приводит ли это к объединению, сближает ли их? Мы знаем, что всякое такое намерение, оно доставляет наслаждение там, наверху.
2: Да, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу и чтобы поднять его величие, мне на самом деле важно радовать Творца, доставлять ему наслаждение. Как я это могу сделать? Я могу доставить наслаждение Творцу только тем, что все мои товарищи в десятке познали его как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме него. Это то, что он хочет. А до этого все обвиняют Творца в желании получать, ничего не поделаешь. Мы должны привести товарищей к тому, чтобы познали свойства отдачи, величия
3: его. Ну тогда что можно добавить? Есть порядок собрания товарищей, там он пишет в конце, после того, как мы приложили усилия в объединении, и вот мы сейчас заходим в урок. Будем как бы выше знания, как будто бы наша молитва принята, как будто бы мы сделали то, что должны были сделать.
2: Тем, что мы начинаем говорить о величии Творца, о величии Царя, исходя из того, что мы хотим играть в это состояние, хотим привести товарищей к тому, чтобы принять эту важность именно с помощью этой игры, когда, держась того, что говорят каббалисты, привести к этому.
0: Кетамис Парштайм.
3: Второй отрывок. Мы должны рассматривать Тору и заповеди, а также средства для выполнения Торы и заповедей, то есть в состоянии подготовки и все связанное с этими вещами. Мы должны видеть их в качестве средства для того, чтобы уподобиться Творцу. И значит, главное — это не сами эти средства, но уподобиться Ему, чтобы я был как Он. Как стать как Он? Захотеть, чтобы это было важно. И вот над этим нужно работать. Все эти вещи, они лишь средства. А если мы думаем, о чем говорить в группе, что делать, о чем вообще думать, то существует только одна вещь, на которой вообще стоит сконцентрироваться. Только на этом.
0: Шув.
2: Еще раз, мы должны рассматривать Тору и заповеди, а также средства для выполнения Торы и заповедей, то есть состояние подготовки и все связанные с этим вещи. Мы должны видеть их в качестве средства для того, чтобы уподобиться Творцу. Значит, главное — это не сами эти средства, а уподобление Ему, чтобы я был как Он. Как стать как Он? Захотеть, чтобы это было важно. И вот над этим нужно работать. Все эти вещи — лишь средства. Если мы думаем, о чем говорить в группе, что делать, о чем вообще думать, то существует только одна вещь, на которой вообще стоит сконцентрироваться — только на этом. Семинар молчания. Подумаем, как мы сможем, как десятка, уподобиться Творцу? Подумаем, как мы сможем, как десятка, уподобиться Творцу?

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, шалом, хаверим, шалом, хаверот, шалом на хаверим.
2: Здравствуйте, товарищи и подруги. Приветствуем товарищей здесь, в зале, во всем мире. Мы очень рады видеть всех. Мы с вами на особом уроке по статье Рабаша, очень значительной, которая называется «Что такое легкая заповедь?». Что такое легкая заповедь? Мы можете найти в первом томе Рабаша, 546-я страница, или в учебных материалах.

0: Кстати, а что такое легкая заповедь? И уже название статьи уже вызывает вопрос. Есть ли такая заповедь, которая может быть легкая? Что такое заповедь и что такое легкая заповедь? Есть ли легкая заповедь или строгая? Что это говорит по отношению к нам, к нашей работе в десятке, к нашему отношению к Творцу? И эти вещи выясняет здесь Рабаш в статье и делает это разными путями, сочетая разные отрывки и очень глубокие разборки, и мы хотим вместе углубиться, выяснить и дать Рабашу вести нас как в мысли, так и в общем сердце, так и в объединении между нами в десятке. Это то, что мы собираемся сделать. Вскоре мы начнем читать статью, затем войдем в семинары, посмотрим клипы Равы, зададим вопросы, послушаем ответы. И в течение статьи, когда вы будете ее читать, подумайте обо всех этих вопросах, где это встречает нас во всей нашей работе в десятке. Сейчас мы почитаем эту статью в десятках. Это 546-я страница в первом томе Рабаша. Прочитаем вместе. Это возьмет где-то 25-30 минут, и затем мы начнем выяснять. Итак, давайте, не торопясь, прочтем, попробуем вникнуть в слова Рабаша, чтобы Рабаш вел нас. И давайте начнем. Статья «Что такое легкая заповедь?» Прочитаем вместе, а затем начнем выяснять. Пожалуйста, читаем в десятках.
1: Рабаш, что такое легкая заповедь? В Писании сказано: «И будет за то, что будете слушать, хранить будет Творец твой для тебя союз, о котором он клялся отцам твоим. И любить он тебя будет, и благословит тебя». И Раши объясняет: «И будет за то, что вы будете слушать, если легкие заповеди, экев, которыми человек топчет своими ногами, акев, будете слушать, хранить будете, будет хранить для тебя обещание свое».
0: Если тут понять, что значит, если легкие заповеди, которые человек топчет своими пятами, будете слушать, Творец может дать то, что Он обещал про отцам. А если не будут они исполнять легкие заповеди, Творец не может дать то, что Он обещал нам.
1: И уж тем более сказать, что имеется в виду, что даже легкие заповеди следует соблюдать. Следовало бы сказать просто: если будет недоставать хотя бы одной заповеди из 613, не получите то, что Он обещал про отцам. Но, однако, слов «легкие заповеди» получается, что это легкие заповеди. И из-за этого Творец не может дать благо и наслаждение. В таком случае следует понять, почему именно легкие заповеди являются причиной, будто бы они задерживают дарование блага и наслаждения творением.
0: Сказали наши мудрецы: «И остерегайся с легкой заповедью, как со строгой, ибо не знаешь ты дарование оплаты заповедей». И это тоже надо понять, что называется легкой заповедью, а что называется строгой заповедью. Однако и причину, по которой следует остерегаться с легкой заповедью, как со строгой, тоже следует понять. Ведь здесь получается, что мы должны остерегаться с легкой заповедью, как со строгой. Только из-за того, что мы не знаем вознаграждения за заповеди, а если бы мы знали дарование оплаты за заповеди, можно было бы остерегаться не одинаковым образом, разве можно сказать такое?
1: Чтобы понять вышесказанное, нужно прежде всего знать, что такое 613 заповедей, которые даны нам для соблюдения. Для кого они даны? Кому? И сказали наши мудрецы: «Раби Ханания бен Акаши говорит, что хотел Творец очистить Израиль, поэтому приумножил им Тору и заповеди».
0: А в статье «Введение в науку Каббала» Бальсу

0: באמור יש לפרש.
1: И сказано, вы можно объяснить, что хотел Творец очистить, удостоить Израиль, чтобы благодаря очищению они стали способны получать благо и наслаждение, которое пожелал Он дать нам. А у нас не было келим, соответствующих высшему свету. Получается, что Тора и заповеди даны нам как подготовка, чтобы благодаря тому, что мы очистим себя, мы смогли бы получить благо и наслаждение.
2: Отсюда вытекает, что исполнение Торы и заповедей идет нам во благо. То есть благодаря этому мы сможем получать благо и наслаждение. Получается, согласно этому, когда человек может получать благо и наслаждение? Именно тогда, когда может работать без оплаты. Иначе говоря, именно когда он не заботится о собственной выгоде и все действия, которые он производит, только ради Творца, именно тогда он способен получать благо, поскольку у него есть уже подобие по форме. И тогда считается, что у него есть келим, в которых высшее благо может пребывать и не портиться. И это считается келим, очищенными от эгоистической любви. Ведь они исправлены в желании отдавать. Поэтому у них есть подобие высшему благу, которое приходит только благодаря его желанию отдавать, и в таких келим высшее благо находиться может.
1: А на первый взгляд получается то, что желает получать благо и наслаждение, наслаждаться этим миром, и чтобы у него была счастливая жизнь. Что ему надо делать? Обрести отдающий келим, чтобы затем мог получить благо и наслаждение. Но исходя из этого, можно сказать, что он занимается отдачей, чтобы после этого обрести получение. Это подобно отдающему ради получения, что и называется лолишма.
2: И ответ состоит в том, что на самом деле человек должен стремиться слиться с Творцом, то есть прийти к ощущению в своих органах, что все наслаждение, которое он желает получить, будет согласно истине. А истина состоит в том, что человек должен прийти к состоянию, когда у него будет способность сказать с полной уверенностью «Благословен Творец наш, создавший нас во славу свою».
1: То есть человек воздает благодарение Творцу за то, что он создал его во славу свою, то есть приумножил славу свою в мире, то есть что все в мире увидели его величие.
2: И это, как сказано, в час, когда пожелал Творец сотворить мир, сказали ангелы пред ним: «Что из человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты вспоминаешь о нем? Зачем тебе эта беда? Чему это можно уподобить? Царю, у которого был дворец полный всех благ, но нет у него гостей? Что это за наслаждение для царя, который наполнил его?» Тотчас же сказали они пред ним: «Делай то, что нравится тебе».
1: И нужно понять, чему учит нас этот спор, происходивший между Творцом и ангелами. Будто бы Творцу было нужно, чтобы они согласились с тем, чтобы сотворить человека. И нужно объяснить, что спор с ангелами учит нас, в чем состоит цель сотворения человека, то есть с какой целью был создан человек и для какой цели. И сказал им Творец: «В чем ваш вопрос? Что есть человек, что ты помнишь о нем?»
2: Что означает, что ангелы спросили, что может получить человек от того, что ты создал мир с целью насладить твои творения, заложив в нем желание получать благо и наслаждение. Ведь будет он отличен от тебя по форме, и нет у него никакого слияния и соединения с тобой, и как же он будет способен получить благо и наслаждение? Но этот Творец отвечает, что человек будет работать ради отдачи, а не ради получения. Как думаете вы?
1: И они скажут: «Вот ведь царь

0: дал дворец, полный всех благ. И в чем же наслаждение производящего работу, если нет у него гостей? И согласно этой притче, человек получит благое наслаждение, то есть от своей выгоды человек отказывается и не желает получать ничего, но желает быть в состоянии отдачи ради отдачи. Однако поскольку нет наслаждения царю, создавшему дворец полный благ, поэтому они хотят получать благо и наслаждение.
1: Отсюда поймем то, что мы спросили, что, казалось бы, выходит, что то, что человек работает, чтобы обрести отдающий келим, имеется в виду, что благодаря им у него появится способность получать благо и наслаждение, и, по-видимому, это как если бы он отдавал ради получения, а это называется лолишма.
0: А ответ состоит в том, что после того, как человек приходит к уровню лишма, то есть у него нет потребности для себя получать наслаждение, поскольку он удостоился уже состояния лишма, тут вступает в действие притча, которую Творец привел в ответ ангелам, что это подобно царю, у которого есть дворец, полный всех благ, но нет гостей. Что за наслаждение для царя от того, что он создал дворец, полный всех благ.
1: С этим намерением человек сможет получать благо и наслаждение. И это называется, что он получает благо и наслаждение ради отдачи. Ведь для того, чтобы у Творца было наслаждение от того, что он создал дворец полный всех благ, и у него были бы гости, человек старается быть среди этих гостей, которые получат благо и наслаждение, поскольку от этого будет наслаждение Творцу.
2: И
0: это называется, что мы должны сказать: «Благословен Творец наш, создавший нас во славу свою». Иначе говоря, то, что мы получаем от Него благо и наслаждение, это делается с намерением, чтобы мы могли сказать всем о славе Творца, в том, что они принимают, получают цель творения, то есть его желание наслаждать свои творения, что называется раскрытие божественности Творца его творением. И это та самая причина, по которой человек желает получать благо и наслаждение.
1: Отсюда получается, что в намерение нижнего не входит получение вознаграждения за свою работу, а все, чего он желает и просит у Творца, чтобы он помог ему, только для того, чтобы он смог доставить наслаждение Творцу. То есть поскольку все тело сопротивляется этому мнению, то есть чтобы он не делал ничего для собственной выгоды, а делал только то, из чего выйдет наслаждение Творца, и на этом он настаивает и просит у Творца, чтобы он помог ему, чтобы смог он победить свое тело, и была бы у него сила преодолеть любовь к себе.
0: А из сказанного можно объяснить слова мудрецов: «Остерегайся, будь аккуратен в легкой заповеди, как и в строгой, ибо ты не знаешь ты дарование платы заповедей». И мы спросили, отсюда получается, что мы смотрим на оплату, ведь они сказали, что ты не знаешь вознаграждение за заповедь, поэтому следует быть аккуратным в легкой заповеди, как и в строгой. Ведь они сказали: не будьте подобным рабам, служащим своему Господу, Господину на получение награды. В таком случае, что же означает, что ты не знаешь вознаграждение за заповедь?
1: Следует объяснить, что поскольку цель творений — прийти к слиянию с Творцом, то есть делать все, чтобы было наслаждение Творцу, поэтому сказали они, что не знаешь ты, то есть что ты не желаешь знать дарование оплаты заповедей, поскольку ты работаешь без оплаты. В таком случае в чем разница между легкой заповедью и строгой? Ведь в любом случае ты не желаешь работать за оплату, а работаешь бескорыстно.
0: Однако как человек может знать, действительно ли он работает ради отдачи? Для этого мудрецы дали нам место для проверки. И если человек может работать аккуратно с легкой заповедью, как и со строгой, и говорит себе: ведь я же работаю не за оплату, все действия мои направлены на отдачу Творцу, потому даже с малой легкой вещью я аккуратен, как если бы она была бы большой.
1: Поясним это на примере. Человек знает сам на 100%, что когда он разговаривает в доме учения, это не является преступлением. Ведь он наверняка не стал бы совершать преступления публично так, чтобы все видели, как много преступлений он совершает за один час. Но на самом деле разговаривает в доме учения во время молитвы, и правда считается преступлением. Однако человек не считает это преступлением. Это называется, что человек топчет своими пятами из-за того, что не чувствует, что это настолько большое преступление, что стоило бы так уж сильно остерегаться его.
0: Тем не менее, если человек дает себе отчет и говорит, какая мне разница, маленькое ли это нарушение или большое, то есть если я бы работал за плату, то я должен бы различать легкую заповедь от строгой. Однако я же работаю без оплаты. Я работаю только для того, чтобы служить царю. В таком случае какая мне разница, что я делаю, будь это легкая заповедь или строгая, наоборот. Я хочу быть очень аккуратен в легкой заповеди, как и в строгой, чтобы самому знать, что я работаю только лишь ради небес. А так я могу знать, смотрю ли я на оплату или же на служение царю. И если человек может вложить такие же силы в легкую заповедь, как и в строгую, он уверен в себе, что его поступки в полном порядке.
1: А если он видит, что не в состоянии вкладывать такие же силы, как вкладывает в строгие заповеди, также и в легкие заповеди, это признак того, что все намерение его направлено только на оплату, а не на действия, которыми он хочет насладить Творца, а все направлено на собственную выгоду.
0: А приведенный мной пример о том, кто разговаривает во время молитвы в Бейт-Кнессете, не означает, что это заповедь легкая или строгая. Я только взял это в качестве примера, потому что этим принято пренебрегать. Но что такое строгая или легкая заповедь? Это личное дело каждого, ведь каждый решает для себя, что вот это строгое, а вот это легкое.
1: Из сказанного поймем ответ на то, что мы спросили, что получается, что Творец не может дать то, что Он обещал праотцам, как сказано, «Хранить будет для тебя союз, о котором Он клялся отцам твоим, и любить Он будет тебя и благословить тебя, потому что не будут соблюдать легкие заповеди, которые человек топчет пятами своими».
0: Ответ состоит в том, что поскольку мы могли бы получить благо и наслаждение, которое Он обещал працам, для этого света нужны подходящему келем, то есть отдающий келем. Поэтому, если у нас будут отдающие келем, он сможет давать нам благо и наслаждение. Тогда как если у творения есть только келем получения для собственной пользы, невозможно, чтобы свет Творца пребывал там из-за различия по свойствам, по форме, как известно.
1: Как сказано, и будет за то, что будете слушать. Иначе говоря, легкие заповеди, которые человек топчет пятами, будете соблюдать, словно бы они были строгими и строгими. И это может быть только, когда человек не смотрит на оплату. Поэтому для него безразлично, является ли это заповедь легкой или строгой, ведь он служит своему господину не для получения награды, а только лишь ради отдачи. В таком случае, какая для него разница, что он делает для царя? Главное, что он доставляет царю наслаждение. Получается, что именно по легким заповедям видно, что человек работает ради небес.
0: И отсюда получается объяснение, что условия за то, что экев вследствие, не значит, что если вы будете слушать заповеди, которыми человек топчет, он даст благо и наслаждение. Но объяснение же таково, что Творец дал нам знак, связанный с исполнением Торы и заповедей. Ведь мы же сказали, что известно, что благодаря Торе и заповедям мы сможем обрести отдающий келем, в который мы сможем получить высшее благо, свет. И Писание учит нас, что если мы будем соблюдать легкие заповеди, которые человек обычно топчет своими ногами, это признак того, что мы идем в направлении обретения дающих келим.
1: Тогда как о выбирающем, какую заповедь соблюдает, говорят, что выбирает он. То, за что он может больше заработать, это выбирает он. А это показывает, что у него нет намерения с помощью исполнения Торы и заповедей удостоиться отдающих келим. А он занимается Торой и заповедями не в лишма, а для получения вознаграждения, поэтому он смотрит на каждую заповедь, где большее вознаграждение.
0: Например, мы видим, что мудрецы сказали, важно обрезание, равное всем заповедям Торы вместе. Добрые дела больше, чем милостыня. И еще много подобных примеров в словах мудрецов.
1: Выходит, что когда человек говорит, «Я желаю сделать это, чтобы доставить наслаждение Творцу», и нет у него никакого расчета, связанного с вознаграждением, тут есть место, в которое Творец может дать все благословения. Ведь тут есть место, называемое «отдающий келим». И это называется, как сказано, «На всяком месте, где я упомяну имя Мое, приду к Тебе и благословлю Тебя».
0: А вопрос состоит в том, что следовало бы сказать, где ты упомянешь. Однако объяснение, как выше сказано, то есть если Творец может сказать, что место это Его, потому что человек предоставил это место Творцу, а собственный себя отменил, поэтому Творец может упомянуть, то есть может сказать, что человек говорит, что это место — место Творца.
2: Рабаш по медабер але...
1: Рабаш говорит здесь о том, что есть выполнение легкой заповеди и строгой, как и строгой, и что человек должен точно так же выполнять легкую заповедь, как и строгую. И здесь мы можем себя проверить, работаем ли мы ради отдачи или нет. Если мы говорим о вещах, которые нужно выполнить, и говорим «не страшно», и должно быть важно это выполнение, как сам Творец.
0: Я думаю, что объяснить это, что нет такого легкой заповеди или строгой. Каждая заповедь строгая, а легкая — это изобретение эгоизма, да, чтобы уклониться от заповедей, что они как будто бы легенькие. А мы должны относиться к каждой заповеди как к строгой.
1: Не очень. Понравился этот абзац. Благословен Творец, что создал нас во славу свою. Хорошо, друзья, итак, мы вместе прочитали с вами статью, да? Какая честь нам, что мы сидим вместе в десятке, с товарищами, с подругами и читаем статью Рабаша. Посмотрите, какие мы счастливчики, что занимаемся этим. Понимая, больше или меньше, нам трудно или легко, но мы занимаемся этим и, по крайней мере, стараемся. Это очень особая вещь, она не само собой разумеющаяся, и мы должны это оценить и придавать важность этому. Если у нас будет величие и важность Рабаша, Рава и всего остального, мы будем впечатляться от производимых нами действий. Итак, мы хотим прочитать вместе еще один отрывок из статьи, войти в процесс, в которой мы сможем еще углубиться через семинары и через то, что объясняет Рав, что такое строгая и легкая заповедь. Мы прочитаем отрывок с вами вместе. Это находится на 548 странице. У кого есть книга, а тот, у кого нет, это начинается с услов и сказанного. Нужно понять то, что сказали мудрецы. 548-я страница. Это первый абзац. Начинается со слов. И сказано, нужно понять то, что сказали мудрецы. Давайте 10 секунд на поиски. Все нашли? Все нашли? Да, отлично. Итак, давайте прочитаем вместе сейчас, не спеша, и попытаемся понять, что говорит нам Рабаш. И сказанного можно объяснить слова мудрецов. И остерегайся с легкой заповедью, как со строгой. Ибо ты не знаешь дарования оплаты заповеди. И мы спрашивали, что отсюда получается, что мы смотрим на вознаграждение. Ведь они сказали, что ты не знаешь вознаграждения за заповеди. Поэтому следует остерегаться с легкой заповедью, как со строгой. Но ведь они сказали, будьте подобны рабам, служащим своему господину, не для получения награды. В таком случае, что же означает, что ты не знаешь вознаграждения за заповеди?
0: И надо объяснить, что поскольку цель творения — прийти к слиянию с Творцом, то сделать все, что было наслаждение Творцу. Поэтому сказали они, что ты не знаешь, то есть ты не желаешь знать вознаграждение за заповеди, поскольку ты работаешь без оплаты в таком случае. В чем же разница между легкой заповедью и строгой? Ведь в любом случае, так или иначе, ты же не желаешь работать за оплату, но работаешь бескорыстно.
1: Однако, как человек может знать, действительно ли он работает ради отдачи? Для этого мудрецы дали нам место для проверки. Если человек может остерегаться с легкой заповедью, как со строгой, и говорит себе, ведь я работаю не за вознаграждение, а все действия мои направлены на отдачу Творцу. И поэтому даже с малой вещью я осторожен, как если бы она была большой.
0: Поясним на примере. Человек знает сам на 100%, что когда он разговаривает в Бейт-Кнессете, это не является нарушением, ведь он наверняка не стал бы совершать нарушение публично, так, чтобы еще все видели, как много нарушений он совершает за один час. Но на самом деле разговаривать в Бейт-Кнессете во время молитвы, правда, считается нарушением. Однако человек не считает это за нарушение. Это называется, что человек топчет своими ногами. Из-за того, что не чувствует, что это настолько большое преступление, что стоило быть настолько осторожен в этом.
1: Тем не менее, если человек даст себе отчет и говорит, какая мне разница, маленькое это преступление или большое. То есть, если бы я работал за вознаграждение, я должен был бы отличать легкую заповедь от строгой. Однако я работаю без вознаграждения. Я работаю только для того, чтобы служить царю. В таком случае, какая мне разница, что я делаю, будь это легкая заповедь или строгая? Наоборот. Я хочу быть осторожным с легкой заповедью, как со строгой, чтобы самому знать, что я работаю только ради небес. А так я могу знать, смотрю ли я на вознаграждение или на служение царю. Если человек может вложить такие же силы в легкую заповедь, как в строгую, он уверен в себе, что его поступки в полном порядке.
0: А если он видит, что не в состоянии вкладывать такие же силы, как вкладывает в строгие заповеди, так же и в легкие, это знак того, что все намерение его направлено только на вознаграждение, а не на действие, которым он хочет насладить Творца. Все направлено на собственную выгоду.
1: Да, и так мы сейчас хотим перейти к первому семинару. Мы сказали, что мы хотим выяснить то, что говорит Рабаш, и какова связь его с нами. И первый вопрос на семинар мы хотим вместе выяснить. Согласно статье Рабаша, что является легкой заповедью, а что является строгой заповедью? Что, согласно статье Рабаша, является легкой заповедью, а что строгой? Пожалуйста, 5 минут.
0: Ну, легкая заповедь или строгая — это человек отмеряет. Это не то, что есть что-то такое, что тебе говорят, вот это строгое, а вот это легенькое. Заповеди, которые строгие или легкие, человек может устанавливать, если он это в желании получать. А если он не считает ничего легкого или строгого, да, тогда да, он в отдаче. То есть вот разница легкая и строгая, это дает тебе индикацию, где ты находишься, или же ты в желании отдачи, или в желании получать. Единственное, что это дает.
1: Говорить, что служить царю — это огромное наслаждение. И в этом вся проблема. Если человек хочет отдавать царю, он должен служить царю не ради получения вознаграждения, и по мере своего продвижения в пути, получаемое им от отдачи наслаждение должно быть ради отдачи. И это становится все труднее. Но что-то в этом роде.
0: По-видимому, легкое — это то, что дает награду меньше, да, желание получать, и не считается как чем-то серьезным. И как раз если человек работает во всем, чтобы все его действия ради отдачи Творцу, он хочет совершать хорошую работу, он смотрит на работу, насколько он там тщательно все выполняет, на каждую деталь, и работает самым лучшим образом, насколько только возможно.
1: Да, по всей видимости, различие между легкими и строгими заповедями, как сказал Барух на предыдущем семинаре, это эгоизм, который так воспринимаем. Потому что что мы понимаем? В вознаграждении ничего не понимаем. Поэтому деление на легкую или строгую заповедь, человек сам это в своем восприятии делит. Это важнее, это менее важно. За это я получу большее наказание, за это большее вознаграждение. Как бы зависит от воззрения человека. Но сами заповеди, я не знаю, есть ли такое строгие или легкие.
0: Вы, в общем-то, сказали все. Я только лишь добавлю, что даже если эгоизм и управляет человеком, он говорит, ну ладно, легкая заповедь, ты не обязан это выполнять, тогда есть часть, которую важно брать в расчет, что это воздействует на товарищей. Мы хотим видеть на себе. Поэтому это не только, что я врежу себе, а эгоизм меня убеждает, ну, это все не важно. Но кроме этого, я товарищам Да, не позволяю работать в этих заповедях.
1: Здесь дело в наслаждении, где я получаю наслаждение, где вознаграждение. И разница между легкой и строгой заповедью — это зависит от моего намерения служить царю.
0: Да, в конечном счете сказано все. Награда меряется, легко ли это или серьезно. Если я говорю легкая заповедь, то и награда небольшая. А если я говорю строгая заповедь, ну, то большая награда. Это все в желании получать. То есть я хочу награду-то получать. Тогда я в желании получать. А если я не обращаю внимания на вознаграждение, тогда я в отдаче. То есть мне не важно, там легкая заповедь или строгая. Я в отдаче. Ну, какая разница мне, какие заповеди? Я действую, я как творец, даю без всякого различия.
1: Он пишет: тот, кто хочет получить добро и наслаждение, и наслаждаться миром, чтобы была у него счастливая жизнь, что делать? Достичь отдающий килим, и тогда достигает отдающий килим, и достигает добро и наслаждение, и тогда перестает заниматься отдающими килим, начинает наслаждаться, и оп, упал в желание получать. И в этом вся наша работа.
0: Рабаш, мне так кажется, хочет, чтобы мы были очень-очень тщательны в своей работе, аккуратны, проверяли себя и всю работу принимали бы очень серьезно, что Творец от нас требует, и как наш подход к нашим действиям, и все время проверять себя, какое наше отношение к действиям.
1: Да, может быть, строгое и легкое относительно самого действия. Может быть, в начале действия ему кажется легким, и это как раз место работы, чтобы возвеличить Творца и само действие, и тогда это делает это действие серьезным. И он сам должен уточнить.
0: Ну хорошо, мы закончили семинар, а теперь мы хотим посмотреть клип номер один. Послушаем объяснение Рава, пожалуйста.
1: Что значит, что Творец дает нам знак, чтобы выполнять заповедь? Что это за знак такой?
0: Знак того, что мы видим, что нам дана возможность в какой-то момент, да, в каком-то состоянии совершить действие по отдаче. Это и есть знак.
1: А что значит слышать Творца, слышать заповедь? Он говорит, что с одной стороны мы должны услышать заповедь, с другой стороны получить его знак. Что значит услышать?
0: Услышать — это понять объяснение самого действия. С каким намерением, насколько это возможно, в каком действии мы можем выполнить его, чтобы высвободить место для ответа Творца.
1: Это, в принципе, конец действия в начальном замысле. Он говорит здесь, что каждый человек для себя определяет, что такое легкая заповедь. Это личное типа дело. Что имеется в виду?
0: Как человек объясняет, может быть, имеется в виду по действию, а может быть, это согласно намерению, и насколько это ему понятно, в соответствии с чем он рассматривает, сортирует заповеди.
1: Но мы живем в десятке, мы должны прийти к чему-то общему. Один определяет что-то одно, как легкая заповедь, другое — другое. Как же?
0: Ну так с течением времени это все соединяется. Есть все разные мнения, желания, мысли, которые передаются от одного к другому, И так вот все начинают думать, понимать, ощущать то же самое.
1: И тогда все начнут определять, что такое легкая или строгая заповедь в той же мере?
0: Да, нет, нет. В той же мере нет, но более или менее в том же виде. Да, мы хотим продолжить, да, второй клип. Это продолжение.
1: Почему мудрецы вообще определили, что есть у нас легкие или строгие заповеди, если мы должны избегать этого?
0: Почему игнорировать?
1: Потому что он так пишет.
0: Но согласно нашей природе, мы ведь так относимся же по-разному к тем и к другим. И нужно объясниться каждой заповеди как бы так, что это желание Творца, и поэтому не важно, это большое, маленькое, серьезное или легкое.
1: Так почему нам не сказали, некоторые более строгие, некоторые легкие? Почему?
0: Для того, чтобы мы позаботились, что желательно поднять себя на уровень, где все действия Творца для нас будут важными. Ну да, а сейчас напрашивается вопрос, что такое легкая заповедь, что такое строгая, в десятке. Ну, что надо немножко отодвинуться, да, чего-то, да. Первое, что есть заповеди, которые, скажем, ну, скажем, кашрут — это серьезные, строгие заповеди, а другое, ну, не знаю, тфилин — это легкая заповедь. Нет, мы не можем, кажется, объяснять эти вещи, мы не умеем. Поэтому мы перейдем к заповедям, как к действиям, которые внутри десятки. То есть действия, которые должны как бы объединять нас, да? Очистить нас, да, что заповеди даны для того, чтобы очистить творение. Тогда вот давайте поговорим, какие действия между нами называются легкими или строгими, что когда мы говорим, да, то, что касается объединения в десятки. Пожалуйста, 6 минут.
1: Да, только уточнить вопрос, что такое легкая и строгая заповедь в работе, в десятке у нас сейчас. Не говорить в общем и о статье. Мы говорим о нас, о нашей десятке сейчас, пожалуйста.
0: Да, в десятке каждое действие приведет к объединению. Но все равно есть, конечно, легкая заповедь, все равно есть строгие заповеди в десятке. То, что приводит большое объединение, это строгая заповедь, необходимо выполнять. Если меньше объединения, нет, понятно, что нельзя тут пренебрегать этим. А можно сказать, конечно же, о легкой заповеди, о нарушении, да, нарушение, то, что приводит к разобщению. Но, может быть, это не то, что там было бы неправильно делать. Или там нельзя делать. Наоборот, можно делать.
1: Все, что намерение ради себя, где я заработаю от этого обвинения в свой эгоизм, это легко. Я думаю, что строгая заповедь — это там, где мы в радости от нашей работы. И в этой радости это заповедано заповедующим. Это как давать своим детям, видеть их в радости друг с другом. Это та строгая заповедь, которую мы должны видеть перед собой.
0: Я думаю, что то, как и Рабаш объясняет тут, что такое заповедь строгая и что такое легкая, человек определяет, мы определяем. Если я сейчас в десятке и говорю, мы определили, есть встреча, но это несерьезно сейчас. Эта встреча несерьезная. Но встретится несколько товарищей, ну так я завтра. Это уже небольшое пренебрежение, ну что такое, заповедь легкая. А если утренний урок, я обязан прийти. Но так это делаешь строгой. Но это ведь неправильно. Это ты так определил. Ты можешь сделать это легкую, не пренебречь встречи с товарищами, сделать как строгой вещью. Поэтому он говорит, мы это определяем. И мы должны очень тщательно относиться и быть осторожными в легких и строгих заповедях.
1: Прежде всего, заповедь от указания. Творец указал нам прийти к любви к ближнему, к отдаче, выйти из любви к себе. И даже в самом маленьком действии, близком к этому, человек уже это называет заповедью. Но, скажем, когда человек говорит в бейт-кнессете, и мы часто совершаем действия, не обращая внимания, что за действием, которое мы выполняем, стоит любовь к себе. И это строго. И мы не видим, ну что поделаешь. И у меня это легко. Я действую из любви к себе, делаю исправления и работаю на ради отдачи.
0: Зависит еще от того, какое значение это придает десятку. Если десятка определяет, что утренний урок — это важно, значит, это строго. Если десятка считает, что зумы — это важно, значит, это тоже строго. Десятка, скажем, как-то там легкомысленно относится к трапезе. Ну ладно, ну не страшно, да, там не поучаствовать. Ну так не страшно, да, дежурство пропустить. То есть это то, что определяет мнение десятки. И тут у меня появляется свобода. Я как бы как личность могу рассматривать то, что Рав определил, это строго. Или же я так поплыву по течению. Ну, что я же вижу, как товарищ тоже этого не делает. Ну, так и...
1: На самом деле это бесконечно в десятке. Может быть, и товарищ... Товарищ, насколько ему это важно, насколько товарищ маленький или большой, и понятно, что ясно, что то, что не слушать товарища, хотя мне вовне кажусь в порядке, но если я не слушаю его как большого, как будто каббалист говорит со мной, но это тоже строгая заповедь, и это бесконечно в десятке, это можно во всем видеть.
0: Ну, действительно, как бы и то, что Ран сказал, есть мнение десятки, с одной стороны. То, что в десятке установлено, что вот это вот важно. Но именно как раз в том, что менее важно, это моя работа, сказать, что я настаиваю, что это надо делать, настаивать. Потому что любая мельчайшая вещь, да, когда мы впечатляемся друг от друга, там дневное задание, подключиться на Zoom, да, бодрствовать на уроке, слушать товарищей, возвеличивать их, даже если снаружи, может быть, выглядит, что я не слушаю товарищей, но надо слушать.
1: Скажем, прийти к тому, чтобы быть подобны вместе Творцу, чтобы почувствовать любовь его. Да, друзья, и так мы хотим продолжить. Постараемся продолжить вместе с вами это выяснение, что такое легкая и строгая заповедь в десятке. И вообще, на нашем пути есть много заповедей, масса заповедей, бесконечное количество заповедей, что является легким, а что тяжелым. Прийти, не прийти на утренний урок, есть это легкая или строгая заповедь. Не все решились сказать строго, потому что это обязывает меня, верно, Ицик? Но если я прихожу на утренний урок с опозданием, это легкая или строгая заповедь? Я вижу, что не все говорят, что она строгая. А что ты скажешь?
0: Да, можно еще глубже зайти. Скажем, я пришел на урок, да, ну это серьезно, я не хочу, да, совершать серьезные преступления. Но я сплю, или я там в телефоне копаюсь, там что-то такое важное. Ну, мы это знаем. Так это серьезно или не серьезно? Ну, я тоже на уроке, ну хватит на этом. Есть те, кто вообще не пришли, половина десятки не пришли. Ну и что теперь? Ну, естественно, что трапеза, скажем. Ну, прийти на урок, да, это серьезно, да, все-таки на уроке Раф, там неприятно мне. А на трапезе нет, Раф уже не участвует, да, третья трапеза. Ну, так я ехал.
3: За хамурулу? Уже за веракала? Хамур леумат ма, хамур.
0: Это серьезно или нет? Или это легкое нарушение? Ну, так что ж такое серьезное?
1: Да есть что-то легкое. А кто определяет, что легко, а что трудно? Я пришел, мне трудно, это легко. Так что мне легко является строгим. Что мы определяем, что является строгим, а что такое легким на нашем пути? И если мы берем статью Рабаша, это достаточно прямо, нет здесь справа-лево. И мы видим также пример нашего учителя, он ко всему относится строго. Но если возьмем работу в десятке, товарищ говорит, я к нему серьезно не отношусь, я не ценю этого конкретного товарища, человека, который со мной говорит сейчас. Почему так? Потому что мне не хочется. Так это легко, это строго. Вообще стоит делать выяснение этого или нет? Давайте послушаем немного ваше мнение на эту тему. Ицек, ты уверен, что хочешь сказать? Ну хорошо, пожалуйста, да.
0: Не будем меня подкалывать. Это также еще и зависит, скажем, мы что-то установили. У нас есть традиция, есть там что-то, и это можно менять или нельзя менять. Время или, скажем, меню на трапезе. Да, мы же знаем, есть традиция. Бальсулям елчун, рабаш елчун, раб елчун. Мы 30 лет едим чун, вдруг тебе селедку подали сегодня. Но это нарушение представления. Это строго, серьезное, легкое.
1: Все или ты хочешь продолжить?
0: Это святое или нет, не является святым, а? Ну как? На основе чего мы принимаем решение? Я понимаю, там опрос провели, понятно, но все-таки. Не, ну вопрос.
1: Спасибо. Есть еще мысли? Да. Что такое строгая или легкая заповедь в работе в десятке вообще на нашем пути? В мире тоже, пожалуйста, поднимайте вопрос. Гила, пожалуйста, можете передать ей микрофон?
4: Когда я думаю об этом, я думаю, если человек работает без вознаграждения, и он может пренебречь творцом, я и так не получаю вознаграждение, так я...
1: Откуда ты знаешь, что не получает?
4: Да, я говорю теоретически. Человек работает без получения награды, и он может так пренебречь, там, я тут могу что-то пропустить. Но есть еще что-то относительно группы. Здесь, допустим, я чувствую, что я обязана по отношению к десятке более, чем к чему-то другому. И это более как бы строгое, чем говорят, что мицва, заповедь, которая по отношению к товарищу, она более важна, чем по отношению к Творцу.
1: Спасибо. Так десятка обязывает. Есть еще мысли? Сигаль, пожалуйста.
4: Я бы хотела поделиться с вами, что сегодня утром у нас было обсуждение в десятке, и была огромная важность тому, насколько важно нам, женщинам, дать важность, эту, как бы поддерживать, чтобы каждый, друг друга, чтобы у каждой из нас были силы сделать домашнюю работу и также способствовать тому, чтобы мужчины были на уроках. И это все включает нашу общую работу в десятке между нами. Это тоже наше предназначение. Это очень нас это впечатлило, поэтому я хотела бы с вами этим поделиться.
1: Спасибо, женщина Москвы 15.
5: Вот здесь говорят о сложной, серьезной заповедь, легкой заповедь. Вот в десятке, например, когда не знаешь подруг, а заповедь кажется легкой — любить подруг. Да, приходишь, все незнакомые, радуешься того, что в десятке уже, а потом начинаешь узнавать ближе, глубже, и понимаешь, что Творец добавляет всем злое начало раскрытия, да, и заповедь вдруг становится более серьезной. И вот чем из легкой заповеди становится серьезной, а у кого-то, у товарища, наоборот, облегчается. И вот за счет того, что мы начинаем друг друга узнавать, мы друг другу помогаем вот эти заповеди уравнивать, как бы, да, делить между собой. И, может быть, это приводит к тому, что можно работать за бесплатно на Творца, наслаждая друг друга тем, чтобы помогать выполнять заповеди. И тогда уже становится вот этот выбор, легкая или серьезной нашей работой. Как вы на это скажете?
3: Украина.

0: Наступно, на, так, ну, ось іноді на ранковий урок прийти легше, наприклад, ніж провести...
1: Іноді на утреннім уроці... На утренний урок легче прийти, чем скажешь провести Zoom в десятки между товарищами. Это такое усилие, когда тебе нужно найти время, подготовить, и само усилие человека отдавать товарищам — это более строгая заповедь.
2: Ну хорошо, если у вас есть вопросы, которые вы считаете надо обсудить, или другой какой-то вопрос, ну, спрашивайте. А пока Women Africa.
3: Шалом, это я. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on se trouve face à deux situations en parallèle. Une, c'est la vie de tous les jours, et la deuxième, c'est le but de notre vie, qui est d'adhérer au Créateur. Maintenant, il y a des moments où les situations dans notre vie sont assez dures, et donc il faut faire un effort plus fort pour continuer le but de notre vie qui est d'adhérer au Créateur et donc de rester en contact avec la dizaine pour continuer notre chemin de réparation. Et donc, quand on vit quelque chose d'agréable dans notre vie, donc il nous est facile de rentrer en contact avec la dizaine, on dit « le Créateur nous fait du bien », etc. Mais quand la situation devient plus grave, l'effort doit être plus grand parce que l'on demande au Créateur.
2: У нас, к сожалению, нет перевода. Кто-нибудь понимает?
1: У нас в данный момент нет перевода. Мы извиняемся. Женщины, Кабью 5, вам слово, пожалуйста.
4: כן, את יכולה לתרגם? כן. אז הנה, רגע, הגברת תתרגם. שנייה, שאילה, רק רגע, יש לנו פה תרגום בקצרה. סליחה.
1: סקונדה, שלא, אני אספיר
4: תרגום בקצרה של מה שנאמר.
1: אני נוזנה עוזר שעצו, כעת מועטולקה.
4: וומן קביו 5, בבקשה.
1: פריביסטי. אישו רז, ז'נשינה קביו 5, ועם סלובה.
5: It's a little things that we have forgotten that could be the grave commandment. Like the workshop.
6: Кстати, маленькие вещи, о которых мы забыли, которые могут быть строгими заповеди. Допустим, семинар. Есть такие, которые мы когда-то делали такие.
5: Rather than challenge the friends, which cause disconnection. Making sure we treat the friends as though they are our soul.
6: Мы должны продолжать и относиться к товарищам и подругам, несмотря ни на какие вызовы. И все правила семинаров мы должны вернуть и напомнить друг другу, напоминать друг друга о правилах. Это очень важно. Работать соответственно с правилами семинаров. И давайте будем помнить, нам это необходимо, помнить о правилах семинаров.
1: Спасибо, Шила, USA Midwest.
7: Seems to me the whether it's light or grave changes all the time. As if we're progressing, probably
2: мне кажется, строгое или легкое, это все время меняется. То, что вчера было легким, сегодня это строгое, и наоборот. Я не думаю, что это что-то такое статичное.
8: Кен, Women Rehovot, Штайм.
6: Я бы хотела выяснить, в чем разница между заповедью и преступлением. Когда мы говорим строгая заповедь, это слышится в этом что-то нехорошее. А когда мы говорим о том, что легкая, то это как отдача. А что значит строгая заповедь? Это меня немножко запутало. Разъясните, пожалуйста.
8: Кен, конечно, имеешь мицва, цивуй.
2: Да, но если есть заповеди, если есть указания, скажем, совершать действие по объединению в десятке, а я этого не делаю, если я не подчиняю себя, не отменяю себя, ну так еще раз, это зависит от того, как я определяю, это серьезно или нет. Мы же видим такие явления, да, каждый может увидеть. Есть урок, первая часть, ну, симпатично, вместе читаем. Вторая часть вообще в записи, рава, но все в таком воодушевлении. 2002 год, еще там каждый видит. Ага, я, вон он, я там на экране. А потом последняя часть. Товарищи преподают. Ну, это меньше важность. У меня появляется что-то интересное, мне надо выйти, кофейку сделать, чай, поспать, может быть. Человек определяет, что важно и что нет. У нас была сейчас беседа с Равом, он сказал, нужно учиться у человека, да, он первый раз пришел. Пришел первый раз, ты на нем можешь всю Тору, да, получить. Так говорится, все зависит от нас, как мы относимся. Придаем ли мы этому важность или нет? Нет там голоса с небес, который говорит нам, вот это серьезно, а вот это нет. Нет ни голоса свыше. И Рав нам не говорит, Рав тоже не говорит, вот урок важнее, чем трапеза, а трапеза важнее, чем там зумы с товарищами. А все важно. Мы же не слышали такую градацию, что третья трапеза менее важна, чем первая трапеза или там вторая. Это все мы.
6: А почему это называется строгой заповедью, а не прегрешением строгим? Вот здесь я путаюсь. В чем разница? Если мы говорим, о строгой заповеди, это не является таким пренебрежением?
1: Что является вообще заповедью? Что такое заповедь? Что заповедано? Кто заповедует нам? То есть мы, когда говорим о заповедях, мы говорим о нашем опыте быть в чем-то подобными тому, что пишут каббалисты. Почему мы пытаемся это сделать? Потому что они уже раскрыли Творца, и они описывают нам свое ощущение после того, как они уже раскрыли Творца, и они оставляют нам знаки в пути, что такое заповеди. Это путь. Если мы будем реализовывать то, что сказали каббалисты, это вера в мудрецов. Что это такое? Есть люди, которые раскрыли Творца и оставили средства и мне, чтобы я мог раскрыть Творца. И если я нахожусь в пути, который проложили мне Вайслам, Рабаш, наш учитель, я стану подобным им. А если я стану подобным им, я стану подобным Творцу. Это то, о чем мы говорим. Теперь строго или нет, зависит от того, насколько это мне важно. И если мне очень важна десятка, и наши взаимоотношения в десятке мне очень важны, любое действие, которое нарушает эти действия, не приводит к объединению и не приводит к цели, это строгое нарушение. И никогда от нас в пути не требуется то, на что мы не способны. Зависит от моего усилия, насколько я его вкладываю. Если очень стараюсь, но не преуспел. Я ведь старался, сделал все, что я смог, как пишет Бааль Сулам. Все, что в твоих силах делать, делай. И каждый раз, когда мы меняли тему с Равом, он говорил, что вера выше знания — самая важная тема. Затем мы говорили о любви к товарищам, это самая важная тема. Затем читали статью «Нет никого, кроме него», Рав говорил, что это самое важное. Все важное и самое важное. И почему? Потому что это зависит от отношения человека. Как будто мы делаем здесь переговоры. Это важно, или давай одно за другое, я отменю одно и добавлю в другом. Это неверно в нашем пути. Ясно, что есть вещи, которые нам легче делать, труднее. Для этого есть у нас десятка, для этого вместе мы строим важность, есть у нас группа, мы вместе строим для себя окружение. В этом вся роль окружения — выстроить величие и важность. Но то, что важно в моих глазах, глазах. И я не нарушаю этого. Теперь что такое заповедь или нарушение? Еще раз, нарушение, как будто мы здесь в суде, и меня судят. В конце человек сам себя судит. Нет никого, кто делает с ним расчеты. Он сам себя судит. Никто перед ним не встанет и не скажет, это да, это нет. Группа строит окружение в общем. Но сегодня суд — это не то, что каждый будет стоять на входе и скажет «ну-ну-ну». Нет, мы не работаем, чтобы читать морали. Мы работаем над величием, важностью, строим окружение, когда будет легче делать, даже если это не очень легко, потому что есть вещи не очень-то легкие.

0: Творец велик, я хочу говорить о величии Творца, и здесь на уроке между нами, и это очень важно. Тогда эта заповедь, она большая. Большое спасибо вам. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Да, Катерин.
1: Была очень важная подготовка, когда вы подняли этот вопрос. Я себе сказала в сердце: это очень легкий вопрос, как хорошо, потому что предыдущий вопрос был тяжелее. И когда наступила, подошла моя очередь, я говорю: я бы хотела, что это строгое, это легкое. И когда я пришла к легкому, говорю: нет, это не легко, это действительно строгое. Но нет, это не это, и что-то другое. И каждый раз я искала что-то легкое, легкое, и каждый раз, когда я думала о чем-то более глубоко по отношению к товарищу, я понимала, что это тоже строго. Даже как бы опоздать на минуту в Zoom — это тоже прегрешение строго.
0: Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Да, я не вижу, кто это. А, пожалуйста.
1: Мы знаем, что каббалистам было очень важно соблюдать как бы действия во времени. И мы каждый раз, мы всегда как бы с этим сталкиваемся. Это для нас проблема в разных смыслах. Могут опоздать на... мы говорим, опаздываем на наши переговоры, разговариваем очень долго. И мы как бы, даже когда заканчивается Zoom, мы продолжаем. И вопрос в том, когда я говорю себе: подругам это важно, так давайте продолжим в WhatsApp. А я нарушаю, совершаю нарушение. А когда я снова, когда я начинаю говорить, у меня нет времени послушать урок. Насколько важно соблюдать вот эти действия во времени, и этот вопрос снова и снова повторяется, и как мы можем это соблюдать в пользу подругам, чтобы никто не чувствовал, что она что-то упускает?
2: Ну, это тривиально сказать, да. Соблюдать время — это важно. Тут мы же не раскрываешь чего-то такого. Но вопрос, что ты делаешь с этим? Мы видели, что наш учитель всегда время. Начинается он вовремя, всегда вовремя. Я не помню, чтобы он когда-либо опаздывал. Ну, так пример. Надо давать пример. Это, конечно же. Можно ли указать товарищу? Ну, по моему вообще опыту, я бы не стал делать ему замечания. Если он просит, если просит помощи. А если не просит, ну, попробуй. Раз, два, реакция такая. Не очень-то. Поэтому не стоит делать замечания, потому что это прямой удар. Он что, не знает, что он опоздал? Знает, конечно. Старался. Кроме этого, надо точно разделять. Если есть какие-то хронические болезни. И такой есть человек, кому действительно тяжело. Да, все время выдерживать правильно время. Есть и другая, обратная проблема. Есть человек, который, если он не вовремя, то ему вообще плохо, скажем. Я думаю, что кроме примера, что можно было бы тут чем-то помочь.
0: Да, я бы добавил только одно, что на самом деле стоит сделать общее обсуждение и принять общее решение, не на личном уровне. Индивидуально это становится личным. Это нехорошо, потому что каждый тогда оправдывает себя. И уже тема не стала темой, а все становится просто спором. Так давайте решим вместе. Как мы хотим поделить это, к чему хотим посвятить. И самый важный продукт в наше время — это, в конечном счете, время. Это самое дорогое. И вопрос, как мы выстраиваем время между нами, чтобы самым лучшим образом достичь желаемого нами. И нужно решить, сколько времени семинар, сколько активная деятельность. И я хочу сказать то, что слышал от учителя. Если мы приняли решение относительно времени, выходить из этих рамок. С этого момента, когда приняли, до конца исправления. Потому что мы не знаем, что раньше прекратится или Zoom, или мы придем к концу исправления. потому что это становится сложным, поэтому следует определить, сколько времени семинар, 20, 15 или 5 минут. Но эти вещи должны быть определены, и

0: приняты всеми. Но как потом будет происходить, это уже технически. Есть ведь товарищи, которые очень четко соблюдают время, потому что Творец им дал такие свойства, поэтому они могут это установить. Это как обязанность, не то чтобы они властвовали на десятку. Они хороши в этом. Нужно воспользоваться этим свойством, которое дал Творец. Да, Соня, пожалуйста.
1: Спасибо. Написано здесь, кстати, что это личное как бы дело. Каждого, каждый определяет, что легкое, что тяжелое. И, допустим, в десятке у нас есть 9 подруг, и каждая определяет для себя лично, что является строгим, что является легким. То есть опоздать — это легко, допустим, не прийти на урок утренний — это строго, это плохо. А должны ли мы, как десятка, прийти к пониманию, что для нас в десятке является строгим и что является легким? Или в целом, в общем, как бы поднять важности, чтобы каждая пришла к этому лично, индивидуально?
2: Яль, хочешь ответить? Вопрос хороший.
3: Рош вада мута.
0: Гилад хочет ответить. Да, я слышал ответ. Можно поставить еще раз клип Рава? Я ему задал этот вопрос. Он сказал, что постепенно в десятке будут вещи становиться более понятными вещи, что более сложно, что легче в десятке. Но у одного всегда останется одно более важным, другое менее. Мы не можем здесь сказать друг другу ничего, ни в каком виде. И мы понимаем, что природа человека не меняется. Как Авиу привел пример, можно этим воспользоваться ради десятки, во благо десятки, но постепенно из десятки, из сочувствительности, ощущения друг друга и важности, может быть, для меня это небольшая ценность, но для товарища, да, это становится для меня более важным. Постепенно, когда мы притремся, будем больше работать, так ценности товарища станут важнее для меня.
2: Я добавлю, я тоже много задавал таких вопросов. То, что я слышал и понял, если мы говорим о том, чтобы подчинить себе отмены, внутренние такие действия, когда каждый определяет для себя, то ты ничего не сделаешь, да? Что тут легкое, что тут серьезное. Но если мы говорим о внешних действиях в десятке, то, конечно же, должно быть и согласие в десятке, и также это должно прийти со стороны организации. Десятка же не существует в вакууме. Есть организация, есть распорядок, расписание. Но то, что связано с десяткой, там надо устанавливать. Если я единогласно решаю и соблюдаю, тогда нет вопросов по поводу внешних действий. А не то, что каждый себе там определяет, когда приезжать, что там легкое, что там серьезное. Ну, один раз решаем.
0: Да, я хотел только еще одну вещь добавить небольшую. Есть у нас новое упражнение, называемое «Глава десятки». Вы слышали об этом, да? Мы уже 2 недели делали, даже 3. Ого. Это прекрасная возможность поработать. Я думаю, что что-то одно важно. А сейчас глава десятки пришел и думает, что другое важно. Может быть, он не понял, что то, что я думаю, это верно, но я должен отменить себя, потому что это он глава десятки, правильно, Шули? Есть возможность работать, увидеть, как я себя чувствую по отношению к этому. Это мне подходит, не подходит, это легко, серьезно. Здесь уже есть работа, это не так просто. Все, что против моего мнения, это не просто. Это требует от меня усилий. Часть усилий больших, а часть маленьких. И это возможность поднять важность десятки, поднять важность главы десятки. Десятка — прекрасное средство для духовной работы. Не для разговоров о духовном, а для духовной работы. Потому что я сразу же вижу реакцию. Она моментальная, я не должен ждать. Я знаю, что я чувствую внутри. Никто не знает, что я чувствую. И с этими чувствами я должен работать. Так рекомендуется выполнить упражнение «Глава десятки». Не просто так товарищи предложили. Тот, кто уже выполняет, столкнулся с разными вещами и с процессом, который мы выполняем вместе. Попробуйте это сделать дома, то, что говорится, домашнее упражнение. Пожалуйста.
1: Здесь Рабаш пишет, что значит важно, что как бы заповедь легкая или строгая. Главное, что мы относим это к порцу. Что значит, что действительно важно? Я могу сказать, что мне в течение всего, каждый день я была главой десятки. Это не только я, это вся наша десятка, то, что мы подчеркиваем важность Творца, величие Творца, слияние с Ним, доставить Ему наслаждение. Что мы знаем? Это 630 заповедей. Мы знаем, что каждую заповедь нет, конечно, но я знаю, что я здесь нахожусь для того, чтобы дать всему миру, передать важность величия Творца. Прийти к отдаче — это важно для всех нас. Что значит? Насколько это важно? Почему это так важно? Легкая или серьезная заповедь?
2: Да, это итог выводы из статьи, что если человек работает ради отдачи, лишма есть величие Творца, тогда и не важно, что он делает. Для большого человека ты делаешь малое действие или большое действие. Если он велик в моих глазах, то какая разница? То, что затрагивает мой эгоизм, получаю награду или страх какой-то, ну или в отдаче тогда это уже не важно.
0: Да, пожалуйста.
1: А что такое заповедь вообще? Что это такое?
0: Что такое заповедь? Мы пытались сказать раньше, может быть, повторим еще раз. Заповедь, прежде всего, откуда мы знаем о заповедях? Откуда мы знаем? Ведь мы ничего не знаем о заповедях. Мы знаем о заповедях, исходя из того, что мы читаем в книгах, верно? Из того, что написали каббалисты, Бальсалам и Рабаш, в основном, конечно же, мудрецы и предыдущие каббалисты, и из того, чему нас обучает Рав. Отсюда мы знаем заповедь. Также что говорит каждая заповедь? Мы тоже учимся у наших учителей. Так, заповедь — это возможность для нас прилепиться к тому, кто находится выше нас, учитель, каббалист, в нашем случае это Рав, или его учитель Рабаш, или его учитель Бальсулам, и попытаться в чем-то по мере наших возможностей, быть подобными тому, что они говорят. В наших взаимоотношениях, в нашем отношении к Творцу, в молитве, которую мы ищем в себе, в усилиях, которые мы прикладываем, в примере, который мы видели от Него и пытаемся выполнить сами, все это действие, которое мы пытаемся выполнить, и надеемся, что это приблизит нас к чему-то, стать подобными Творцу. Почему? Потому что этим мы доставим Ему наслаждение. Хорошо?
3: Спасибо.
0: Да,
2: я. Мы видим, что в конце мы хотим доставить наслаждение Творцу. И ты проверяешь себя, и ты видишь, что ты все время занят всякими расчетами. Мне хорошо ли, плохо ли, легко, тяжело. Как вообще вот эти заповеди помогают мне к тому, чтобы прийти, к тому, чтобы давать наслаждение Творцу. Ну, мы так и говорили, нет такого строгие заповеди, легкие заповеди. Ты все это определяешь. Есть действия, советы, заповеди, где учитель нам рекомендует делать. Мы слышим и другие тоже советы. Для того, чтобы прийти к объединению в десятке. Ну так я же определяю. Понятно, что через свой эгоизм, авиют, я определяю, что важно, а что нет. Как я сказал, что спрашиваем сейчас. Сейчас вопросы и ответы. Ну, менее важно. Читать статью Рабаша — это важно. Кому-то ТАСС читать важно. Слушать ТАСС — это ему менее важно. Он занят другими вещами. Человек устанавливает, но в конце концов рекомендации — это они. Понятные?
0: Да, я бы сказал, что все заповеди строгие, и все, что есть, это отсутствие моей важности или важности. Мы были на конгрессе десяток, было много важностей. Были вместе с десяткой 2-3 дня, видел их как великих поколений. Не хотел терять ни секунды. Каждый товарищ друг друга в десятке хотел растерзать в хорошем смысле слова. Почему это произошло? Важность, величие десятки порядке, это вместе выстроило общее величие. И тогда мы все поднялись, и то, что казалось нам трудным, стало легким. Нет споров, вдруг товарищ, которого я не люблю, стал великим в поколении и так далее. Почему? Потому что поднялась важность. Закончился конгресс, получили дополнительный вьют, все кажется сложнее. И сейчас у нас ответственность как руководство. Была очень высокая посещаемость урока после конгресса. И на следующий день, но когда прошло 4-5-6 дней, постепенно, по всей видимости, важность упала и посещаемость упала. Что произошло? Что-то изменилось? Сам урок не изменился, контент урока, люди не изменились, что же изменилось? Только я и важность, которую я способен получить, чтобы выполнять эти действия. То есть в конце все зависит от величия и важности Творца, и величия и важности цели. И это то, над чем мы должны работать все время. То есть нет заповедей легких и строгих. Есть отсутствие важности или нет. Когда мы создаем это как десятка, как группа, тогда заповеди становятся легкими. А когда мы не можем создать важность как группа, так наши заповеди кажутся сложными, тяжелыми. Женщина Зихрон 1, пожалуйста. Мы вас не слышим.
4: Шумим?
0: Теперь слышим.
1: Вопрос этот сопровождает меня с тех пор, как я начала много лет назад заниматься каббалой. Я понимаю, что заповеди — это путь приблизиться к Творцу. И по мере вот изучения на сегодняшнем уроке я понимаю, что есть как бы разница между действиями и заповедями. Я бы хотела спросить, какая заповедь, это утренний урок, что это за заповедь?
2: Есть заповедь изучения Торы. Что за заповедь? Мы заповедями называем действия, которые помогают нам объединиться в десятке. Мы говорим о заповедях во время подготовки. Давайте это разделим. Есть время подготовки до Махсома, а есть потом время, когда мы переходим Махсом и до конца исправления. А там мы уже знаем, что это такое, да? Ну, в теории хотя бы, что мы действуем по отношению к Творцу с намерением ради отдачи. И это называется заповедями. У нас нет намерения ради отдачи, мы находимся под максимумом время подготовки, поэтому для того, чтобы прийти к максимуму, надо приобрести Коран, чтобы позволил делать действия ради отдачи. Мы здесь с нашими телами совершаем разные действия, чтобы объединиться. Одно из действий — это приходить на урок, для того, чтобы привлекать свет, потом сейчас спустимся на трапезу, там тоже более или менее подобные действия. То есть тело будет совершать другие действия, да, в отличие от того, что сейчас. Но все это мы делаем с мыслью, что вот это действие поможет нам пробудить силу, которая заложена или в книгу, или сила, которая заложена между нами. Это можно пробудить только десяткой объединением. То есть такие вот действия мы называем их заповедями.
0: Да, если вы спросили относительно утреннего урока, это именно то особое время, когда мы сидим перед первоисточником, перед книгой, которую написал каббалист Бааль Сулам, Рабаш, Ари, Зор, неважно. Слышим или нашего учителя, или его учителя, есть у нас возможность привлечь свет, возвращающий к источнику вместе. Это дневная порция света, без которой мы никуда не можем продвинуться. То есть утренний урок — это концентрация всех усилий, всего, что мы сделали до этого. Это вершина всего в духовном отношении всей мировой группы. И поэтому есть очень большая важность, что каждый раз Рав дает какую-то порцию света человечеству. И поэтому это настолько важно, и поэтому мы стараемся быть в то же время, в этот момент вместе. Тот, кто не может, женщины, семьи — это другое. Может быть, можно в записи, и тоже подключается. Это мы слышали, но этот процесс очень важен на нашем пути. Это основа, это наш стержень. Без него невозможно затем говорить о работе. Потому что в этом находится свет, возвращающий к источнику. Единственное, что нас исправляет. Но спасибо за вопрос. Мы прежде всего вам благодарны за участие. Есть у нас, ты хотел поделиться относительно новой темы, которую мы начинаем сейчас.
2: Да, по поводу стажеров. Мы утром говорили, кто не слышал, снова мы начинаем проект, который называется «Стажеры». Мы хотим видеть наших товарищей с мирового также из Израиля тоже. Мы сейчас вот устанавливаем даты, вы увидите и на сайте. Также сообщение будет разослано с датами, которые мы рекомендуем приехать. Это обычно праздники, то есть мы начинаем с июля. Кто отвечает за это? Это Соня Ищенко. Можно обратиться к ней. Программа. Цель так, чтобы приезжали сюда товарищи и просто бы познакомились с нашими действиями. То есть это не профессиональная переподготовка, а это такое групповое ощущение, хотя там, конечно же, есть несколько часов работы, но главное — это встречи с руководством, это же экскурсии и участие во всех наших действиях, в уроках, как мы на празднике делали. Да, вот пережить все эти ощущения, также навестить семьи. Ну вот как-то так. И я думаю, что тот, кто и был здесь, бывал здесь, стоит приехать, да, как мы говорили, товарищи из Израиля тоже, скажем, группа Натани, Зихан Якова. Да, до 2 недель. Желательно, конечно же, приехать как десятка. Но если вы там были 3 дня, да, 24 часа вместе, видели результат, то тут это еще сильнее. Потому что программа очень богатая. Вам не надо ни о чем заботиться. Билет купили, прилетели, тут о вас позаботятся во всем. Каждая десятка, которая это слышит, если вы можете организоваться, приехать сюда. Нет, ну, не обязательно, чтобы десятка, это не обязательно десятка, но каждый, как он может, как согласно своим возможностям, времени, как им располагает. Мы здесь все организуем, здесь будет взаимовключение. Ну вот как-то так, если есть вопросы, вы потом сможете их задать. Я думаю, что в момент, когда первые приедут и пройдут некий процесс, то и мы тоже сообщим.
0: Да, спасибо, и мы вскоре спустимся на вторую трапезу, на третью трапезу и закончим песню.

למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

0: Ciao,
1: приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
2: Эзе симха, эзе одая.
3: Какая радость и благодарность. Огромная благодарность войти в трапезу вместе с товарищами, как каббалисты. Почувствовать рядом с собой товарища. Почувствовать все вкусы, которые мы хотим почувствовать заново с товарищами на этой трапезе, с товарищами, которых дал каждого из них Творец, и он скрывается за каждым товарищем. Все между товарищами. И тема нашей трапезы — это услышать голос Творца в товарище. Я сижу с моим любимым товарищем Йоси Иерушалми из нашей десятки, которого я очень люблю, и мы хотим на этой трапезе поднять величие товарища между нами. Мы знаем, что третья трапеза — это не легкая заповедь, это самая важная заповедь подъема миров. И мы почувствуем, как Творец говорит с нами через товарища. Давайте подумаем, как нам поднять самое важное отношение, о чем я думаю, какой пример даю товарищу, как я сейчас занимаюсь только величием. Давайте начнем, друзья, пятый отрывок, пожалуйста. Пишет Бааль Сулам. Мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека. Мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека. Приятного аппетита, друзья. Давайте вместе, одним сердцем послушаем Рава, направляющего нас на самое внутреннее. Может быть, даже товарищ не знает, услышать в нем голос Творца. Если мы обращаем внимание на то, о чем говорит товарищ, можно услышать голос Творца в нем. Сам товарищ об этом не знает, и я этого не ждал. Но если я хочу войти в то, во что он говорит, и полностью оставить сам его разговор, но исходя из желания, кто задействует его. Я могу услышать голос Творца. Попробуйте, вы увидите, сколько вы сможете раскрыть в каждом товарище группы. Вообще, как через это скрытие можно прийти к раскрытию? Поразительная вещь, что это настолько близко, а мы не можем прорваться через это скрытие. А сейчас, дорогие друзья, мы послушаем голос Творца через товарища. Я очень волнуюсь представить товарища, который очень дорог мне. Я поделюсь с вами, что 11 лет назад я пришел в группу Петах-Тиквы, и меня включили в очень особую десятку, десятка номер 10, с особыми великими товарищами. Один из этих товарищей был Эдик Кабринчук, от которого я впитал все ценности, что значит быть товарищем в Нейбарухе, и настроение, и тепло, и любовь, и радость, и серьезность во всем, что он делает. Этот товарищ в последнее время получил особую обязанность. Он работает в непростых условиях, он работает в замораживателе на кухне, но это самый горячий товарищ, и он разрезает нам мясо. Все мясо, что мы едим, это он его разрезает. И начальник кухни определил Эдика как золото в нашей группе. Это на самом деле так. И мы удостоились его послушать сейчас. Я скажу, что и в его десятке этот товарищ не перестает отдавать. И также на конгрессе десяток, который был в то время, когда все товарищи спали, он всем готовил еду, готовил всем мясо. товарищ, который отдает и дает важность, очень дорог мне. Давайте послушаем Творца, который говорит изнутри товарища Лехаим. Ну, прежде всего, спасибо за ту обязанность, которую я получил. Спасибо за конгресс, очень значительный, который все мы прошли, и прошла наша десятка. И как мы слышали на утреннем уроке, мы сделали подготовку, вложили все наши силы. Это было пробуждение снизу. Если не я себе, то кто же? Мы раскрыли нашими силами и удостоились на конгрессе облачения особой силы, которая подняла нас как товарищей, привела к тому, что мы работаем как единый организм, именно так, и важное — это то, что это работало как сила притяжения, которая связала все разбросанные органы вместе. И за это спасибо, и мы получили этот подарок, и чувствуем себя обязанными Творцу, этой силе. И спрашивается, почему мы не слышали эту силу? Было много возможностей, почему мы не услышали это раньше? По всей видимости, это было легкими возможностями без вознаграждения и наказания. Так и я очень надеюсь, и наша просьба, мы говорили в десятке, что мы хотим продвигаться от одной возможности к другой. В подготовках мы просто чувствуем себя обязанными, чувствуя состояние мира, Творца, и сделаем это вместе. Лехаим.
0: Лехаим,
3: дорогие друзья, мы продолжаем раскрывать сердце и быть чувствительными к голосу Творца, который выходит из сердца товарища. А сейчас послушаем еще очень особенного товарища, очень особенную точку в сердце, в мировом кли. Мы хотим представить вам товарища из МАГ-10. И что это за товарищ? Как он пришел в Каббалу, прежде всего? Он нашел в интернете клип о четырех стадиях прямого света. Эта тема увлекла его, приведя на наш путь, и у него вначале не было группы. Так что же сделал этот товарищ? Он в течение целого года вставал сам на утренний урок. Все время молился, чтобы у него была группа, и не переставал вставать на утренний урок. Он сделал великие вещи, друзья. Он соединил две маленькие десятки, и сейчас это одна большая сильная десятка, в которой он товарищ, и это МАГ-10. Этот товарищ буквально спасает товарищей и в духовном смысле, и в материальном. Если что он еще делает? Этот товарищ буквально не упускает ни одного конгресса в Израиле. И любит в особенности что? Давать подарки товарищам. И один из самых больших подарков десятки, что он встает и не упускает ни одного утреннего урока. Это просто удивительный товарищ. Давайте просто передадим от сердца к сердцу. Лев, пожалуйста.
4: Очень тепло на сердце того, что говорят мои товарищи, моя душа. Я бы хотел сказать о том, что наша десятка сначала была МАГ-4, перетерпела разные состояния. Сначала у нас было 6 человек, 6 товарищей, потом стало 4. Творец так захотел. Но после этого Творец и с помощью координаторов мы пришли к соединению с товарищем СМАК-10 и стали даже не 10 товарищами, а 11. И у нас сейчас большая группа из 11 товарищей, которые поднимают величие и важность с такой силой, что я не чувствовал так сильно это, когда нас было меньше. Вот. И хотел сказать о том, как мы провели конгресс. Мы строили, делали лайнап на 12 часов, один день всего лишь в субботу. Но получилось так, что когда начался этот... Сначала с пятницы начался...

0: Конгресс, и товарищи просто не захотели уходить. Они просто оставались открытыми камерами. Я скажу, что, конечно, у меня огромная зависть к товарищам, которые находятся физически друг с другом, потому что я был на многих конгрессах, и я знаю, что за сила. Вот. Но мы соглашаемся и имеем то, что Творец нам дает находиться и в виртуальном пространстве. Мы с пятницы по воскресенье работали по 14 часов, включая мировые уроки у нашего большого Кли. И передать этот свет, конечно, сложно. Каждый внутри себя чувствует то, что чувствует. Но действительно открываются света, которые дают возможность, если ты действительно, закрыв глаза, включаешься в группу и отдаешься этой системе, и ты говоришь, что ты идешь до конца, то открывается света, и ты чувствуешь действительно то, что говорят товарищи, это говорит Творец. Вот, поэтому огромная радость за то, что у нас есть этот путь, друзья, за то, что есть эта возможность находиться вместе в этом огромном, большом, теплом кли, который стремится к любви ко всему миру и почувствовать, что такое между нами Творец. Поэтому поднимем лихаим. Обнимаю всех.
1: Лихаим!
2: Лихаим, лихаим.
3: Лихаем, лихаем. Какое впечатление слышать товарищей. Посмотрите, сколько у нас собраний по всему миру. В Питере, во Франции, в Одессе, по всему миру. Какие товарищи. Как приятно. Это удивительно. По-настоящему. И только Творец такой может объяснить, что происходит вокруг всего мира. Такие горящие товарищи. Мы сейчас вместе сейчас послушать Рава. Как утром, когда мы встречались с руководством, мы чувствуем ответственность. Давайте послушаем слова Рава, пожалуйста.
4: Я
3: хочу, чтобы что-то подогревало, взрывало. Ты сам подогревай и взрывай. Ты хочешь, чтобы товарищи это сделали вместо тебя? Ну, у тебя такое лицо, что ты только этого и ждешь. Да? Ты должен почувствовать, что ты ответственен за всех. Что ты ответственен за всех, чтобы завтра были силы у всех, настроение, подъем, воодушевление, буквально как разум, так и чувство, чтобы работали так вот на всех оборотах.
5: Хорошо.
3: Ну, хорошо. Завтра утром, если я почувствую тебя, что ты ослабел. Я приду к тебе с требованием. Почему ты мне этого не даешь? Я говорю серьезно. Готовься.
2: Ахавера Биухат, Чахурхим Лишмуа.
3: Особый товарищ, которого мы хотим послушать, уже за 2 месяца до Конгресса начал строить сайт для десятки, для Конгресса. Вручную создал все контенты Конгресса с уроками, с учебными материалами. Сделал все возможное для десятки. Кроме того, что он инструктор в точке в сердце, показывает пример самоотмены. Как он любит посмеяться над собой. И имя его Большой Нати. Он показывает пример десятки, и что вся жизнь его вокруг этого. И мы помним, что мы хотим услышать голос Творца через товарища Нати. Добрый вечер, Бне Барух. Я волнуюсь на таком уровне, что я даже не знаю, что скажу. Это на вашей ответственности. На этой неделе я слышал на уроке, что мы виноваты во всем происходящем.

настоящем мире. Я услышал это, и чувствую это. Я лично чувствую, что то, что дал Рав, мне сказали говорить от себя, так что я получил от учебы здесь. Это все. Я получил жизнь, которой у меня не было до этого. Я человек, который очень отличается от того, что было раньше, и моя жизнь стала намного лучше благодаря вам. И очень хорошо здесь находиться, и то, что нам дал Рав и дает нам. И на каждом утреннем уроке мы слышим, неважно в каком году он сказал, эти вещи слышатся, как будто они были сказаны сейчас Творцу. И это огромное обязательство, потому что мы получили что-то такое, что мы нигде не можем получить, нигде не можем найти, нигде не можем раскрыть, только от такого учителя, который настолько соединен, никогда не говорит от себя, говорит только от того, что сказали его учителя, его учитель. И это мы должны кричать всему миру, быть шофаром Машиаха, раскрыть свое сердце. Я представитель 5-8, радостной десятки, насыщенной, наэлектризованной десяткой электрики. И огромная благодарность, и огромная надежда, потому что я знаю, что то, что есть у нас, мы должны отдать это. И я очень спокоен здесь, и я знаю, что мы отдадим это, и весь мир удостоится этого света, который мы, которого мы удостаиваемся каждый день в огромных размерах. И вместе мы наверняка преуспеем. У нас нет другой возможности. Мы наверняка преуспеем. Лихаим не барух.

0: הפתרון הוא להגיע לאהבת חברים.
1: Решение прийти к любви к товарищам. И отсюда прийти, постараться прийти к товарищу, к любви к Творцу. Решение прийти к любви к товарищам и отсюда прийти к любви к Творцу. Лихаем, друзья. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Всего доброго. Прощаемся с нашим мировым клеем. До свидания, друзья.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Велоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: Явился ему Творец Велоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Велоней Мамре. И Зоар спрашивает, почему Велоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека. То есть это желания, находящиеся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
1: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищи. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Айшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь» — «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
1: В Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
2: Окей,
1: так я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разумом и мудрости. Разум и мудрости он называется сила души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
1: Мы прошли статью «Шлаве Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуне Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Илуне Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Мамре, человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Элуне Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Элуне Мамре. Раскрылся ему Творец в Элуне Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы, да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
1: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека, ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. на самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, и он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом, и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее, так я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. То есть против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свой пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны быть больше разнесены, быть больше, вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это тут нет выбора. Всегда говорит, если не я себе, то кто мне? А Творце говорит только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. Что в этом он раскрывает тебе истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... Как сказать? Отчаялся во всех силах. Что значит во всех силах? Что Творец не раскрывает ему больше возможности работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда он удостаивается крика. То есть тогда ему уже нечего делать. Творец не дает еще какую-то как бы надежду, что ты можешь преуспеть с помощью чего-то еще. Тогда ты уже остаешься с желанием к цели и без всякого средства. Тогда ты кричишь. Ты кричишь от того, что ты не видишь никакого прорыва дальше, тебе не дают больше.

0: Период того состояния, в котором человек начинает ощущать, что отчаялся в собственных силах. И параллельно эти две точки, когда с одной стороны он каждый раз все больше отчаивается себя, с другой стороны у цели растет ее важность. Ее важность, ведь неверно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
1: Важность цели, верхняя точка, то есть в достижении важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей, и от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает и то, и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
0: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
1: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как бы всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
0: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
1: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все, пробовал все, и больше нечего делать. Это точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
0: Как будто раскрывается новое средство.
1: Да, раскрывается как бы новое средство. И ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти и сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение — это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться не в состоянии, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят, в отчаянии, имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто... Я сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, это когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
0: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния, обращение к Творцу?
1: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение. Не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него. Обращение – это когда уже удостаивается раскрытие, это просто... избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилий должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы.
0: Кен?
1: Да.
0: Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падение?
1: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающие. Начинающий может быть много лет, но это только начинающий. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях. Все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. Это будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, и вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит, вид, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне это. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только так чувствует, и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний.
0: Кен?
1: Да?
0: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
1: Цель становится важнее, то, что человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Что если я вкладываю во что-то, я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цель. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новое кли, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. А вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
0: араха.
1: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное. Это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
0: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь кли, то почему падение становится, по сути, все более и более тяжелыми?
1: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. В падениях ахураем окружающего света. То же состояние, только раскрытие кли, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение — это то же самое состояние, только с стороны кли или с стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что кли становится... Когда кли становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Кли светит как свет. Кли с экраном просто ощущается как сам свет. И мы видим это и в учении десяти сферот. Хелим высшего — это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
0: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
1: Как человек развивает страх? На самом деле, невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего, я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньшей. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да. Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратно, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно выше, чтобы раскрылся ему, чтобы был ахап высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояния, нельзя притягивать. Как будто ты можешь, если частное и общее, в каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание во всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
0: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут высшие знания, где нет никакого разума, А через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
1: Тот, кто идет выше знания, то есть...

0: выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется «что делать с моим желанием получать». То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте собираю от себя все знание, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать. Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то, как себя вести. Все, что мое «я» внутри, это все неверно.
1: Так
0: я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... Там, каббалисты в этом мире, они не... Опытные такие, как это... Не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, знаешь, человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет знание каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знание от более высокой ступени. Как больше украсть из банка, ты не узнаешь. От этого не потому, что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы — Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да?» То есть что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
0: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да.
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
0: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудей. Кто-то, кто работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние и дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь ее?
0: В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там случаи, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
1: в Шхеме.
0: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
2: Кен.
0: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
2: Ахарей абрит.
0: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
0: Другая работа. И действительно, человек тогда пользуется прегрешениями, как это называется? Злодеяние, заблуждение. Которые были у него до этого, он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так о чем он сожалеет, если это было предназначено?
0: Он сожалеет о том, что дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что ты все-таки находишься или в том, или в этом.
2: אני לא יודע איך להסביר לך.
0: אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יודע איך להסביר לך. אני לא יוד

0: человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
1: Адам царих лагит имейна ни ли ми ли би коль маца.
2: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баля Сулам в Прихахам. И теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. Я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Рэбе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах, окончательно. Это мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море, хочет сам перейти в море, и тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние, мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать. Я вижу, что ты еще не согласен.
0: Что значит, что нет никого, кроме него?
2: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
0: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
2: Я понимаю, ты спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все в искажении. Что значит в искажении? Там, где мы не способны пользоваться желанием получать, в настоящем в прямом виде, как дети хватать и не давать другому, там мы придумываем разные такие

0: законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Ну, так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинностью мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай, или я хочу, убью тебя, а или я убиваю тебя». Поэтому, в частности, есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправления на это, они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения, это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали прыгать. Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает, в том, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Но человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после?
0: Это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим до Махсома.
1: Это только качество усилия, или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так...
2: Как за мидбаэр бихушим?
0: Так это выясняется в чувствах.
1: Тогда Нахшон прыгает в море. Он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда. И не собираются покончить с собой. Потому что хотят жить и пройти его. От безвыходности входит изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит. У него нет выбора, с одной стороны. С другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния, это решение. Но
2: я
0: не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы мне рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации десятки?
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это. Это не то, что он может собственными силами. Это подарок, который приходит свыше. Пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. И за секунду то, как это происходит, человек должен продолжать пытаться, не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал. Он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое луны мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его во главе его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах, Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что отчаялись в своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над очищением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение. И в простом скрытии там уже без сознания, а только чувства.
0: Проговорил о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
3: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне, нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними постепенно раскрывается точка выше знания, и до ней раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня, и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть. Четвертый пункт, текст Ари. А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? А поскольку ниже табора все относится к вак, к зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алифавиют, это зон, значит, есть подобие с килим. И поэтому килим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, а ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие? И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень. Килим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечно, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому он, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хисарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различия между келим. Когда вышел Парцу в Гальгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. У них осталось решимо, то есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим, ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохме. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там геймел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это геймел не получает наполнение. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зонна. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон, уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон, далет гимел, не получают наполнение. Но только ма и бон, далет гимел, стадии бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение, но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Аб, подожди, как Аб наполняет пустые келим? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет, что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далет. Это нет. Это далет гимел не настоящий. Настоящий далет гимел, истинный гимел. А здесь осталось далет гимел. Зон далет гимел. Вак далет гимел. Майбон далет гимел. Но свет, который приходит сейчас, это майбон в гимел бет. Можно сказать. Гимел бет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажет. Это майбон, это майбон, скажем иначе. Майбон, которые остались от авиюта стадии далит. Майбон остались от сак, бетсак. Но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри, когда мы говорим, что то парцуф гальгальта, то есть далит. Весь далит ослабел или нет? Парцуфе гальгальта. Весь далит ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в гальгальта? Только настоящий гимел. Что же осталось? У нее нет больше далит. Далит ушла. Что такое решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об авиюте далит кетера, ведь авиют шореш далит тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут табра гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось решимо. То, что решимо далит итлапшут, это осталось, как решимо далит итлапшута. Но не свет, а виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об виюте. Не об «аб» я говорю. Парцуфе гальгальт не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на гивел авиюта, это гимел, но это не тот гимел, который вдалит. У кого это все остается? У аб или у гальгальты? Я спрашиваю. У гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты спрашиваешь меня, если я говорю, что не осталось ничего, кроме авиюта, стадии гимел. Слушай. Мы учим, что когда свет уходит, остается решимо келим. Да или нет?
1: Да.
0: Какое решимо остается? Больше остается от итлапшута облачение. Облачение остается. Но вот авиют не остается. Если так, я могу сказать, что когда потом приходит свет хохма, авиют гимел, в кли кетера, то есть решимо далит облачение, это называется недостаток. Почему кли называется недостатком? Потому что в кли остается решимо облачение далит. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались решимот. Ниже табора гальгальты. Вак. Далее гимел. То есть что такое вак далее гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через аба сага. А ниже, под табором, то, что называется вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только вак дали дейт лапшут. И вак гимел авиюта в келим, который под табором деак. А потом мы учим в никудот десаг. Какой уровень никудот десаг? То, что ниже табора. Также майбон вавей. Но эти вавей, какой авиют? Стадии бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между вак бет и вак гимел. Ведь это гимел, а там бет. Так вот он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимел, Авиюду, в Парцуфе Абба, остается решимо Далет, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Абб наполняет Гимел Авиюта, которые остались Парцуфи Гальгальта. Сага наполняет Бет Авиюта, которые остались Парцуфи Абба. И мы говорим, что Сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как он объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из Кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. А что есть у Саг? Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит? Так там написано.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его. И мы открываем серию встреч «Основы нашей группы». Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основы нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношение к групповым действиям, отношение к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется. Рав говорит об этом. Чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами. Держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. В последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше Рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии Рава, Рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии. А сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет: сейчас это важно, или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что Рав построил, все эти распорядки. И связь с Равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано во множестве народа, величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю, и тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца. То в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар. Когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новая ответственность требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа, вообще как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что... Я
1: думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется. Поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение, как бы вот этого упражнения, глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент и успех этой главы. И тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок, и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так и будем транслировать это наружу.
0: Да, есть
1: эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
0: А
1: сейчас мы сами должны направлять
0: себя.
1: Я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки, Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое голова, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, которые мы должны изучать, и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки. И как Саги сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимое время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003, по-моему, года. И там как раз Рав какой-то... Да, вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. И действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве,

0: относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели. Приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колеи. У нас есть пример, скажем, руководство. И можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое колеи, чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность. Как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет. Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
2: כן, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
0: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, и если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, и тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, от всей мировой группы.
3: Эйал, пожалуйста. Эйал.
0: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клинике. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решением там, умозрительным.
4: Мы говорили о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше,
1: И сейчас снизу — это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс, мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
0: А то, что Рав сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, вечный барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. И если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжении хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
0: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир и Творца. То, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творений, творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках. И не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь. Но только лишь... Только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
3: Да, мы... Здравствуйте, величайшие товарищи. Благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
5: Тогда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле, все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс в общем действии с нашей стороны. Но когда конгресс закончился и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
6: Дорогие товарищи, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми, мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе, и укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещения есть, есть кампусы, есть глобальный курс, МАК, есть очень много новых людей, которые должны прийти, и мы должны им дать пример. И поэтому мы должны укрепляться внутри, очень сейчас мощно направить все свои...

0: приблизиться друг к другу и к Нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу через нас, передаться всему творению, и наша ответственность обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший свет, и мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
1: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. И Тарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. И Тарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом. Я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждают, будят, все, они вскочили. И в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
0: Клип, который мы слышали сейчас от Рава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждается выше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример. Вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой, десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
1: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. Мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует десятка, когда действует и обязует, как одно целое, как это все влияет и воздействует на все.
0: Да, можно увидеть в нашей десятке,

0: Можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием. Мы видим, как это работает. И есть еще рекомендация Рава. Рав говорил о том, что мы должны говорить о важности присутствия. То есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
1: ההתקדמות בעצם של העשירייה זה...
2: Да, продвижение десятки, в принципе. Это в объединении, как Рав сказал.
1: הכל הופך להיות כאילו כמו משהו כזה קבוצתי, משותף.
2: Все становится как что-то такое групповое, совместное. То есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли. А кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути, понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
0: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что не важно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
2: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, который находится внутри них. Эта сила — это тот, кто приводит человека, да, скажем, приводит к решению десятки.
0: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав. Как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять, потому что жизнь так качает нас, и если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. И мы все время приходим сюда. И дальше нужно углублять это, как быть в молитве все время в течение дня вместе с товарищами.
2: Меняется кли, с которым мы работаем совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. и в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
3: כן, שזה באמת חייך להגיד כאילו ש... שבאמת בשביל לממש את כל מה ש... כל מה ש...
0: לטבור שתו ב... реализовать все, что у нас есть от Рава. Нужно делать это просто, как учили каббалисты, быть постоянными в уроке, в работе и все время просить силы для всей десятки, для всего мирового клии, и как один человек реализовывать то, что говорит Рав. Делать это между нами.
2: Ну да, меняется то, что мы, в первую очередь, десятка чувствует сильнее, когда они вместе, когда мы вместе на утреннем уроке, есть сила, которая передается друг от друга, и тут мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
4: Кен, хаверим, אנחנו יודעים ש כל מי שמשתתף בדיונים, בהחלטות,
0: мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях, можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа, это основа всех каббалистов всегда в мире. Никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рав много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на внутреннем уроке, поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки, группы, относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут удачи вам.
5: לא יודע, לעורר את החשיבות.
2: не знаю, пробуждать важность у товарищей по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
0: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
2: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет, быть вместе с товарищами на уроке.
0: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
2: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему. Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я вообще, я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
0: Добавить молитву о товарищах, которым... трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
2: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, не уменьшать эту скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думаю, что я делаю в зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
3: Наверняка
0: это поможет больше молиться. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
2: То есть каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке. И ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся, Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь, и вот этот дух должен быть в десятке, и идти там за статьей, которую мы учили в тот день, готовиться к утреннему уроку завтрашнему дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни, и все надо делать в том, чтобы держать это.
0: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
2: Да, хаверим. Надо напоминать товарищам. Или доказывать, да, или восхвалять, или... Короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
5: То, хаверим, за...
0: Итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит, а если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его, где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать, это... нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, и вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и мы кефим, как мы слышали, окружающие света, поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины, приезжают на две недели. Мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами. Вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит, он приезжает до двух недель, можно и меньше. Да, ну, по крайней мере, не меньше недели, от недели до двух. Можно приезжайте как десятка или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились со строением нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... Либо всякие посещения, экскурсии, или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Питахтику, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку, это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
2: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессии. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессионального. На работе. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу. Если человек не может, то он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарища. Есть разные команды, есть всякие, есть система, системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
4: Еще
0: важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть тексты этих клипов, стенограммы, и скажем, те, кто преподают, они потом цитируют эти клипы, делают акцент, и, к сожалению, пока что этого нет на других языках, это не просто, понятно, что часто готовят уроки там за день, за два.
4: Ну,
0: короче говоря, вот это мы позаботимся о том, чтобы это было доступно на всех языках. Сейчас руководство проверяет возможности переводов. Иногда есть переводы искусственного интеллекта, и когда этот искусственный интеллект переводит травы или другие источники, они не всегда точны и часто даже вводят в заблуждение. Поэтому нужно создать какой-то механизм, чтобы человеческий источник переводил опытный, и чтобы этот перевод передавал и был точным, потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменится.
2: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. И еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
1: כי ברגע שיש הקלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
2: Чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть. Да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен. Но там сзади и спереди ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да? И опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море. Должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет. Но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Велоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: «Ваяр элав ва-шем Велоней Мамре».
2: Явился ему Творец Велоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Велоней Мамре. И Зоар спрашивает, почему Велоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека, то есть это желание, находящееся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
2: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваевым, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказал ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную. То есть он сказал ему: ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Айшколь. Это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А мамре происходит от слов, ибо он воспротивился имра речам анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец Велоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеются в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
2: Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам, пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда, как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
2: Окей, как я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разумом и мудрости. Разум и мудрости он называет силой души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
2: Мы прошли статью «Шлаве Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Элоней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Элоней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Элоней Мамре человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Элоней Мамре, дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Элоней Мамре. Раскрылся ему Творец в Элоней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы? Да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
2: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека, ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. на самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от, подъем, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом, и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее, только я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь, принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. То есть против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свою... пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это... называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны... быть больше разнесены, быть больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это... тут нет выбора. Всегда говорит, если не я себе, то кто мне? А о Творце говорит только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. Что в этом он раскрывает тебе... истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... как сказать, отчаялся во всех силах, значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда он удостаивается крика, то есть тогда ему уже нечего делать. Творец не дает еще какую-то как бы надежду, что ты можешь преуспеть с помощью чего-то еще. Тогда ты уже

0: недостижимо, верно? Или это должно быть одним из...
1: Важность цели, верхняя точка, то есть достижение важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает это и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
0: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
1: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это, как Рэбе всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам снова как бы к ней и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
0: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
1: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я все, пробовал все, и больше нечего сделать. Эта точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
0: Как будто раскрывается новое средство.
1: Да, раскрывается как бы новое средство. И ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение – это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, не состояние, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят. В отчаянии имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто сделал все, что еще сделать. Это не

0: когда он мертвый такой, бесчувственный, не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, это когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния, обращение к Творцу?
0: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или скрытия, или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение. Не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него. Обращение — это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилие должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы. Да.
1: Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падении?
0: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, что у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающий, может быть, много лет, но это только начинающий. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях, все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. Это будет не только ощущение, ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и что, что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, и вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит, видит, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне это. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только... Только так чувствует, и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то, каком-то как бы понимании, что Творец является причиной всех этих состояний.
1: Okay.
0: Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
0: Цель становится важнее, то, что человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Что если я вкладываю во что-то, я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цель. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новые клеи, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. А вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
1: араха.
0: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное, это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь кли, то почему падения становятся, по сути, все более и более тяжелыми?
0: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. В падениях ахураем окружающего света. То же состояние, только раскрытие кли, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение — это то же самое состояние, только стороны кли или стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что кли становится... Когда кли становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Кли светит как свет. Кли с экраном просто ощущается, как сам свет.
2: И
0: мы видим это и в учении десяти сферот. Хелим высшего — это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
0: Как человек развивает страх? На самом деле, невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего, я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньшей. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в прихохам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да. Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратное, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно выше, чтобы раскрылся ему, чтобы был ахап высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояние нельзя притягивать, как будто ты можешь, есть частное и общее, в каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание по всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, а через полторы строки он говорит, именно там, где идут выше знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
0: тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется, что делать с моим желанием получать. То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним. Это все знание. Если я сейчас в моем возрасте собираю от себя все знание, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать. Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то, как себя вести. Все, что мое «я» внутри, это все неверно.
2: Так
0: я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает землю, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому, что он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... каббалисты в этом мире, они не... опытные такие, как это... Не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, наш человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет знание каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. Как больше украсть из банка, ты не узнаешь. от этого? Не потому что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы — Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания, да?» То есть что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
2: Шлошта хаверим аэлу.
0: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да?
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
0: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудеец. Кто-то работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти и людей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь ее?
0: В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там случаи, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
1: в Шхеме.
0: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
2: Кен.
0: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
2: Ахаре абрит.
0: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
0: Другая работа. И действительно, человек тогда пользуется прегрешениями. Как это называется? Злодеяние, заблуждение. Которые были у него до этого. Он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так о чем он сожалеет, если это было предназначено?
0: Он сожалеет о том, что дело в том, что нельзя плохие вещи, хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что ты все-таки находишься или в том, или в этом.
2: Я
0: не знаю, как объяснить это тебе.
2: Якобы,
0: потом все же, да, ты как будто не можешь соединить самое животное ощущение с возвышенным намерением. Ну, начни, когда ты наслаждаешься просто едой, начинать думать о духовном. Или когда ты находишься в животном наслаждении, думать о Творце. Одно гасит другое, как бы. Так это страдание, что нельзя все еще сочетать крайности, это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется.
2: Ну,
0: еще несколько минут, да.
1: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
2: Адам царих лагит имейна нили мили биколь маца.
0: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Бале Сулам в Прихахам. И теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. Я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Рэбе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах, окончательно. Это мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море, хочет сам перейти в море, и тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние, мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать. Я верю, что ты еще не согласен.
1: Что значит, что нет никого, кроме него?
0: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
2: Кен.
1: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
0: Я понимаю, ты спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все в искажении, что значит в искажении, там, где мы не способны пользоваться желанием получать в настоящем в прямом виде, как дети хватать и не давать другому, там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Ну, так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинности мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать в его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай», или «я хочу, убью тебя», а «или я убиваю тебя». Поэтому в частности есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправление на это... Они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения — это неестественные законы.
1: Да. Вы сказали «прыгать». Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает в том, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
1: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Но человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
1: Это ощущение приходит после
0: это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим. До Махсома.
1: Это только качество усилия, или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так...
2: Как за мидбаэр бихушим?
0: Так это выясняется в чувствах.
1: Когда Нахшон прыгает в море, он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда и не собираются покончить с собой, потому что хотят жить и пройти его. От безвыходности входит изо всех сил.
1: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит, у него нет выбора, с одной стороны. С другой стороны, это решение. Решение справедливое.
1: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния, это решение. Но... Я не знаю, как можно вообще рассказать об этом. Так, я бы не понял, если бы не рассказали.
1: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации в десятке?
3: Рега.
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это. Это не то, что он может собственными силами. Это подарок, который приходит свыше. Пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. За секунду, только это происходит, человек должен продолжать пытаться и не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал. Он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
1: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое луны мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его во главе его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах, Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что отчаялись в своих собственных силах, но с другой стороны, есть Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море, должен быть в любой ситуации.
1: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над очищением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение. И в простом скрытии там уже без сознания, а только чувства.
0: Я говорю о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединится, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне? И что переход через Красное море возникает из безвыходности.
3: Собственно,
1: если не я мне, то кто мне, нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Говорил, что подъем высшего знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что если до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними, постепенно раскрывается точка высшего знания, и до ней раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка высшего знания.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть. Четвертый пункт, текст Ари. А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? Поскольку ниже табора все относится к вак, к зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алифавиют, это зон, значит, есть подобие с килим. И поэтому килим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, а ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие. И

0: спрашивает. Отлично, да. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень. Килим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что, что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечно, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому он, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот, ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хиссарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различие между келим. Когда вышел Парцуф Гальгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. В них осталось решимо. То есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохме. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там геймел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это геймел не получает наполнения. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь, здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зон. Далет гимел. А теперь приходит зон. Алиф и Бет. Скажем, Ма и Бон, уровни Бет. Также можно сказать, что Ма и Бон, Далет Гимел, не получают наполнение, но только Ма и Бон, Далет Гимел, стадии Бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение, но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Аб, подожди, как Аб наполняет пустые кели? И говорится, какие решимот остались? Далет Гимел. Нет, ты прав. Далет Гимел. Но Далет, что же мы сейчас получаем? Мы приходим к Далет Гимел. Об этом это не Далет. Это нет. Это Далет Гимел не настоящий. Настоящий Далет Гимел, истинный Гимел. А здесь осталось Далет Гимел. Зон Далет Гимел. Вак Далет Гимел. Майбон Далет Гимел. Но свет, который приходит сейчас, это Майбон в Гимел Бет, можно сказать. Гимелбет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажут. Это Майбон, скажем иначе. Майбон, которые остались от Авиюта стадии Далит. Майбон остались от Сак, Бет Сак. Но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри, когда мы говорим, что Парцуф Гальгальта, то есть Далет, весь Далет ослабел или нет? Парцуф Гальгальта, весь Далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальте? Только настоящий Гимел. Что же осталось? У нее нет больше Далит. Далит ушла. Что такое Решимо? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об Авиюте Далет Кетера, ведь Авиют Шореш Далет тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой Гимел. На кто хочет Гимел? Малхут Табра Гальгальте. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось Решимо. То, что Решимо Далит Итлапшут, это осталось, как Решимо Далит Итлапшута. Но не свет, а Виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об Виюте. Не об Аб я говорю. Парцуфе Гальгальте не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на Гивел Авиюта, это Гимел, но это не тот Гимел, который в Далет. У кого это все остается? У Аб или у Гальгальты? Я спрашиваю. У Гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты спрашиваешь меня, если я говорю, что не осталось ничего, кроме Авиюта, стадии Гимел.

0: Это называется недостаток. Почему кли называется недостатком? Потому что в кли остается решимо облачение далит. И оно не получило наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались решимот. Ниже табора Гальгальты. Вак. Далит Гимел. То есть, что такое вак далит Гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через Абба Сага. А ниже под табором то, что называется вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только вак далит дает лапшут. И вак гимел авиюта в келим, который под табором деак. А потом мы учим в никудо десаг. Какой уровень никудот десак? То, что ниже табора. Также майбон вавгей, но эти вавгей, какой авиют? Стадии бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между вак бет и вак гимел. Ведь это гимел, а там бет. Так вот он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимела Виюда в парцуфе Абба, остается решимо далит, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Абб наполняет Гимела Виюда, которые остались парцуфе Гальгальта. Сага наполняет бет авиюта, которые остались в парцуфе Абба. И мы говорим, что сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Так что есть у Саг Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что это ступень, там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит, так там написано.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню. Сидру бехоль нифле утар.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его, и мы открываем серию встреч «Основы нашей группы». Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основы нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется, рав говорит об этом, чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами, держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. Последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии рава, рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии. А сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет, сейчас это важно или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что рав построил, все эти распорядки. И связь с равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано во множестве народов, величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца. И тогда тело каждого чувствует, что все действия, которые он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю. И тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца. То в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя, среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем. Давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем. Сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу. Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственности требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что это Я
1: думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется. Поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение, как бы вот этого упражнения, глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент. И успех этой главы, и тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать и личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так и будем транслировать это наружу.
0: Да, есть
1: все эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
0: А
1: сейчас мы с вами должны направлять
0: себя.
1: Я не знаю, как это может происходить, но на самом деле глава десятки, Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое голова, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние, который мы должны изучать, и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки, и как Сагиев сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимое время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности, продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003-го, по-моему, года, и там как раз Рав какой-то вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. И действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колено. У нас есть пример, скажем, руководство. И можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое кли, чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность. Как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет, рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
2: Надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока. Если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, и тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, от всей мировой группы.
3: Эйал.
2: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клине. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решениям там, умозрительным.
4: Мы говорили,
1: о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше, и сейчас снизу это наше время. Делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
3: Лефимаши Рафа Мар Баклип.
2: А то, что Раф сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, Ведьминый Барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. Если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжении Хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
2: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир. И Творца, то, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках, и не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь, но только лишь только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
4: Да, мы, здравствуйте, величайшие товарищи, благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
5: Тогда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле, все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс в общем действии с нашей стороны. Но когда конгресс закончился и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
6: Дорогие товарищи, здравствуйте. Раз. Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Раф об этом сказал, и вот продолжение Батуми. Мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе, И укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещений, есть кампусы, есть глобальный курс, МАК, есть очень много новых людей, которые должны прийти, и мы должны им дать пример. И поэтому мы должны укрепляться внутри, очень сейчас мощно направить все свои силы на это, вот, и поднимать молитву, чтобы у нас это получилось. Лихаем.
7: Амин.
1: Первое, что мы хотим, на чем сосредоточиться после того, как мы поговорили о нашей ответственности групповой, о нашем продвижении к высшему свету, это утренний урок. Утренний урок — это основа жизни. Ави говорил о том, что свет выходит, и мы должны снизу пробуждать каждый день. У нас есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от высшего света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу через нас, передаться всему творению, и наша ответственность обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший свет, и мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
2: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. И Тарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. И Тарота де Лейла, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждают, будят, все, они вскочили, и в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
1: Клип, который мы слышали сейчас от Рава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждает свыше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример, вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
2: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. И мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует десятка, когда действует, обязует, как одно целое, как это все влияет и воздействует на все.
1: Да, можно увидеть в нашей десятке. Можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием. Мы видим, как это работает. И есть еще рекомендация Рава. Рав говорил о том, что мы должны говорить о важности присутствия, то есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
2: Да, продвижение десятки, в принципе, это в объединении, как Рав сказал.
0: Все
2: становится как что-то такое групповое, совместное. То есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли. А кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути. Понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
1: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что не важно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
2: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, которая находится внутри них. Эта сила — это тот, кто при водит человека, да, скажем, приводит к решению
7: десятки.
1: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав. Как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять. Потому что жизнь так качает нас, и если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. И мы все время приходим сюда. И дальше нужно углублять это, как быть в молитве все время в течение дня вместе с товарищами.
2: Меняется кли, с которым мы работаем, совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. И в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
8: Кенчезе бемет хлагит килуше.
1: Для того, чтобы реализовать все, что у нас есть от Рава, нужно делать это просто, как учили каббалисты, быть постоянными в уроке, в работе и все время просить силы для всей десятки, для всего мирового клии, и как один человек реализовывать то, что говорит Рав, делать это между нами.
2: Ну да, меняется то, что мы, в первую очередь, десятка чувствует сильнее, когда они вместе, когда мы вместе на утреннем уроке, есть сила, которая передается друг от друга, и тут мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
9: Кен, хаверим, אנחנו יודעים ש כל מי שמשתתף בדיונים, בהחלטות, אי
1: פעם. Мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях, можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа, это основа всех каббалистов. Всегда в мире никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть как делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рава много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на внутреннем уроке, поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут удачи вам.
2: Не знаю, пробуждать важность у товарищей по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
1: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
2: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет. Быть вместе с товарищами на уроке.
1: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
2: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему. Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я вообще, я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
1: Добавить молитву о товарищах, которым... трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
2: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, а не не ослаблять, не уменьшать этот скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думала, что я делаю в зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
10: Наверняка это поможет больше молиться. Прилагать усилия. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
2: То есть каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке, и ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся. Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь. И вот этот дух должен быть в десятке. И идти там за статьей, которую мы учили в тот день, готовиться к утреннему уроку завтрашнего дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни. И все надо делать в том, чтобы держать это.
10: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
2: Да, хаверим. Надо напоминать товарищам, или доказывать, да, или восхвалять, или, короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
10: Итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит, а если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его, где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать. Это нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и мы кефим, как мы слышали, окружающие света, поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины, приезжают на две недели, мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами, вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит, он приезжает до двух недель, можно и меньше, да, ну, по крайней мере, не меньше недели, от недели до двух, можно приезжать и как десятка или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились с состроением нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... либо всякие посещения, экскурсии, или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю, это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Питахтику, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку, это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
2: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессии. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессионального. Работы. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому, у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу. там, если человек не может, он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарищам. Есть разные команды, есть всякие, есть системы, системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
9: כן, חברים, עוד נושא שהוא נושא חשוב בעיקר לכלי העולמי האהוב שלנו.
10: Еще важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть текст этих клипов, стенограммы и скажем, те, кто преподают, они потом цитируют эти клипы, делают акцент, и, к сожалению, пока что этого нет на других языках, это не просто, понятно, что

0: и был точным, потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменится.
1: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. И еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
2: כי ברגע שיש הקלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
1: чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть. Да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен. Но там сзади и спереди ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да, и опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море. Должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет. Но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Волоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: Явился ему Творец Волоней Мамре. Явился ему Творец Волоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Волоней Мамре. И Зоар спрашивает, почему Волоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека. То есть это желания, находящиеся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
1: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищи. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Айшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеются в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
1: В Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы, ведь в конце концов это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
2: Окей,
1: так я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда: три вида управления есть у человека. Управление разумом и мудрости. Разум и мудрости он называется сила души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
1: Мы прошли статью «Шлавей Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Илуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Илуней Мамре человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Илуней Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Илуней Мамре. Раскрылся ему Творец в Илуней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы, да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
1: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека, ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от постижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее. Только я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. Против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей. Важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свою... пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это... называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны... быть больше разнесены, быть больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто мне? Это... тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А Творце говорит только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. Что в этом он раскрывает тебе... истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... как сказать, отчаялся во всех силах, значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда он удостаивается крика, то есть тогда ему уже нечего делать. Творец не дает еще какую-то как бы надежду, что ты можешь преуспеть с помощью чего-то еще. Тогда ты уже остаешься с желанием к цели и без всякого средства. Тогда ты кричишь. Ты кричишь от того, что ты не видишь никакого прорыва дальше, тебе не дают больше.
1: В период того состояния, в котором человек начинает ощущать, что отчаялся в собственных силах, и параллельно эти две точки, когда с одной стороны он каждый раз все больше отчаивается себя, с другой стороны у цели растет ее важность. Ее важность, ведь не верно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
2: важность цели и верхняя точка, то есть достижение важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает это и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
1: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
2: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть, что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это Крывы всегда, когда я кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, и все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
1: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
2: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я пробовал все, и больше нечего сделать. Это точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
1: Как будто раскрывается новое средство.
2: Да, раскрывается как бы новое средство, и ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение — это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может пошевелиться, не состояние, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят, в отчаянии, имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, ему не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния? Обращение к Творцу?
2: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или скрытия, или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение, не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него. Обращение — это когда уже удостаивается раскрытие, это просто избавление Творца в мгновение ока. Это приходит просто, и все неосознанно, как результат предыдущих усилий. Но усилие должно быть. Без этого человек не почувствует этого состояния. Мы сейчас находимся в окончательном состоянии, только не чувствуем этого. Кто это чувствует? А нам нужны буквы.
1: Да. Может быть, это продолжение вопроса Орена. Ведь человеку, по сути, трудно быть просто сторонним наблюдателем своих состояний. Мол, я нахожусь в падении или на подъеме. То есть он находится во внутреннем ощущении. Где здесь, по сути, его точка включения в падение?
2: Я не говорю здесь о людях, которые еще находятся в состояниях, у них к ним приходят хорошие или плохие ощущения, они не могут быть в полном самоконтроле. Это только начинающие. Начинающие, может быть, много лет, но это только начинающие. А потом человек, который находится в подъеме или в падении, получает все-таки силы контролировать свое состояние, управлять им в самых плохих состояниях, все-таки как бы быть в контроле. Почему я нахожусь в этом состоянии? Кто дает мне это состояние? Для чего мне это нужно? Во всех плохих состояниях он все же соединен с целью. Он знает, зачем это приходит к нему. И уже не как начинающий, который то, что он чувствует, это он, это наполняет его, и просто находится целиком в этом ощущении. А человек, который в таких состояниях находится, мы о них не говорим. Что есть тут говорить? Нужно продолжать после какого-то количества месяцев или даже год-два, у каждого это в соответствии с темпом, усилиями и все. Он выйдет из этого. Что значит выйдет из этого? Начнет накапливаться в нем буквы работы, и они соединятся в ощущения. Не всегда будут ощущения. То есть будет не только ощущение и работа, а будет и то, и другое вместе. До такой степени вместе, что потом, когда получит самые ужасные ощущения, он будет знать четко, почему и Что происходит с ним. И мы учим это в предисловии к Тессе, там, где Ребе объясняет четыре этапа, которые человек должен пройти. Скрытие лика, двойное, скрытие одинарное, награда и наказание, вечная любовь. И когда человек проходит даже двойное скрытие, он на самом деле находится только в ощущении. А одинарное скрытие — это когда он уже как-то чувствует, что это приходит в вид, что это приходит к нему от Творца. Это пока еще непонятно к нему, как приходит от Творца, непонятно, кто это Творец, но на фоне есть кто-то, кто причиняет мне. Это называется двойное и одинарное скрытие. Это уже второй этап из, в общем, четырех этапов до Махсома. Когда он проходит Махсом, входит в управление вознаграждением и наказанием. Так об этапе, когда он находится в настоящем двойном скрытии, тут нечего объяснять, потому что он находится в двойном скрытии, все скрыто. Он чувствует только... Только так чувствует и все. Что находится, когда находится уже в одинарном скрытии, тогда можно говорить с ним. Есть немного от Творца, немного от ощущения вместе, и тогда он находится всегда в каком-то, как бы почти всегда, в каком-то понимании, что Творец является причиной всех этих состояний.
1: Okay.
2: Да?
1: Мы сейчас говорили, что от подъемов и падений есть два результата. С одной стороны, человеку показывают, насколько он далек, а с другой стороны, что цель становится более важной. Откуда приходит эта вторая вещь, что цель становится более важной? Ведь каждый раз это как бы ответ на усилие.
2: Цель становится важнее, то, что человек вкладывает в нее. От этого она становится важнее. Если я вкладываю, если я... Знаешь, как в нашей жизни? Просто если я вкладываю во что-то, и я помещаю туда, вношу туда себя, от того, что я люблю себя, я уже не могу расстаться с этим. Я настолько трудился, настолько просто делал, занимался этим. Я не могу просто так оставить. Это от этого цели. И вообще все это дело становится важно человеку. Это первое. А второе, что все-таки ему светит всякий раз все больше окружающий свет, согласно его вкладу. Так этот свет наполняет новое кли, точку в сердце. И человек чувствует, что действительно жизнь исходит оттуда. А вся остальная животная жизнь действительно чувствует ее как временную и как менее и менее важную. Уже, как сказать,
1: араха.
2: Это оценка того, что духовное важнее, чем материальное. Это уже происходит у него здесь, от того, что он входит в одинарное скрытие. Уже он все-таки чувствует, можно сказать, что тут есть присутствие Творца, высшей силы. И тогда все события в жизни, которые происходят с ним, и то, что происходит на Земле, они все-таки опускаются по важности, падают по важности. Окружающий свет излучает вечность. Да.
1: Если окружающий свет уже начинает входить внутрь клита, почему падения становятся, по сути, все более и более тяжелыми?
2: Окружающий свет не входит в кли, это потом будет внутренний свет, это невозможно. Окружающий свет все время светит человеку. И светит человеку или в его паним, или в его ахураем. В подъемах это как бы паним окружающего света, в падениях ахураем. Понимание Хахураем окружающего света. То же состояние, только раскрытие Кли, раскрытие его света. Это называется, по сути дела, подъем и падение. Это то же самое состояние, только стороны Кли или стороны света, как ты смотришь на него. Так это ощущение, что Кли становится, когда Кли становится как свет, нет разницы между подъемом и падением. Все это свет. Все светит. Кли светит как свет. Кли с экраном просто ощущается как сам свет. И мы видим это и в учении десяти сферот. Хелим высшего — это как свет для нижнего. Мы не понимаем, как это возможно. Но это именно так.
1: Как человек развивает страх перед двойным скрытием? Прямо отторжение от него? Как можно с этим двигаться? Или просто опыт приводит его к этому?
2: Как человек развивает страх? На самом деле, невозможно развить это, потому что если мы говорим, что всякий раз у человека раскрывается новое свойство, больше предыдущего, я был в Авиюте Шора, сейчас я, допустим, в Авиюте Алеф. Так как в Авиюте Алеф я сейчас буду бояться и делать, не знаю что. Весь мой опыт от Авиюта Шора, да, допустим, да? На предыдущей маленькой ступени, меньше. Так на этой ступени, где я нахожусь сейчас, у меня нет никакого опыта, нет ничего. Как бы все, что я боялся до этого, почему это не действует сейчас? Да? Он говорит об этом, пишет об этом в забвении, есть такая вещь в Прихахам статьях. Это просто раскрытие новых решимот. Да? Тут нет исчезновения в духовном, а новое решимо больше гасит весь предыдущий опыт. И я не знаю, в этом что называется страх, что называется обратно, я достиг там чего-то здесь. Поэтому человек, по сути дела, не может никогда учиться из прошлого состояния о следующем состоянии, а всегда, как бы до окончательного исправления, он обязан терпеть неудачи, обязан падать, обязан терять прошлое постижение, которое было у него, получить новое решимо. И с этим новым решимо он снова должен войти в выяснение и в исправление. И в каждой вещи ему нужно высшее, чтобы раскрылось ему, чтобы был хаб высшего, чтобы был образ высшего, пример высшего, что делать. Каждое мгновение новый человек, то есть рождается как младенец, просто из нулевого состояния. Нет от предыдущего состояния, нельзя притягивать. Как будто ты можешь, есть частное и общее. В каждом состоянии есть все состояния, которые только могут быть в мироздании. Ты прошел одну ступень, у тебя есть уже понимание по всей цикличности общей, но вместе с этим каждое состояние выше знания.
1: На странице 104 внизу он говорит, то есть именно там, где идут высшие знания, где нет никакого разума, а через полторы строки он говорит, именно там, где идут высшие знания, раскрывается разум и мудрость. То есть как бы это...
2: Тот, кто идет выше знания, то есть выше своего разума, получает более высокий разум. Что это значит? Идти выше знания человек на самом деле не способен, потому что это он. Это как отрежь голову от тела, и все. Что значит выше знания? Знание — это я. Знание называется «что делать с моим желанием получать». То есть вся программа, как наполнить его, что делать с ним, как вести себя с ним, это все знание. Если я сейчас в моем возрасте собираю от себя все знания, все, кроме инстинктивных, примитивных вещей, таких как у ребенка, я могу существовать? Это вещи, которые сам человек не способен хотеть их, избавиться от знания, потому что это природа. То, к чему мы приходим к осознанию зла. Что все, что есть во мне сегодня, внутри, от постижения, от опыта, от понимания, как делать в каждом состоянии, что-то как себя вести, все, что мое «я» внутри, это все неверно. Так я отталкиваю свое знание, свой разум, свое понимание и опыт свой абсолютно. Я осознаю это как зло относительно постижения чего-то, где я вижу, что это не помогает. Что может мне помочь быть в другом состоянии, в котором я хочу быть? Принять разум от того состояния, получить знание от того состояния. И здесь как бы приходит это замешательство, это молитва, это требование, когда человек готов к этому, то есть оставить свое теперешнее состояние и перейти, неважно в какое состояние, но в другое состояние. Это подобно зерну, которое перегнивает земля, которое хочет потерять всю свою форму и не хочет брать с собой ничего, кроме чего, чтобы прийти к новому состоянию и вырасти. Вот и все. И тогда он входит в новое состояние. То есть это вещь, которая... Это требование, которое должно накопиться внутри. Постепенно это происходит, и как раз не в какой-то поспешности, а в хладнокровно, в потребности, что другое невозможно. Человек приходит в состояние, что просто он не готов оставаться с собой, как он сейчас. Поэтому что он оставляет знание, удостаивается высшего знания, становится мудрее. Но еще раз, не в мудрости этого мира. Ты можешь видеть каббалистов. Я говорю, каббалистов... Там, каббалисты в этом мире, они не... опытные такие, как это... Не такие, которые понимают во всех этих глупостях. Я скажу тебе, они понимают в природе этого мира, но в вещах искусственных, которые сделаны людьми, знаешь, человек сделал это в противоположность природы. Общество наше со всеми его искажениями, законы его, то, что как бы не исходит из природы напрямую. Это не будет знание каббалиста. От этого не будет, в этом он не будет мудрец. Он обретает знания от более высокой ступени. Как больше украсть из банка, ты не узнаешь. От этого не потому, что это украсть, а потому что все эти вещи, которые они сделали, все эти законы, все эти вещи, это вещи искусственные, не естественные. Поэтому каббалист, который продвигается с одной ступени на другую, он получает более высокий разум, я бы сказал, который дальше от этого мира всякий раз.
1: В статье он пишет, что в человеке есть три силы — Анер, Мамре и Ишколь. И он говорит, что Мамре — это сила, которая говорит ему. «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему, «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания». Да? То есть что это значит? Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам, и тоже иди выше знания. Что представляет собой этот довод, который пробуждает человека? Можно ли его как-то пробудить, как бы?
0: Шлошта хаверима элу.
2: Три эти товарища, это три причины для подъема, для нового состояния. Для подъема в новое состояние. Ну, надо пользоваться ими, поговорим об этом, это непросто. Тут история очень-очень фундаментальная. Да.
1: Авраам проходит два состояния. Есть одно состояние до того, как он обрезан, и одно состояние после того, как он проходит его, удаляет крайнюю плоть. Что означает в нашей работе это удаление крайней плоти?
2: Удаление крайней плоти в нашей работе называется, что он обрезан. Что значит обрезан? То есть он не пользуется своим желанием получать. Иначе как для отдачи. Отсечение крайней плоти называется, что из другого народа становится иудеем. Значит, иудей. Кто-то, кто работает в единении с Творцом. То есть, что все вещи сейчас, это состояние и дальше, будут только для подобление по форме. Хотя делают это свыше, делают отец и мать, делают это над маленьким человеком, но сейчас из состояния маленького в большее состояние всякий раз будет расти иудей.
1: Здесь написано, Авраам удаляет свою крайнюю плоть. Это значит, как бы, что человек должен сам отсечь ее?
2: В случае с Авраамом это что-то другое, поскольку это с праотцами. Как бы первая мера в душе. Но все остальные... Были там случаи, были еще там ситуации в Танахе, где рассказывается о том, что они сами себе сделали обрезание в возрасте, в возрастах таких, скажем, это было
1: в Шхеме.
2: Да, в Шхеме, когда убили там разные такие вещи, это надо изучать.
0: Кен.
2: Да.
1: Что значит для этой работы, что Авраам сожалеет, что это исчезло у него после обрезания?
0: Ахарей абрит.
2: После обрезания у человека нет помех, которые были до этого.
1: Так о чем же он сожалеет, если это было предназначено?
2: Другая работа. И действительно, человек тогда пользуется прегрешениями, как это называется? Злодеяния, заблуждения. Которые были у него до этого, он пользуется этим из прошлого, но конкретно сейчас у него нет.
1: Так о чем он сожалеет, если это было предназначено?
2: Он сожалеет о том, что дело в том, что нельзя плохие вещи и хорошие вещи как бы соединить вместе. Есть в этом нечто, что ты все

0: пять крайностей это, по сути дела, происходит. Но потом это соединяется.
1: Ну,
0: еще несколько минут, да.
2: Мы говорили о том, что человек приходит к состоянию, в котором он отчаялся в своих собственных силах. Теперь я просто не понял, при чем здесь то, что он должен говорить. Если не я себе, то кто мне в этом состоянии? Так?
3: Адам царих лагит имена нили мили биколь маца.
0: Человек должен сказать, если не я себе, то кто мне в любом состоянии? Даже когда он отчаялся в своих силах, так что от того, что я отчаялся? Так уже, и сейчас я отчаялся, так что я на этом закончил все, это я говорю, все? Творец обязан помочь мне? Откуда я знаю, это должно произойти, может быть, сегодня, может быть, еще через 10 лет? Так я должен все время, может быть, стремиться к состоянию, когда я отчаялся в своих силах. Если из этого состояния перескакивают в духовное, так написано, да? Он пишет, что нет более прекрасного момента в жизни человека, чем когда он отчаялся в своих силах, лекарства нет, и он испробовал все, излечения нет, и тогда он достоин настоящей молитвы из глубины сердца, и Творец тогда слышит его эту молитву. Так он пишет в письме Баля Сулам в Прихахам. Теперь, так я должен стремиться к этому состоянию, что я буду отчаянным, отчаялся в своей собственной силе. Нет, в таком виде я никогда не приду к этому состоянию. Я должен все время толкать вперед, что если не я себе, то кто мне? Когда раскрывается мне иногда, что я не способен, так и не способен. И я все-таки иду дальше к новому свойству, к новому чему-то. Как говорит Ребе, что если я не смог в этом бизнесе, я открываю новый бизнес, не с этим бизнесом открываю, еще какое-то новое дело. Но ты живешь, ты продолжаешь работать, ты продолжаешь в этом. Когда раскрывается, что ты отчаялся в своих собственных силах окончательно, этого мы не знаем. До такой степени, что ты видишь, Нахшон прыгает в море, хочет сам перейти в море, и тогда море раскрывается. Но ведь прыгает. Он не ждет. Ну, сейчас Творец должен эти сзади, море спереди. Ты устроил нам такое состояние, мы кричим, поднимаем руки. Нет, не поднимаем руки, прыгаем в море. Обязан быть прыжок. И только после этого то, что происходит, если произойдет, произойдет, нет, нет. А ты должен прыгать. Я верю, что ты еще не согласен.
2: Что значит, что нет никого, кроме него?
0: Нет никого, кроме него. Это не в этом, нет никого, кроме него. Это... Это что после каждого состояния стоит нет никого, кроме него, за каждым состоянием. Что он стоит за этим, как результат от того, что было до этого. Только как результат.
2: Вы говорили раньше о естественных и искусственных вещах. Как может быть искусственная вещь?
0: Я понимаю, ты спрашиваешь так, что то, что я сказал, что у нас есть много законов в обществе, каббалист в них может быть совершенно полным невеждой, да? От того, что он знает духовную природу, материальную природу, как он не знает даже законов, неважно, какие там, которые люди придумали. Они придумали их тоже, исходя из своей природы. Так? Каббалист изучает истинную природу, то есть и согласно желанию получать, и согласно желанию отдавать, но когда развиваются в настоящем виде, а не то, что в нашем мире, то, что мы придумываем, это все в искажении, что значит в искажении, там, где мы не способны воспользоваться желанием.

0: получать в настоящем прямом виде, как дети хватать, и не давать другому. Там мы придумываем разные такие законы. Да, и тебе тоже полагается схватить, ну и не схватить. Так воруйте вместе или делайте вместе, и не убивайте друг друга. Это называется красиво. Это против законов природы. Это люди как бы хотят исправить природу. Вот так мы думаем в этом мире. Что мы хотим исправить природу, сделать какой-то как бы компромисс. Но эти компромиссы из-за того, что мы находимся в ужасной истинной природе, и в ее истинностью мы не способны пользоваться. Если бы мы пользовались желанием получать его истинности, это просто как в Содоме. Вот и все. Так все идет по «дай» или «я хочу, убью тебя», а «или я убиваю тебя». Поэтому, в частности, есть такие воображаемые вещи, которые человек изобретает. Все естественно, нет ничего неестественного, но, как это сказать, они возникают, чтобы исправить искажение в желании получать ради получения. Невозможно все-таки с помощью этого как-то существовать. Представь себе, если наши законы были бы как наша истинная природа. Это вообще... Я покупаю автомат Калашникова и организую весь мир, что тут говорить об этом. Все согласно силе, силе желания, физической силе, и все. То есть исправления на это, они неестественны. Все законы нашего общества, законы поведения, это неестественные законы.
1: Да.
2: Вы сказали прыгать. Куда прыгать?
0: То, что Нахшон прыгает, в том, что он видит, что он не способен сделать ничего. Как он делал впереди? Что он делал? Сбежал из Египта в пустыню. Через пустыню приходит на третий день к морю. Он продолжает идти. Вот и все. Как шел по пустыне, так он сейчас идет в море. Все.
2: Переход между двойным скрытием и обычным скрытием, он тоже работает по этим законам, что я прихожу к какому-то разочарованию, и тогда я прошу какое-то решение, и меня переводят из двойного скрытия в обычное скрытие. Или это работает иначе?
0: Переход от двойного скрытия к одинарному скрытию происходит здесь, в рамках этого мира, постепенно. Человек находится иногда в этом, иногда в том, а потом постепенно переходит к одинарному скрытию. Что такое одинарное скрытие? Что на фоне всех ситуаций, которые происходят со мной, я чувствую, что это происходит свыше. Что Творец стоит за этим.
2: Это ощущение приходит после?
0: Это ощущение становится постоянным, и человек живет с этим. До Махсома.
2: Это только качество усилия, или это не связано?
0: Не, это до качества усилия, до всего, просто постепенно так...
3: Как замедбаер бихушим.
0: Так это выясняется в чувствах.
2: Когда Нахшон прыгает в море, он собирается покончить жизнь с самоубийством или он надеется на чудо?
0: Когда прыгают в море, не ожидают чуда. И не собираются покончить с собой, потому что хотят жить и пройти его. От безвыходности входит изо всех сил.
2: Он верит, что может это сделать собственными силами?
0: Он верит собственными силами. Не то, что верит, у него нет выбора, с одной стороны, а с другой стороны, это решение. Решение решение справедливое.
2: Безвыходность приходит от отчаяния?
0: Безвыходность не из отчаяния, это решение. Но я не знаю, как можно вообще рассказать об этом так. Я бы не понял, если бы мне рассказали.
2: Сейчас поделимся впечатлениями от урока. Что из этого мы возьмем для реализации в десятке?
0: Секунду, я не готов. Высшее знание — это состояние, когда, к которому человек приходит после того, как он пытался все, что он может сделать. И он пытался еще раз, и он увидел тогда, как бы, что единственное, что может помочь ему, это внешняя помощь, помощь свыше. Творец дает ему это не то, что он может собственными силами, это подарок, который приходит свыше, пока это не происходит, нужно продолжать пытаться. За секунду только это происходит, человек должен продолжать пытаться, не сидеть в отчаянии, сложив руки, сказать, я все сделал, он продолжает делать, как Нахшон, который прыгнул в море и думал, что он может пройти его, но тогда как бы приходит изменение состояния, как бы тут квантовый переход, короче.
2: Вначале Рав говорил о подъемах и падениях, и как из этого мы приходим к важности цели. Не может быть только подъемы или только падения. Должно быть и то, и другое. Допустим, от того, что нет у него сил, из того, что он должен давать силы, и прийти к осознанию, что он находится, что он далек от цели, от важности, не без того, чтобы давать силы или быть в падениях, он не может к этому прийти. А в подъемах он как раз получает важность, и Рав говорил об отчаянии. Как бы нужно прийти к отчаянию, чтобы обратиться к Творцу.
0: Да, Рав объяснил, что такое Луны Мамре. То есть он поднимается из духовного, приходит к высшему знанию. Цель его в голове его. Он посвящает все. Называется, что он взлетает. То, что человек отчаялся в своих силах, Творец не раскрывает ему еще возможность работать. Если не я себе, то кто мне? Тогда человек удостаивается крика. И он говорил о том, что в любом состоянии, даже когда он отчаялся в своих собственных силах, он должен сказать, если не я себе, то кто мне? И продолжение этого был пример конечного моря. С одной стороны, было состояние, что египтяне сзади, они кричат Творцу, что отчаялись в своих собственных силах, но с другой стороны, если Нахшон, который прыгает в море, как бы этот прыжок в море, должен быть в любой ситуации.
2: Да, еще был такой сильный момент, когда человек после нескольких лет перестает впечатляться подъемами и падениями, как бы он становится над ощущением. Он не впечатляется, он просто работает в каждом состоянии, он уже знаком с этими состояниями. И у каждого есть отсчитанное количество таких состояний, и нужно надеяться, что каждый раз, что на этом мера закончится, нужно просто продолжать. А о скрытии хорошо было сказано, что обычное скрытие — это когда человек может удержаться в нем постоянно, что все исходит свыше, а есть потом падение. И в простом скрытии там уже без сознания, только чувства.
0: Проговорил о том, что духовное гасит наслаждение от материального, и что в конце это соединиться, и человек должен давить на себя все время, говорить себе, что если не я себе, то кто мне, и что переход через Красное море возникает из безвыходности.
1: Собственно,
2: если не я мне, то кто мне, нет этому предела в работе. Чтобы прийти к тому, что нет никого, кроме него, нужно прийти к полной реализации. А полная реализация — это, видимо, в той самой точке, когда неважно, что человек чувствует и думает, всегда есть в нем точка, которая ищет состояние, ищет еще работу выше знания, еще исправление.
0: Ну, говорил, что подъем выше знания — это новое средство, которое раскрывается в человеке, что до этого он работал с двумя силами, внутри него были подъемы и падения, разрыв между ними, постепенно раскрывается точка выше знания, и до нее раскрывается то, что человек останавливается, а то, что человек дает вперед. И тогда приходит крик, настоящий крик Творцу, она раскрывает врата, раскрывается у него как точка выше знания.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Учение десяти сферот. Талмуд эсра сферот.
1: Дорогие друзья, мы начинаем сегодня, и каждую субботу утром мы будем изучать учение десяти сферот вместе с Рабашем. Начнем изучать шестую часть. Текст Ари, четвертый пункт. Мы сейчас прочитаем вместе изучение десяти сферот, второй том, шестая часть. Четвертый пункт, текст Ари. А затем вышли внешние стадии для облачения. И вначале вышли вышли сеарот кетер, которые охватывают рожь снаружи до мецах и до ознаим, как известно. А затем вывел сеарот закан, который исходит из общего саг, который называется никудим. И из них возникла общность трех мохин, которые в нем. Мы сейчас войдем в урок с Рабашем.
0: Есть там совпадение по свойствам со светом. Вы слышали? Только слушайте. Без вопросов. Если так, что он говорит? Поскольку ниже табора все относится к вак, к зон, никудот называются так, потому что экран освободился от бедавию до алифавиют, это зон. Значит, есть подобие с килим. И поэтому келим наполняется вак де саг. Это понятно? Он задает вопрос. Какое подобие имеется в виду, когда говорится, что вак — это вак? Ведь вак — это четвертая стадия, а ведь это вак второй стадии. Как говорится, что между ними есть подобие? И он спрашивает. Вопрос понял? Ну, просто слушай ответ. Ответ. Если есть подобие между гар и вак, этого достаточно. Но когда свет светит и не различается, что это малая ступень, небольшая ступень, келим, он говорит, требует подобия между гар и вак. Но когда у кли есть подобие с вак, она уже может получить вак. А то, что это малая ступень, и когда свет светит, то не различается эта самая малая ступень. Ты только слушай. А если так, то что мы различаем? Вторая стадия, третья стадия и четвертая стадия. Мы говорим, что свет светит, но там не различается. Мы не видим разницу. Мы видим разницу, большие различия. И когда свет уходит, остается решимо. В решимо уже есть различие между большой ступенью и малой ступенью. Со светом иначе. Почему? Если мы говорим, что свет называется вечно, и в нем нет никакого недостатка, то в тот момент, когда приходит какой-то свет, в нем уже есть какой-то недостаток. Он уже не называется. Поэтому, когда находится на какой-то ступени, свет готов. Нет, свет обязан наполнить всю меру. Отсюда выходит, что подобие должно быть между гар и вак, чтобы можно было получить свет. Когда получают свет, то уже невозможно различать. Ты понял или не понял? Вот ну, здесь можешь задавать вопросы. Нет различия, нет. Если я говорю так, что там светит свет, свет называется совершенством. То есть есть хисарон, это уже не называется светом. Это объяснение, ты это понял? Об этом ты можешь спрашивать. Главное находится там. Но тут задается еще больший вопрос. Он говорит нам, ведь есть различие между келим. Когда вышел Парцуф Гальгаль, ты ушел. Келим остались пустыми. В них осталось решимо, то есть есть недостаток света. Вот спрашивает Рамхаль, задает вопрос в Эцхаим. Ведь во втором распространении, когда приходит уже свет Абба, наполняется кли и свет. Ответ. Ведь есть только свет хохма в кли де кетер. Свет бина в кли хохме. Получается, что свет кли кетера уже не имеет собственного света, а только свет хохма. Ему не достает кетера. Это уже называется, что мы различаем. Поэтому если мы говорим, что когда светит свет, нет никакого недостатка, то как можно говорить о различии? А можно еще объяснить решимо, которое остается там, но это решимо еще не проявляется. Например, мы говорим, что клей кетер имеет авиюд геймел, и в нем есть свет хохма. Но осталось там геймел и тлапшут, облачение осталось в кли. И вот это геймел не получает наполнения. Но если так, что же здесь происходит? Что здесь? Когда мы говорим о парцуфе Гальгальта, там есть решимот зонна. Далет гимел. А теперь приходит зон алеф и бет. Скажем, ма и бон, уровни бет. Также можно сказать, что ма и бон далет гимел не получают наполнение. Но только ма и бон далет гимел стадии бет. Если так, то то же самое. Не получает наполнение. Но нужно сказать, что все-таки есть же различия. А здесь подразумевается, что когда светит свет, нет, невозможно различать, малая это ступень или большая ступень. Немножко сложно. Что ты спрашиваешь? Как Абба, подожди, как Абба наполняет пустые кили? И говорится, какие решимот остались? Далет гимел. Нет, ты прав. Далет гимел. Но далет, что же мы сейчас получаем? Мы приходим к далет гимел. Об этом это не далет. Это нет. Это далет гимел не настоящий. Настоящий далет гимел, истинный гимел. А здесь осталось далет гимел. Зон далет гимел. Вак далет гимел. Майбон далет гимел. Но свет, который приходит сейчас, это майбон в гимел бет. Можно сказать. Гимел бет, которая ослабла, что вместо этого уровень бины, по-другому скажут. Это майбон, скажем иначе. Майбон, которые остались от авиюта стадии далит. Майбон остались от сак, бет сак. Но по сути ты прав, можно еще ступень. Этим можно объяснить. Смотри. Когда мы говорим, то парцуф Гальгальта, то есть Далет, весь Далет ослабел или нет? В парцуфе Гальгальта весь Далет ушел? Так?
1: Да.
0: Тогда возникает вопрос, что осталось в Гальгальта? Только настоящий Гимел. Что же осталось? У нее нет больше Далит. Далит ушла. Что такое Решему? Это то, что отпечаталось на какой-то ступени. То есть может сейчас преодолевать себя. Если мы говорим об Авиюте Далит, Кетера, ведь Авиют Шореш Далит тоже не способна направить себя на отдачу. Если так, чего ты хочешь? Только простой гимел. На кто хочет гимел? Малхут Табора Гальгальты. Что ты хочешь? Не то, чтобы осталось Решимо. То, что Решимо Далит Итлапшут, это осталось, как Решимо Далит Итлапшута. Но не свет, а Виют не осталось вовсе, не забывай. У кого не осталось? Я же не говорю об Виюте. Не об Аб я говорю. Парцуфе Гальгальт не осталось, подумай. Вопрос такой. Когда я говорю, что произошел зивуг на гивел Авиюта, это гимел, но это не тот гимел, который в Далет. У кого это все остается? У Аб или у Гальгальты, я спрашиваю? У Гальгальты. Ну что ты хочешь? Я слышу, ты спрашиваешь меня, если я говорю, что не осталось ничего, кроме Авиюта, стадии Гимел. Слушай, мы учим, что когда свет уходит, остается решимо келим. Да или нет?
1: Да.
0: Какое решимо остается? Больше остается от Итлапшута облачение. Облачение остается. Но вот Авиют не остается. Если так, я могу сказать, что когда потом приходит свет Хохма, Авиют и Гимел в кли Кетера, то есть Решимо Далит облачение, это называется недостаток. Почему кли называется недостатком? Потому что в кли остается Решимо облачение Далит. И она не получила наполнение. Теперь что он видит там? Что там было? Там остались решимот. Ниже табора Гальгальты. Вак? Далит Гимел. То есть что такое вак Далит Гимел? Еще раз. Выше над табором наполняется через Аба Сага, а ниже под табором то, что называется Вак, еще не наполнилось. Получается, какие решимот остались в тех келим? Далит облачение, но только Вак дали дает лапшут. И Вак Гимел Авиюта в келим, который под табором Деак. А потом мы учим в Никудот де Саг. Какой уровень Никудот де Саг? То, что ниже табора. Также Майбон, Вавей. Но эти Вавей, какой Авиют? Стадии Бет. Так вот он спрашивает, как ты говоришь, что есть подобие между Вак Бет и Вак Гимел. Ведь это Гимел, а там Бет. Так вот, он объясняет, когда свет светит, невозможно различить, что это меньшая ступень. Но когда можно различать, что есть ступень меньшая, когда свет уходит, тогда можно различать, что есть там меньшая ступень. Но пока он светит, все как было. Далет Гимел. Тогда возникает вопрос. Там, где свет светит на Гимела, Виюду, в Парцуфе Абба, остается Решимот Далет, которые не получили наполнение. Но в чем тогда разница? Это вопрос. Он спрашивает то же самое. Мы говорим, что Абб наполняет Гимела Виюта, которые остались Парцуфи Гальгальта. Сага наполняет Бет Авиюта, которые остались в Парцуфе Абба. И мы говорим, что Сага наполняет его. Кого? Гимел. Тогда как? Нужно также объяснить тем же способом, как объясняет здесь, во время, когда свет светит ему из Кетера. Он спрашивает, как же так? Ведь Аб не светит Гальгальте, который Гимел. Мы говорим, что Гальгальте наполняется через Аб и Саг. Да, что есть у Саг? Бет. Как Бет может наполнять Гимел, который находится в Гальгальте? И что он отвечает? Все время, пока не светит, не называется, что эта ступень там маленькая или большая. В свете нет недостатка. Тогда как, что считается недостатком? Когда свет уходит, так там написано.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: טוב, שלום חברים. אנחנו
1: Здравствуйте, друзья. Строим духовное общество, мы вместе строим его, и мы открываем серию встреч «Основы нашей группы». Мы делаем это каждый раз, практически каждый год. Если возможно, мы делали бы это даже несколько раз в году. Укреплять основу нашей группы — это уроки, трапезы, подготовка к каждому действию, отношения к групповым действиям, отношения к распространению величия нашего рава. Работа в десятках, есть много всего, и каждый раз нужно укреплять важность каждого действия, его корень, откуда это берется, рав говорит об этом, чтобы это было нашим духовным воздухом. Почему именно сейчас снова мы входим в укрепление основ группы? Потому что наша группа, она все больше и больше находится в наших руках. Мы не ждем и не хотим ждать, чтобы кто-то держал нас снаружи. Мы должны учиться держаться сами, держаться самим, группа, десятка, связь с источниками, связь с Творцом. В последний год это выясняется все больше и больше, и ситуация вынуждает нас расти. Если раньше рав давал нам четкие наставления, актуальные, которые относятся к жизни нашей группы, десятки, каждой мелочи, урок, десятка, работа во время урока, что бы там ни было, то сегодня мы все это получаем из записанного. Понятно, что это живое, это оживляет нас, мы получаем советы в духовной работе, но тем не менее, мы хотели бы большего. И в прошлом, в присутствии рава, рав ставил нам четкие границы, уточнял нас, направлял нас, поддерживал нас в каждом действии, а сегодня это все лежит на нас. Никто не придет и не скажет, сейчас это важно или здесь. Это не стоит делать, это вас не приведет в правильное место. Вся ответственность, возложенная на нас, переходит к нам, и эта ответственность, она все больше и больше растет. И это нас обязывает беречь и развивать то, что рав построил, все эти распорядки. И связь с равом не меняется, она вечная, она внутренняя, она мировая. Но форма меняется и вынуждает нас быть более взрослыми. Поэтому мы в ближайший период, наша центральная линия будет, она называется «Пробуждаемся снизу». Как мы пробуждаемся снизу, как написано «Пробуждение снизу», мы хотим делать это все больше и больше. И чтобы Высший тоже вмешивался в это. Давайте начнем с отрывка, чтобы Рабаш нас еще больше направил.
2: Да, Рабаш, порядок собрания. Следует знать, что минимальное множество — это двое. То есть если два товарища сидят вместе и думают, как увеличивать важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получать усиление в величии Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного ощущать величие Творца.
1: И как сказано, во множестве народа величие царя. Получается, что чем больше это множество, тем сила его действует больше. То есть они создают более мощную атмосферу величия и важности Творца, и тогда тело каждого чувствует, что все действия который он хочет совершить ради святости, что означает отдавать Творцу, будет считаться для него великим богатством, что ему выпала честь войти в среду людей, удостоившихся служить царю, и тогда любое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас у него есть чем служить царю.
2: И согласно мере, в которой товарищи своими мыслями во время собрания думали о величии Творца, каждый в собственной мере вызвал у него важность и величие Творца, то в этой степени он может потом целый день пребывать в мире радости и ликования. Другими словами, каждая малая вещь, которой он занимается, связанная с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. Ведь даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовном, он тотчас же говорит: «Я уже благодарю и восхваляю и восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал его сейчас и желает говорить с ним».
1: Только объединение между вами, насколько вы будете тесно связаны друг с другом в одном сердце, это то, что спасет творение всех, весь мир. И Творца, как он и говорит, что вы должны спасти его, поднять его выше всего из того, где он находится, в постижении творений. Только объединение между вами ничего не поможет, все находится в ваших руках, и нечего ждать никакой другой силы, которая может помочь нам, а только лишь объединение между нами, что человек да поможет ближнему, так мы можем прийти к одному месту, где раскрывается Творец. Все зависит от нас, насколько каждый увлечет других к объединению.
2: Так наш учитель говорит, что все зависит от нас, и ничего другое не поможет, то в конечном счете все зависит от того, насколько каждый будет увлекать остальных в объединении. Тогда мы получаем, если мы прилагаем усилия на пробуждение снизу, тогда понятно, что нет никого, кто нас пробудит. Мы должны сами пробуждать себя. Мы в состоянии, когда мы получили все, что могли получить от Рава. Рав говорил это уже десятки раз. И здесь каждый, здесь, в этом зале и по всему миру, в каждом есть дух Рава, и все мы это строим вместе. Поэтому вопрос, как мы создаем вот этот генератор, этот двигатель, это пробуждение, может быть, главным образом эту ответственность пробуждать самих себя, среди самих себя. Непростой вопрос, потому что на протяжении всего пути, всегда в разные моменты времени, мы видели, что Рав каждый раз делал с группы какой-то шаг следующий. Да, он говорил: «Замечательно, достигли чего достигли, теперь следующий этап, давайте продолжаем, давайте вот этому поучимся, давайте вот это сделаем, сейчас надо собраться, теперь надо выйти наружу». Разные такие вещи, и многие люди знают этот процесс. Каждый раз они раскрывались, закрывались, проходили разные этапы на пути для того, чтобы выйти на следующий этап. И мы должны это делать. Никто не сделает это за нас. Мы это должны теперь делать. И мы хотим поговорить об этом сейчас. Мы хотим возбудить это сейчас. Мы хотим начать вносить этот дух и оживлять его сейчас. Поэтому семинар, когда центральное слово — это ответственность. И вопрос, какой новой ответственности требуется от нас сейчас, как мировая группа, как десятка, как группа вообще, как мировая группа. Какая новая ответственность требуется от нас именно сейчас, как мировая группа? Давайте семинар, 8 минут.
3: Я думаю, что это ככה שיעור ישיר בהמשך למפגש עשירי.
1: Я думаю, что это прямое продолжение встречи десятки, которую мы проводили. И всю неделю мы говорили о том, как мы хотим пробуждать десятку, укреплять десятку. Это действительно ответственность. И мы понимаем, что если мы не сможем пробудить друг друга, не укрепим десятку, то все дело рассыпется. Поэтому так, чтобы десятка укреплялась, была таким сильным ядром, и так вообще вся организация, вся группа должна пробудиться.
2: Я тоже вижу это прямое продвижение как бы вот этого упражнения, а глава десятки, и глава десятки — это тот, кто обслуживает десятку, а в том, что есть ответственность товарищей по десятке, это как обеспечить контент и успех этой главы. Тут мы расширяем теперь этот круг. Мы как группа, у которой есть свой порядок и смысл, и управление нашими каббалистами, мы должны показывать личные примеры всему миру. И тем, что мы будем вести себя так и будем транслировать это наружу.
1: Да, есть все эти обычные вещи, рамки, общая учеба, встречи. Но на протяжении лет все это было, как ребята и сказали, что это было все под руководством и направляемое Равом.
4: А сейчас
1: мы с вами должны направлять
4: себя. Я не знаю,
1: как это может происходить, но на самом деле глава десятки, Рав как бы это наша глава, да, поэтому глава десятки, как это вообще может направить нас вообще, что такое глава, и с одной стороны, как быть связанным с Творцом, а с другой стороны, с творениями. Короче говоря, это состояние,
4: которые
1: мы должны
4: изучать,
1: и нет особенно об этом мало написано в первоисточниках, и не совсем это понятно.
2: Ну, ответственность должна быть на всех уровнях, но всегда это начинается с десятки. И как Саги сказал, мы начали вообще вот этот процесс в десятке, когда получили силы на конгрессе, и теперь можем говорить на разные темы, и то, к чему раньше не могли даже подступиться, и видим также результаты. Это произошло как бы естественно, видимо, время наступило, что мы должны брать все больше и больше на себя ответственности и продолжать это. И тогда это тоже ощутится и во всем мире. Но всегда начинается с десятки.
1: Как товарищи сказали, мы должны пробуждать себя, и наша ответственность — это пробуждать себя и плотнее держаться того пути, который мы получили от Рава, быть больше с источниками и реализовывать себя.
2: На этой неделе был прекрасный пример, был урок. Я не помню, с 2003-го, по-моему, года. И там как раз Рав какой-то... Да, вдруг показал нам нашу ответственность за весь мир, да, в том, что мы виноваты в разных неисправностях, которые имеют место. И действительно, главным образом мы должны это делать не во внешней стороне, а быть в такой вот молитве относительно всего мира, чтобы почувствовать себя ответственными. И мы видим, что это начинается с десятки. Каждый день можно отрабатывать это по отношению к десятке. Мы сильно продвинулись на это последние недели, приняли на себя определенные законы, быть более ответственными, чтобы каждый по отношению к десятке, чтобы каждый почувствовал себя ответственнее. И это переходит и на мировое колеи. У нас есть пример, скажем, руководство. И можно действительно примкнуть и прочувствовать их ответственность вообще за весь мир, за мировое колеи. Чтобы мы были действительно сами каждый раз пробуждать то, что Рав пробуждал в нас, вот эту ответственность, как бы пытался вот это сверху это делать, а нам теперь надо пробуждать самим.
1: Главным образом оказывать на себя давление на всех уровнях и рамки физические, и наша внутренняя работа, насколько она качественна или нет. Я пришел на урок, сел за стол, но насколько я притягиваю свет, возвращающий к источнику, насколько я работаю над объединением, насколько я стремлюсь к этому, или я просто так прожигаю время, и вообще я пропустил день или нет, Рава нету, чтобы как-то нас подталкивать и направлять, и пробуждать. И это личная моя ответственность — давить на себя и пробуждать необходимость в десятке.
5: כן, צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים ככה לגבי הסדר יום של
2: надо быть очень точными относительно распорядка дня, как каббалист начинает с утреннего урока, и если у него нет этой основы, то весь день вообще непонятно, на чем строится. Получаем духовный заряд вместе на утреннем уроке, и тогда можно выйти в день, как десятка, можно работать вместе. А если утренний урок рассыпается, и мы не вместе, тогда вся и связь потом не основывается на каком-то духовном общем действии, которое мы делаем. Это наша ответственность. Каждый должен видеть этот общий процесс, меньше собственных ощущений, которые тебя растаскивают в разные направления, а некий такой центральный процесс, который проходит десятка.
1: Итак, друзья, мы хотим начать пробуждать снизу. Давайте послушаем, что у вас было за вашими столами и в комнате в Арвуте. Мы приглашаем вас, ставьте вопросительные знаки, поднимайте здесь руки и делитесь, что, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, как от мировой группы, какая новая ответственность требуется от нас сейчас, от всей мировой группы.
6: Эйал, пожалуйста. Эйал.
2: Здесь, за нашим столом, есть такое согласие. Это на том этапе, в котором мы находимся, мы должны прийти к отмене. Хаим назвал это «битуль тотал». Это вся наша единица, да, все мы отменяем себя друг другом и в руководстве, так и вообще во всем мировом клинике. Эта отмена даст нам возможность прийти к духовным решениям, а не решением там, умозрительным.
5: Кен,
1: мы говорили о том, что Рав передал нам все учение, всю Тору, учил нас, как проводить конгрессы, собрания товарищей, трапезы. Короче говоря, Рав научил нас всему свыше, и сейчас снизу — это наше время делать и быть самостоятельными. И то, что мы видели, что на самом деле работает, это последний конгресс, мы сделали это сами, и все мировое кли было радо. Это показывает, что мы становимся самостоятельными, и то, что Рав нам передал, это настолько успешно, это настолько радостно. И мы сейчас должны только реализовать то, чему Рав нас учил.
2: А то, что Рав сказал в клипе, нам нужно собраться все вместе, Вечный Барух, в одном сердце и спасти Творца, и спасти мир. И если можно еще раз послушать этот клип.
1: В продолжении хисарона Вовы, и не только Вовы, давайте еще раз послушаем этот клип.
2: Только объединение между вами, насколько вы будете сплочены между собой в одном сердце, это то, что спасет творение, всех, весь мир и Творца, то, как он говорит, что вы должны спасти его, поднять его над выше того состояния, там, где он сейчас находится, да, в достижении творениями. Только объединение между вами ничего тут не поможет. Все в ваших руках, и не ждать, и не ожидать никакой другой силы, которая может нам помочь, но только лишь только лишь в объединении между нами, когда помогать друг другу, так вот мы сможем прийти к в одно место, где там раскрывается Творец. Вот так. В конечном счете все зависит от нас, насколько каждый поведет остальных в объединение.
6: Да, мы... Здравствуйте, величайшие товарищи. Благодаря вашему семинару мы только что из объединения решили, что мы, конечно же, ответственны за все, что нам передал Рав, за методику перед Творцом, перед будущим поколением, перед самим Равом, чтобы передать это дальше. Это пример этого объединения и славу имени его. Спасибо, передаем.
7: Туда, Ави.
1: Мы сделали совместное действие, мы взяли на себя ответственность в определенном смысле все мировое кли. И сразу мы почувствовали, что свет действует. Прошел исключительный конгресс в общем действии с нашей стороны. Но когда конгресс закончился и свет вышел, то есть состояние возвращается к прежнему, и нет чего-то другого. Наше пробуждение снизу, мы должны смотреть, как мы можем уподобить себя высшему свету. И что делать, когда он выходит? И в этом, в общем-то, вся наша работа. Построить кли, который может в периоды падений удерживать высший свет.
8: Дорогие товарищи, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вот говорили о том, что объединение, это и Рав об этом сказал, и вот продолжение Батуми, мы должны сохранить и укрепить то, что мы получили на конгрессе. И укрепляя это, мы должны, потому что придет центр посещения, есть, есть кампусы, есть глобальный курс, МАК,

0: снизу, пробуждать каждый день. У нас есть, говорится, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Каждый день у нас есть приглашение от Высшего Света, от Рава, приблизиться друг к другу и к нему, и получить духовную порцию. И здесь начинается наша ответственность. Утренний урок — это не личное действие, когда я прихожу встретить Рава, Рабаша и Баля Сулама. Может быть и так, но это может быть бесконечно сильнее, если приходит десятка, и если десятка приходит в мировом кли, нас ждет Рав, нас ждет Творец, и каждый день вот этот канал Высший открыт и хочет наполнить нашу душу и через нас передаться всему творению. И наша ответственность — обновляться в этом, пробуждать это, зажигать сердца. Это то, что ожидается от нас в нашей жизни, насколько мы пробуждаем Высший Свет. И мы хотим помочь сейчас друг другу и не позволять этому материальному миру похоронить нас и удерживать в этом мире.
1: То, что Творец дает нам иногда пробуждение, это пробуждение сверху. И Тарота де Лейла. Там ничего особенного нет такого, что Творец может делать. А Творец ведь будет делать с ним все, что он хочет. Но мы говорим о том, что мы пробуждением снизу. И Тарота де Летата, то, что мы будем делать, это важно. И поэтому это не важно, каким образом я там проснулся утром, могу я, не могу, есть у меня настроение, нет, хочу, не хочу, но я обязан сделать из себя то, что я должен, да, как солдат в армии. Да, их ночью пробуждают, будят, все, они вскочили, и в течение там 10 секунд ты там уже должен встать и быть готовым. Так это и должно быть.
0: Клип, который мы слышали сейчас в Трава, утренний урок должен быть участием не от того, что от нас пробуждается выше, должно исходить от нас, наш дух, что мы приносим на урок. Моти дал хороший пример. Вот конгресс десяток, как он заставил всех создавать вот эту духовную основу, где Творец может работать. И так должен быть каждый урок, что мы приходим не из привычки, а мы приходим, потому что мы хотим это исправление. Мы понимаем, что то, что мы принесем на урок, это то, что выйдет из нас. И мы хотим начать приходить на урок еще больше из наших десяток, а не приходить как отдельные люди, а десятка приходит. Так же, как она создала конгресс, как она произвела революцию, так мы хотим, чтобы это было на уроке каждый день, чтобы она делала революцию с собой, десятка. И сегодня такое время, что если мы это не сделаем, то никто с нами это не сделает. И об этом мы хотим сейчас говорить на семинаре. Что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством, а не зависит от настроения каждого из нас. Снова, что меняется в десятке, когда участие на утреннем уроке становится общим обязательством и не зависит от настроения каждого из нас.
1: Да, это замечательно, как мы видим, как мы объединены, да, с этой ситуацией, состоянием и духом группы. И мы видим результат во время урока. Вот это вот обязательство, которое мы взяли на себя. И нужно все время только лишь видеть, как добавлять, как усиливать это обязательство, и видеть, как это обязательство дает нам силы, как оно привлекает к нам свет, возвращающий к источнику, как та самая духовная сила, которая генерирует десятка, когда

0: действует и обязует, как одно целое, как это все влияет и воздействует на
1: все.
2: Да, можно увидеть в нашей десятке. Можно смотреть на вот эти количества по-разному. После того, как мы определили важность, мы говорили вместе, товарищи разбирали вопросы, связанные с присутствием. Мы видим, как это работает. И есть еще рекомендация Рава. Рав говорил о том, что мы должны говорить о важности присутствия. То есть нужно выложить это на стол. И когда все говорят об этом, даже искусственно это поднимая и напоминая об этом, мы видим по результатам, что это работает. Нужно просто постоянно этим заниматься.
3: Да,
0: продвижение десятки, в принципе, это в объединении, как Рав сказал.
3: Все
0: становится как что-то такое групповое, совместное. То есть это наш урок. Это не урок каждого из нас, а это урок, да, когда мы приходим для того, чтобы строить тут кли. А кли — это не один человек. Это из объединения между нами. Короче, все вот это вот отношение к пути, понятно, что урок — это вершина, это корона всего, венец всего. Это должно быть таким групповым действием. И даже когда мы находимся здесь уже, все равно надо думать и молиться вместе во время урока, чтобы мы стали духовным кли, а не только как бы тела, которые тут. Через внешнее надо видеть, как мы продвигаемся ко внутреннему соединению. И все это на базе урока.
2: Не знаю, случайно или нет, но это тема, о которой мы говорим после конгресса в десятке. Это для нас самое важное. Мы разбирали это на наших встречах, мы говорили, как можно помочь товарищам, устраивали опросы. И факт, что сегодня все товарищи десятки присутствуют на уроке, мы получаем огромные силы от товарищей в десятке. И мы приходим намного с большим кли, и можем объединиться с Творцом, и нет ничего важнее. Рав сказал, что не важно, есть желание, нет желания. Это как есть и дышать. Ты должен приходить на урок каждый день, это то, что осталось в жизни, как Рав сказал.
0: Совместное обязательство. Оттуда человек получает силы десятки. Сила десятки — это сила Творца, которая находится внутри них. Эта сила — это тот, кто приводит человека, да, скажем, приводит к решению десятки.
2: Это должна быть непрерывная война, как говорил Рав. Как солдаты, которые вскакивают среди ночи, и мы должны все время это укреплять, потому что жизнь так качает нас, и если это все время не делать, не напоминать себе, не принимать разные законы, общая ответственность, это дает силы товарищам, и мы видели, что это дало много сил, и обязательств, и общие решения. Так это работает. А потом, как сказали товарищи, искать все время, как это работает внутри. И мы все время приходим сюда. И дальше нужно углублять это, как быть в молитве, все время в течение дня вместе с товарищами.
0: Меняется кли, с которым мы работаем совсем по-другому, да, когда все сидят за столом, все присутствуют. И именно как раз, когда мы ставим утренний урок как вещь самую важную в десятке, и центр, из которого мы потом черпаем силы. И в единой линии с наставлениями Рава, да, слушая Рава, оттуда мы можем получать все больше и больше сил. И все это вопрос, насколько мы придаем важность десяткой, чтобы у каждого товарища было силы прибыть и участвовать вместе.
1: Кенчезе бемет хлагит килуше.
2: Для того, чтобы реализовать все, что у нас есть от Рава, нужно делать это просто, как учили каббалисты, быть постоянными в уроке, в работе и все время просить силы для всей десятки, для всего мирового клии, и как один человек реализовывать то, что говорит Рав, делать это между нами.
0: Ну да, меняется то, что мы, в первую очередь, десятка чувствует сильнее, когда они вместе, когда мы вместе на утреннем уроке, есть сила, которая передается друг от друга, и тут мы можем помогать, участвовать в уроке всей десяткой. Это основа десятки. Там она начинает свою духовную работу в тот самый день. И мы должны видеть, как всем товарищам удается участвовать во всем этом, придавать важность, искать решения, молиться, чувствовать, что с этого начинается наше поручительство по отношению к уроку. А дальше уже весь день на этом разворачивается.
2: Кен, хаверим, אנחנו יודעים ש כל מי שמשתתף בדיונים, בהחלטות, אי פעם. Мы знаем, друзья, все, кто участвует в обсуждениях, в решениях. Можно говорить в общем, можно говорить о важности. Мы говорим здесь о важности утреннего урока. Это наша основа. Это основа всех каббалистов. Всегда в мире никто никогда не пренебрегал этим. Есть много ценностей в нашей организации. Одни очень высокие, другие связаны с внутренней работой, на чем сосредоточиться, о чем думать. Но утренний урок — это просто нужно сидеть на утреннем уроке. Это не может быть так или иначе, таким или иным образом. Либо ты находишься на утреннем уроке, либо ты не находишься. Либо ты организуешь всю свою жизнь так, чтобы ты смог быть на утреннем уроке, либо ты делаешь уступки тут и там, и так и десятка важность дает этому, что утренний урок — это наша основа. Или можно там где-то чуть-чуть делать какие-то там поблажки, но тогда ты не связан с этим, с этой основой ежедневной. Мы слышали от Рава много раз, что происходит с человеком, когда он не находится на внутреннем уроке, поэтому мы хотели бы перейти к следующему этапу от общей важности, от важности ценностей, ценность вечная утреннего урока, которая никогда не менялась и не изменится, к личной ответственности каждого из нас. Насколько каждый из нас чувствует ответственность за то, чтобы прийти, присутствовать, величие утреннего урока. Поэтому мы сейчас зададим следующий вопрос на семинар. Какой первый шаг, который я делаю на этой неделе относительно десятки, группы, относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это значит, что я не взял на себя ответственность. Еще раз. Вопрос очень конкретный. Какой первый шаг я делаю на этой неделе относительно десятки и группы относительно утреннего урока? И если я не сделаю его, то это означает, что я не взял на себя ответственность. 6 минут. Удачи вам.
0: Не знаю, пробуждать важность у товарищей по отношению к товарищам, по отношению к утреннему уроку.
2: Да, можно сказать, это связано с уроком и важность Творца. Приводит к тому, как вести себя относительно десятки. И это прямая связь, важность Творца относительно того, как давать личный пример десятки. И эта тема должна быть... Она должна все время... заботить меня.
0: Вместе с товарищами говорить об уроке, который был, о том уроке, который будет. Быть вместе с товарищами на уроке.
2: Не оставлять эту тему, если это самое важное, то мы должны все время поднимать важность и думать, как можно помочь товарищам прийти на урок. И физически, и также много молиться о товарищах, чтобы у них была важность, были силы подниматься над всеми помехами и быть на уроке.
0: То, чего мы начали говорить на встрече десятки, надо продолжить эту тему. Там есть еще моменты, которые можно выяснить и добавить. Я долгое время с вопросом, как превратить время урока в более качественное. И надеюсь, что на этой неделе нам удастся вместе молиться об этом.
2: Добавить молитву о товарищах, которым... трудно, мы видим, что это им помогло. Нужно искать еще пути и не останавливаться, как помочь товарищам. Относительно каждого, что ему может помочь. Но главное, я думаю, ответственность — это быть в молитве все время и приходить с истинным хисароном на урок. Не просто так приходить. И тогда мы будем получать свет и для всего мира тоже.
0: Я думаю, что уже надо готовиться к следующей субботе на протяжении недели, да, строить важность утреннего урока и смотреть, как мы можем продвинуть это дальше, не уменьшать эту скорость, все время увеличивать важность утреннего урока, присутствие на утреннем уроке. Я думала, что я делаю в зуме по отношению к тому, насколько утренний урок — это центр нашей жизни, насколько мы должны все наши надежды поместить, и вообще, чтобы вещи все обустроились на всех уровнях, именно тем, что мы вместе здесь сидим.
1: Наверняка
2: это поможет больше молиться. Прилагать усилия. Нужно прилагать усилия. Я чувствую, что я недостаточно даю, вкладываю. И настало время.
4: כל אחד באמת אחראי על השלמות של השיעור בוקר, על זה שהעשירייה תהיה...
0: То есть каждый берет на себя ответственность, чтобы вся десятка присутствовала на уроке. И ответственность между нами — это пробуждать так, чтобы дух жизни в десятке, утренний урок, помог бы нам вот получить этот дух, в котором мы нуждаемся. Потому что если нет, это наш путь. Да, мы не можем как бы самим придумывать себе путь. Нет, нам каббалисты показывают этот путь, и вот этот дух должен быть в десятке. И идти там за статьей, которую мы учили в тот день, готовиться к утреннему уроку завтрашнего дня. То есть утренний урок должен быть основой нашей жизни, и все надо делать в том, чтобы держать это.
2: Помогать и поддерживать каждого из товарищей молитвами и действиями, открывать сердца, чтобы они смогли брать вот эту ответственность перед десяткой.
0: Да, хаверим. Надо напоминать товарищам, или доказывать, да, или восхвалять, или... Короче, все это делать подконтрольно и обращая на все это внимание.
2: Итак, друзья, меня попросили подытожить. Я думаю, что то, что может удерживать человека на уроке, это ответственность перед десяткой. И если раньше, я помню, ну, конечно, каждый может как-то с этим соглашаться. Я сидел из-за рава, мне было неудобно. Наоборот, мне было очень интересно слушать, наполнять свой разум. Потом, когда я его наполнил, мне было уже просто неудобно. Рав все-таки так много вложил. Сейчас нет. Что сейчас может заставить человека? Если он, в общем, находится в одушевлении, он связан с уроками, с материалом, я полагаю, что таких немало, и они согласны с этим, и человек от хорошего не бежит, он приходит, а если ему нехорошо, если он уже не чувствует вкуса, что же может удержать его, где же эта ответственность перед товарищами? И здесь уже работа в десятке. Можно понять, насколько ответственность, обязательство в десятке приходить для них, для того, чтобы их поддержать. Это нужно построить. И это действительно важно строить в течение дня вот это, эти обязательства. Ну, удачи нам, успеха нам. А сейчас мы от этого драматического состояния перейдем к чему-то очень важному, что может тоже поддержать товарищи. И, конечно, все, что я сейчас говорил, и про урок, и вообще про обязательства, все обязательства в группе. Тот проект, который мы хотим начать, он не новый. Это называется «Стажеры». Да, наверняка вы знаете. Мы хотим приглашать наших дорогих товарищей со всего мира, и цель, чтобы они здесь набирались впечатления, потому что мы знаем, что когда ты сидишь здесь, вокруг тебя 200 человек, потом есть трапеза, вчера было 600 человек, и наши многие товарищи не получают такого опыта, и это очень важно, это дает силу, и макифим, как мы слышали, окружающие света, поэтому мы приглашаем товарищей сюда, не нужно ни о чем беспокоиться, только купить билет, все остальное мы берем на себя, а мы пошлем бланк, надо записываться, и все ответственные за по языкам, мужчины, женщины, приезжают на две недели. Мы не будем говорить какие-то даты, мы не хотим, чтобы люди приезжали большими количествами. Вот. Но эти даты в основном будут связаны с праздниками, скажем, допустим, у нас есть сентябрь, там есть Рош-Шана, потом Суккот, человек приходит, он приезжает до двух недель, можно и меньше. Да, ну, по крайней мере, не меньше недели, от недели до двух. Можно приезжать и как десятка или часть десятки. Если нет, то тоже нормально. Здесь мы будем создавать группу, будем отделять мужчин от женщин, и деятельность будет такая, что человек несколько часов будет участвовать в разных там работах. Это не связано с распространением. Мы говорим о стаже групповом. Потом в программе есть всякие экскурсии, есть посещение израильских групп, семей, и немало тут есть деятельности вот в этот период в нашем здании. И цель, чтобы наши товарищи познакомились с состоянием нашей организации, какие цели, что мы делаем. И будет также обучение. То есть это не просто там приехать и поработать несколько часов, а потом... либо всякие посещения, экскурсии, или какое-то обучение непрофессиональное. И мы думаем, что это очень важно, и каждый, кто еще не побывал здесь, я думаю, что это необходимо приехать. Я говорю, это также, между прочим, и для израильской группы, это тоже касается. И, кстати, Петах-Тикву, может быть, здесь человек сидит в Маталоне и совершенно не понимает, как работает организация, что происходит здесь, кроме того, как он приходит на урок и уходит. И, конечно, израильские группы тоже, поэтому подумайте. Есть у нас место для ночлега, мы можем также организовать ночлег в семьях. Ну, нужно только желание, подумайте об этом. Допустим, если, скажем, группа «Кармель» хочет приехать и побыть здесь недельку, это будет здорово. Я уверен, что для израильской группы это вообще необходимо. Тем более десяткой можно прибыть. Я не знаю, как из Мексики, допустим, можно приехать целой десяткой. Но здесь это очень реально. Мы ждем, даты будут разосланы, и если есть дополнительные какие-то вопросы и все подробности, будет открыт сайт, и вы там сможете получить информацию.
0: Еще одна тема. Мы начали работу. Часть из вас обратили внимание, кто-то, может быть, нет. На нижнем этаже это будет продолжительное время, практически до конца года. Есть товарищи, да, которые будут обращаться к нам и будут приглашать участвовать. Тут это равное распределение. Мы не говорим о профессиональных работах. Есть люди, у которых есть профессия. Мы говорим о работе, которая не требует, да, профессиональной работы. Обращается к товарищу в определенное время и предлагаем поучаствовать в работе. Это часть из этого, да, и во время утреннего урока. Поэтому, у кого нет проблем со здоровьем или каких-то определенных трудностей, да, где он может это уже объяснить, мы будем рады, что все будут участвовать в этом. Но что нам важно передать, что мы столкнулись с ситуацией, что десятка решает, что товарищ не может выйти на урок, на работу.
5: Там.
0: Если человек не может, он не выходит. Но вдруг столкнусь с тем, что десятка решает вот так вот. Поэтому мы просим, что если у десятки есть какие-то проблемы с этим, обратитесь к нам, не надо обращаться к товарищу. Мы столкнулись с несколькими ситуациями, когда ребята говорили, десятка решила вот так. То, что десятка заботится о товарище, это хорошо. А мы не всегда знаем ситуацию товарища. Есть разные команды, есть всякие, есть системы, системы выстроены. Поэтому давайте будем участвовать в этом активным образом. А если у вас есть какие-то собственные представления, поделитесь с нами, и мы постараемся все эти вопросы решить.
5: כן, חברים, עוד נושא שהוא נושא חשוב בעיקר לכלי העולמי האהוב שלנו.
2: Еще важная тема, особенно для нашего любимого мирового кли. Мы относимся к словам Рава так же, как к любому из первоисточнику. Допустим, мы показываем клипы в течение урока. Более длинные, более короткие клипы. У нас на иврите всегда есть тексты этих клипов, стенограммы, и скажем, те, кто преподают, они потом цитируют эти клипы, делают акцент. И, к сожалению, пока что этого нет на других языках. Это не просто, понятно, что часто готовят уроки там за день, за два.
5: Ну,
2: короче говоря, вот это мы позаботимся о том, чтобы это было доступно на всех языках. Сейчас руководство проверяет возможности переводов. Иногда есть переводы искусственного интеллекта, и когда этот искусственный интеллект переводит Рав или другие источники, они не всегда точны и часто даже вводят в заблуждение. Поэтому нужно создать какой-то механизм, чтобы человеческий источник переводил опытный, и чтобы этот перевод передавал и был точным. Потому что иногда вот этот AI просто делает какие-то ненормальные вещи с текстами Рава. Иногда говорят вот наши преподаватели, что Рав сказал то-то и то-то, и цитируют клип, есть на всех языках. Мы над этим работаем и будем надеяться, что в ближайшее время это изменится.
0: Мы как бы заканчиваем еще разными отчетами, и мы хотим поделиться тем, что происходит. И еще также возникла тема в руководстве. Была рекомендация, чтобы мы...
6: כי ברגע שיש החלטה, אתה הופך מלאכותי, זה כבר לא שומר על, על המרחב האינטימי, כן, החופשי.
0: Чтобы мы как бы открывали, да, как это все наши выяснения и беседы, мы решили, что это слишком вещь пока интимная, мы не будем это пока открывать, но всякие решения, все вопросы, проблемы, с которыми мы сталкивались, это мы будем выставлять. И закончим эту часть. Да, сейчас это будет трапеза у нас. И вот слова Рава из урока. Нахшон прыгает в море и сам хочет пройти море, и тогда море раскрывается. Но сначала он прыгает, он не ждет. Ну вот сейчас там Творец должен. Ну там сзади и спереди ты устроил нам такую ситуацию, и мы кричим, да? И опускаем руки. Нет, мы не опускаем руки, мы прыгаем в море. Должен быть этот прыжок. И только после этого, то, что если произойдет, произойдет. Но если нет, так и нет. Ты же должен прыгнуть. Ну хорошо, хаверим, сейчас у нас будет вторая трапеза. А, закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Велоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: «Ваяр элав Ашем Велоней Мамре».
2: Явился ему Творец Велоней Мамре. Явился ему Творец Велоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Велоней Мамре. И Зоар спрашивает, почему Велоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека, то есть это желание, находящееся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
2: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищей. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви. Поэтому он сказал ему: «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям, ибо Лева Эвен, каменное сердце, то есть свойство вожделеющей души, сказала ему: ты должен всегда стараться получать наслаждение и удовольствие, а не подвергать себя страданиям». Таким образом, он сказал ему, что не стоит слушаться указания Творца. А Мамре сказал ему: «Вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную». То есть он сказал ему: «Ты же видишь, что Творец ведет себя с тобой выше знания. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам и тоже иди выше знания». То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
0: Айшколь — это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А мамре происходит от слов, ибо он воспротивился имра речам анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец Велоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
2: Мидраш Раба сказано: «Сказал Авраам: пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец: «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
0: Тогда как сейчас, у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов твоя работа основана на работе людей, которые не обрезаны». То есть твоя работа не была основана на свойстве чистой отдачи, так как ты еще не удостоился отсечения крайней плоти, называемой желанием получать. Тогда как сейчас, ты не должен сожалеть о том, что у тебя нет той работы. Ведь в конце концов, это была работа людей. И хотя эта работа прекрасна, но тем не менее, она все еще была снаружи, потому что они не были обрезаны. В то же время теперь, после того, как ты совершил обрезание, уже есть подобие по форме. Теперь я и сопровождающие меня можем прийти, чего не было до этого.
2: Окей, как я говорю, что есть что-то особое в этом отрывке о внутренних голосах, которые есть у нас. И он говорит так. Сказал Раби Иуда, три вида управления есть у человека. Управление разума и мудрости. Разум и мудрости он называет силой души. Есть сила души, это разум. Есть управление страстью, когда ты вожделеешь. Есть управление, которое называется нефеш. Есть нешама.
0: Перейдем к уроку от 17 января 2002 года.
2: Мы прошли статью «Шлаве Сулам», первый том, 103 страница, и увидел его Творец в Элуней Мамре. Если человек приходит в состояние, что он находится в Элуней Мамре, то есть он выступает против материального, идет высшее знание, в главе его цель, и ей он отдает всю свою жизнь, всю свою душу. Называется, что он восстает против. Тогда в Элуней Мамре, человек растет из таких состояний, называется, что он как полевое дерево. Как дерево в Элуней Мамре, Дубах Мамре. Тогда раскрывается ему Творец, и увидел его Творец в Элуней Мамре. Раскрылся ему Творец в Элуней Мамре. Это состояние, когда человек действительно раскрывает божественность. Вопросы? Да?
0: Что такое работа проходящих и возвращающихся?
2: Вместо прохожих, проходящих и возвращающихся, вместо помех и признаков отдаления, которые Творец посылает, чтобы приблизить человека, ему раскрывается уже сам Творец. Дело в том, что из-за того, что человек создан с желанием получать, и он, по сути дела, является клеткой, которая ощущает. И весь разум, и все знания, и решения, и все вытекает из этого, из того, что он ощущает. Так приблизить его к цели можно только с помощью подъемов и падений. на самом деле падений и подъемов. То есть, по сути дела, от, подъем, от падения, от отдаления. Когда отдаляют человека, отталкивают его назад, показывают ему, насколько он наоборот, показывают ему зло в нем, это называется у нас осознание зла. Когда человек видит, что он не способен и недостоин святости, из всех этих ощущений в общем, у него образуется состояние, которое называется, что у него нет выбора, он обязан идти выше знания. Иначе просто нет выбора. Как он приходит к такому состоянию? Если после каждого падения, каждого отталкивания, как есть у нас пример в учении Десяти Сферот, когда он говорит, что тот, кто стремится к чертогу Творца, там есть стражники и охранники, которые отталкивают этого человека, и он скатывается обратно с горы, где стоит дворец Творца. Все время его отталкивают и отбрасывают, он все-таки встает. Тогда его отталкивают еще сильнее, отбрасывают, и он все-таки встает терпеливо и с постоянством. Идет из всех этих отталкиваний. Постепенно он строит внутри себя желание к цели. Из того, что он стремится к цели, у него потом возникает отталкивание. Это всегда работает наоборот. И от того, что к нему приходит отталкивание, проявляется отталкивание, у него рождается важность цели. То есть любая вещь порождает противоположное ей. Поэтому, если у него не будет падений резких, глубоких, падений таких разочаровывающих, болезненных, он не сможет ценить цель, с одной стороны. А с другой стороны, если он не даст достаточно силы, чтобы прийти к этому, что вот-вот-вот он приходит к цели и снова падает, то он не будет знать, насколько он далек от нее. Что значит подъем и падение? Я сделал из себя что-то максимальное, на что я способен. Я стараюсь вложить все силы, все знания, все время, всю энергию. Я просто выжимаю себя со всех точек зрения. И в тот момент, когда я это делаю по-настоящему, у меня есть какая-то уверенность, какая-то гордость, какое-то побуждение вперед, что я преуспею. На самом верху воодушевления от всего этого, всего усилия, вдруг у меня возникает падение. Это падение должно сказать мне, что даже в самом большом воодушевлении, в самом большом усилии я был далек от цели. И всякий раз, насколько я больше давлю и иду, и как бы преуспеваю, я раскрываю, что я еще дальше от цели. Мне всякий раз показывают еще более правдивую истину. Получается, что я развиваю две вещи. Самоосознание, что я каждый раз все дальше. И осознание цели, что она все более и более важна всякий раз. И тогда у меня нет выбора. Я из потребности в этом, и из раскрытия того, что я не смогу достичь этого, не от того, что я по-настоящему в отчаянии. Я отчаиваюсь в своих силах, но не отчаиваюсь от достижения ее. Я в любом случае хочу изо всех сил достичь ее, так я не знаю, какое мне выбрать средство. Я прихожу к состоянию, что здесь принимаю решение, что здесь нужно идти выше знания. То есть против разума, против не знаю чего, должно быть какое-то сверхъестественное решение. Тогда они раскрывают это сверхъестественное решение.

0: כן.
1: Какой проблеме должно привести это решение?
2: Решение должно прийти из двух крайностей: важность цели и ничтожность моих сил. Две крайности должны быть вместе. Если нулевые силы я обнаружил в себе, и ничего не может помочь мне, уже свыше меня показывают, но это ты еще не пробовал. То есть мне не раскрывают свыше снова, что я могу что-то сделать, еще что-то устроить, еще что-то добавить. Уже все. Я закончил свою меру, что называется. Свою... пакетик, коробочку свою. Все, нет больше. Это признак того, что я уже пришел, я проверил все свои силы, я увидел, что все они нулевые, но вместе с этим на все, в чем я разочаровался в своих силах, на все это, каждый из этого я получил большее желание к цели. Это... называется подъемы и падения. То есть все, что здесь, этот импульс наверх, вверх и вниз, порождает два результата. Разочарование в своих силах и важность цели, одно против другого. И два этих края на каждом подъеме и падении, каждом импульсе таком, они должны... быть больше разнесены, быть больше. Вплоть до того, что у каждого есть какое-то заранее заданное собственное число, сколько он должен пройти таких вещей. Но герой тут, как он говорит, только согласно терпению, что снова, снова и снова давит. И всегда он говорит, если не я себе, то кто у меня? Это... тут нет выбора. Всегда говорить, если не я себе, то кто мне? А о Творце говорить только после того, как ты видишь результат плохой в ощущении, что как будто ты не смог, тогда нет никого, кроме него. То в этом он раскрывает тебе... истинное состояние, да?
1: Так что мне даст это понятие выше разума? Что это мне даст? Как бы, как это решит мне?
2: Что такое, что раскрывается тогда, как выше знания, я не знаю. Я иду, и все. Мне только говорят, что после всего, когда человек... как сказать, отчаялся во всех силах, значит, во всех силах, что Творец не раскрывает ему больше возможности работать.

0: важность. Ее важность... Ведь не верно, что она вырастет от того, что цель недостижима, верно? Или это должно быть одним из...
1: Важность цели, верхняя точка, то есть в достижении важности цели, и нижняя точка, отчаяние в своих силах, раскрываются от двух вещей. И от падения, и от подъема. Нельзя сказать, что подъем приводит к важности цели, а падение приводит к отчаянию в силах. А разрыв между ними порождает и то, и другое. Направление, куда ты идешь, это, по сути дела, порождает важность цели и отчаяние в своих силах. Оба они должны быть. Конечно, важность цели возникает от ощущения во время подъема. Но нет такого, что родилось бы, нет ничего против него. Всегда черное на фоне белого, иначе не будет развлечения. Развлечение всегда включает две противоположные вещи, как буквы на белом фоне.
0: Да. Если каждая точка — это новое начало в подъемах и падениях, где накапливается эта мера, когда человек осознает эту меру, которая накапливается, лишь в конце?
1: Да, только в конце он знает, что только в конце человек знает, что он закончил меру, и что перед ним есть рассечение мертвого моря. То есть что он дошел до конца свойств, которые он должен выяснить во время подготовки. У каждого это... Когда я всегда кричал, говорил, где, что, как, он всегда говорил, избавление Творца в мгновение ока. Подожди каждое мгновение, жди каждое мгновение. Каждое мгновение это может произойти. Всякий раз, когда ты отчаиваешься, всякий раз, когда ты ищешь еще силы, но ты ищешь силы для продвижения, и все-таки прийти к цели. Может быть, вместо того, что ты продвигаешься сам, снова как бы к ней, и стараешься как-то ее захватить, с новой возможностью, новыми силами. Может быть, здесь ты уже раскроешь, что нет ничего больше, а есть рассечение мертвого Красного моря, Конечного моря.
0: Иногда у человека есть склонность в каждом состоянии, к которому он приходит, говорить, вот оно, состояние отчаяния. Как бы вместо того, чтобы приложить какое-то усилие и найти еще средства, мне предпочтительнее сбежать в сторону и сказать, это точка отчаяния, и средства закончились.
1: Нет, ты не можешь убежать в сторону и сказать, я пробовал все, и больше нечего сделать. Это точка выше знания, рассечения конечного моря раскрывается, когда ты давишь вперед. Как обычно, после отчаяния ты ищешь и не знаешь, что делать, и перед тобой как бы нет других возможностей. Они порождают крик к Творцу, настоящий крик, который раскрывает врата. Не само отчаяние. Само отчаяние не порождает ничего.
0: Как будто раскрывается новое средство.
1: Да, раскрывается как бы новое средство. И ты идешь на это своими силами. И вдруг тебе раскрывается, что из того, что ты ищешь, как моими силами я могу еще что-то пойти и сделать, да? Это не вопрос, не состояние отчаяния. Я не знаю, падение — это определение состояния. Человек так говорит, что он находится в падении, а это не то, что он находится в том, что он не может шевелиться, не в состоянии, когда он не способен, ну, я не знаю, пошевелить пальцем, как говорят, в отчаянии, имеется в виду, что он находится в полном осознании, в полном выяснении, в трезвом уме и знает, что просто...

0: Я сделал все, что еще сделать. Это не состояние, когда он мертвый такой, бесчувственный, не с кем говорить. Это только в чувстве, как говорится, это когда он ищет силы. Это насколько человек больше продвигается к Махсому, он начинает меньше впечатляться от ощущений. Он больше впечатляется от того, что действительно не может сам. Как бы установление, констатация факта, ощущение, что он не способен, такое ощущение неприятное. Оно уже не очень определяет его состояние. Не знаю, как это сказать. Это вначале люди впечатляются от того, что вышел воздух, а потом это проходит. Потом состояние больше определяется фактами, что это не я, что это не цель и так далее, не направлено к цели.
1: Обращение к Творцу — это наибольшее усилие после всего этого состояния? Обращение к Творцу?
0: Обращение к Творцу, смотри, надо искать это, но это нельзя бы найти просто так. Никто не может просто так обратиться. В тот момент, когда Творец раскрывается в виде или скрытия, или раскрытия, как он раскрывается человеку, он вызывает у человека это обращение. Не то, что «пойди поищи», где я буду искать его, чтобы кричать к нему, просить у него. Обращение — это когда уже удостаивается раскрытие.

0: Günaydın sevgili dostlar. Bizleri bir sabah dersine daha buluşturan Yaradan'a şükürler olsun.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо Творцу за то, что соединил нас вместе. Еще на одном уроке, дорогие друзья, есть только одна вещь, на которой мы должны сосредоточиться, и это просто освободиться от всех своих иллюзорных занятий и сконцентрироваться только на объединении между нами, на наших сердцах. Путь для того, чтобы выйти желание получать любовь к товарищам. Любовь к товарищам, через нее мы сможем продвинуться к любви к Творцу. Вся реальность — это товарищи. Мы можем достичь этого только если мы находимся вместе с товарищами. И поэтому мы должны акцентироваться на любви к товарищам. Какие мы счастливчики, что нас Творец выбрал быть в таком окружении рядом с рабом. И мы идем вместе по пути к Творцу. Вперед, друзья! Давайте вместе с намерением в любви к товарищам сделаем усилия, вложить усилия, чтобы быть только в любви к товарищам на уроке. Все зависит только от любви к товарищам, только вместе. Лехаим, друзья.
2: Барасулам, письмо 47. Я напомню вам еще раз действенность любви к товарищам. Во всяком случае, в этот момент. Ибо от этого зависит наше право на существование, и этим измеряется мера нашего успеха, к которому мы близки. Поэтому обратитесь от всех своих иллюзорных занятий и отдайте свое сердце тому, чтобы думать правильные мысли и изобретать правильные уловки, чтобы соединить ваши сердца в действительно одно сердце и исполниться в вас сказанное «возлюби ближнего своего, как самого себя» в простоте, ибо ни один из этих писаний не уходит от своего простого смысла, и чисты будете вы от мысли о любви, которая будет покрывать все прегрешения, и испытайте меня в этом, и начните соединяться в любви в истинной мере, и тогда увидите вы, и небо вкус ощутит. Еще раз 47-е письмо Барасулама. Я напомню вам еще раз действенность любви к товарищам, во всяком случае в этот момент, ибо от этого зависит наше право на существование, и этим измеряется мера нашего успеха, к которому мы близки. Поэтому обратитесь от всех своих иллюзорных занятий, отдайте свое сердце тому, чтобы думать правильные мысли, изобретать правильные уловки, чтобы соединить ваши сердца в действительно одно сердце и исполниться вас сказанное возлюби ближнего своего, как самого себя, в простоте. Ибо ни один из этих писаний не уходит от своего простого смысла, и чисты будете вы от мысли о любви, которая будет покрывать все прегрешения. И испытайте меня в этом, и начните соединяться в любви в истинной мере, и тогда увидите вы, и небо вкус ощутит. И никакое творение не будет разрывом между мной и вами.
3: Aktif çalıştay sorusu. Kalplerimizi gerçekten
1: aktivni seminar
3: bağlayacağımıza dair tavsiyelerde bulunalı. Aktif çalıştay sorusu.
1: Предложите, как соединить ваши сердца в действительно одно сердце. Дайте ваше предложение, как соединить ваши сердца в действительно одно сердце. Активный семинар.
4: Все от
2: важности, которые есть у нас, важности цели, важности Творца, важности отдачи, как было на Конгрессе, когда мы вместе делали это, соединились. Это то, что влияет.
1: Да. Быть внутри сердец товарищей в их устремлениях. Вот так вот по-настоящему в каждом товарище. Когда ты раскрываешь, что ты не находишься там, так это и хорошо. Ты улыбаешься, ты радуешься, что ты можешь делать исправление.
2: Сейчас перед уроком попросим силы поручительства, чтобы он дал нам силы действительно думать только об одном. Как прийти, как один человек с одним сердцем, и так принять урок.
5: באמת להיות כל הזמן כלפי הקבוצה.
1: По-настоящему быть все время в таком намерении по отношению к группе и все время стараться соединиться и давать силу друг другу, чтобы быть в этом поручительстве и не прекращать усилия.
2: Да, мы уже здесь, мы встали, мы вместе здесь на уроке. Давайте сделаем максимум, чтобы привлечь свет, сделаем усилия по объединению.
1: Мы слышали также в письме, что нам нужно освободиться от всех иллюзорных занятий, соединить наши сердца в одно сердце. И нужно только реализовать это.
2: Да, с того момента, как я вошел в зал, получаю впечатление от всех товарищей, это десятки, которые садятся в фокус-группу. Действительно, и в мыслях, и в действии можно проводить товарищей, дать им важность и пример, чтобы было просто истинное объединение. Так, еще право выразить это.
1: Да, как здесь и написано, что все от этого зависит просто наше существование, и все зависит от объединения между нами. Есть у нас возможность просто приблизиться друг к другу и так приблизиться к Творцу.
2: Да, сейчас уже видно, когда мы стараемся почувствовать в сердце каждого товарища его стремление к Творцу, только лишь что-то самое лучшее, самое пробуждающее. Включаемся, просто пытаемся быть вместе в молитве и усилия.
1: Да, и каждый старается устремиться к Творцу, но у каждого, как бы то ни было, есть немножко другое видение святой истины. Когда мы придем по-настоящему к одному видению в отношении цели, тогда мы будем по-настоящему в одном сердце.
5: Sessiz çalıştay. Dost sevgisinde çaba gösterelim ve aramızdaki bağın tadını hissedelim.
2: Dost sevgisinde çaba gösterelim. Приложим усилия в любви к товарищам и почувствуем вкус объединения между нами. Приложим усилия в любви к товарищам и почувствуем вкус объединения между нами. Нормолчание.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Сраван 15 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Что значит, что злое начало и доброе начало оберегают человека в духовной работе». Статью вы можете найти во втором томе Рабаша, 1239 страница. Прочитаем сейчас статьи вместе, в нашем распоряжении 34
1: минуты.
0: Что значит, что злое начало и доброе начало оберегают человека в духовной работе? Зор говорит, сказал Раби Иуда, ибо ангелам своим велит охранять тебя на всех путях твоих. Сейчас, когда человек приходит в мир, тут же вместе с ним является злое начало. Как сказано, грех мой всегда предо мною. Потому что каждый день оно подталкивает человека грешить перед своим господином. А доброе начало является к человеку с того дня, когда он приходит очиститься. А когда человек приходит очиститься? Сейчас, когда ему исполнилось 13 лет. Тогда соединяется человек с обоими, одно справа, другое слева, доброе начало справа, а злое начало слева. Эти двое — настоящие ангелы-хранители его. Приходит человек очиститься, его злое начало повинуется ему, и правая сторона властвует над левой, и оба они, как доброе, так и злое начало, объединяются, чтобы охранять человека на всех путях его, которыми он идет. Конец цитаты. И нужно понять, что когда мы говорим с точки зрения духовной работы, мы понимаем, что доброе начало оберегает человека, когда он идет по пути Творца и хочет достичь слияния с Творцом. Поэтому он получает поддержку от доброго начала. Но какую поддержку человек получает от злого начала, благодаря которой он достигнет слияния с Творцом? Это означает, что если он не получит поддержку от злого начала, он не сможет достичь слияния с ним.
2: Сказано в Писании, «Два племени в чреве твоем и два народа из утробы твоей расходятся.
1: Милеом ямат, ло ешву багдула.
2: Народа крепнуть будет, объясняет Раши, что не будут они равно великими, когда один возвысится, другой падает. Это означает, что не будут они оба одновременно великими. Известно, что порядок работы, чтобы прийти к тому, чтобы все действия твои были ради небес, не в руках человека, а этот человек должен получить, то есть эту силу только свыше. Как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Однако, для того, чтобы человек пришел к уровню доставление наслаждения Творцу постоянно, это приходит человеку после того, как он раскрыл все зло в себе. Тогда человек получает эту силу, которая называется вторая природа, и это желание отдавать. Другими словами, человек обязан сначала раскрыть все зло в себе. И это называется, что у него уже есть целое кли, то есть полный хисарон. Тогда он получает полный свет, как сказали наши мудрецы, свет, содержащийся в ней, возвращает к источнику. Однако до того, как у него есть раскрытие этого кли, то есть хисарона в помощи Творца, поскольку помощь должна быть полной помощью, как сказали наши мудрецы, свыше не дают половину, а дают лишь целое. Это означает, что свыше не дают половину, а дают лишь целое.
0: Поэтому и желание нижнего также должно быть цельным. Однако невозможно человеку раскрыть все зло. Ведь если у него пока нет доброго начала, он не в силах преодолеть зло, так как зло превалирует над добром. Поэтому, когда человек начинает заниматься Торой и заповедями, то всякий раз добро в нем увеличивается, но в той же степени ему раскрывают также злое начало. Таким образом, его работа уравновешивается. Как сказано, всегда человек должен видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, поэтому и раскрывают зло по частям. В мере его стараний достичь добра и достичь возвышения в Торе и заповедях. И сказано следует, что когда человек желает идти по пути слияния с Творцом, совершая все ради Него, то есть наслаждая Творца, а не себя, а так как это противоречит природе человека, который был сотворен желанием получать ради себя, вся работа заключается в том, что ему говорят, что он не может, не способен своими силами достичь эту силу, а только лишь Творец может дать ему эту силу, называемому желанием получать, желанием отдавать. А человеку лишь нужно подготовить кли для получения этой силы, то есть второй природы. Получается, что именно благодаря злому началу, которое увеличивается в нем во всей своей полноте, то есть человек видит свои истинные недостатки, и что он не удостоится своими силами прийти к желанию отдавать, это приводит его к состоянию, когда Творец дает ему природу отдачи. Получается, что как доброе начало, так и злое начало ведут человека к достижению цели, чтобы уподобиться по форме с Творцом, то, что называется слиянием с Творцом. И этим следует объяснить сказанное в Зоре, «Ибо ангелам своим велит охранять тебя на всех путях твоих». Имеется в виду, что и злое начало заботится о том, чтобы человек достиг слияния с Творцом, которое... И если так, то почему оно называется злым началом, если оно приводит человека к слиянию с Творцом? Злое начало означает, что оно посылает человеку мысли и желания, которые противоречат святости, давая человеку понять, что не стоит прикладывать усилия в Торе и заповедях. Если так, то почему же сказано, что оно оберегает человека на его пути достижения слияния с Творцом, чтобы он совершал все ради небес, а не для собственной выгоды?
2: Ответ, что поскольку если зло не раскрыто у человека в своей истинной мере, человек не способен получить помощь от Творца, ведь у него все еще нет истинного хиссарона. Получается, что у него еще нет истинного кли. Поэтому злое начало в том, что оно дает ему мысли и желания, противоречащие святости. Это называется злое начало. И как сказал мой отец и учитель, злое начало означает картина зла. То есть злое начало рисует человеку, что если он будет делать действия ради небес, а не ради собственной выгоды, ему будет плохо. Такие картины злое начало рисует человеку. И это заставляет человека уйти от работы по отдаче Творцу. Поэтому, когда человек начинает ощущать картины злого начала, человек хочет убежать от этой работы, которая совершается только ради Творца, и он видит тогда, что нет никакой возможности преодолеть те картины, которые злое начало рисует ему. И только тогда он может преодолеть и сказать, что Творец поможет ему выйти из-под власти злого начала. И человек видит тогда, насколько это выше природы, чтобы у человека была возможность делать хоть что-то против черного состояние, когда человек видит картины злого начала. И из этих картин человек видит тогда, что такое зло. То есть в какой мере зло присутствует в сердце человека, так что он не способен сделать хоть что-либо ради Творца, если он не будет видеть там, чтобы было хоть что-то ради собственной выгоды. И из этих картин человек всякий раз получает картину зла. И человек не способен видеть эти образы за один раз. И, разумеется, у него не будет силы удержать их.
0: Но показывает человеку немножко, и тут же эта картина исчезает. И тогда он будет, и тогда он будто бы забывает эту картину, что означает делать на благо Творца, не ради собственной выгоды. И поэтому у него снова появляются силы начинать работу на дачу. И когда он думает, что же находится на этапе, когда может работать только ради Творца, тут же приходит к нему злое начало и вновь рисует перед ним картину работы ради Творца. Эта картина снова отдаляет его от работы на отдачу Творцу. И из этого следует, что именно благодаря злому началу человек способен прийти к истинному состоянию, когда он уже не сможет обманывать себя, говоря, что он работает ради Творца и что все его действия лишь ради небес. Поскольку в то время, когда злое начало рисует ему картину, что означает ради Творца, он видит, насколько он далек от такой работы, и, следовательно, человек уже не может себе врать, что идет по пути истины. Ведь он видит, как его тело противится этому настолько, что он должен верить выше в знания, в то, что лишь Творец может помочь ему вырваться из-под власти эгоистической любви. Следовательно, без поддержки злого начала человек никогда бы не смог увидеть истину. Получается, что как доброе начало оберегает человека, как все понимают, что оно оберегает человека на его пути к совершенству и слиянию с Творцом, то есть чтобы он полностью работал только на отдачу, также и без злого начала человек бы думал, что он совершает все ради Творца.
2: Тогда, как когда злое начало приходит к нему с плохими картинами и говорит ему, что не стоит работать ради собственной выгоды, тогда у человека есть абсолютное выяснение, что все, что до этого он занимался для Торы и заповеди, все это было ради собственной выгоды. Потому что он видит сейчас, когда злое начало показывает ему состояние работы только ради Творца, человек согласен со злым началом, что оно право, что на самом деле человек не видит, что он заработает от того, что он работает ради Творца. И это вызывает у человека состояние падения. Другими словами, до того, как к нему приходит злое начало с картинами, он знал,